My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская, современная, модная, востребованная певица, открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильская эстрада разных десятилетий. И следующие – Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: Лапшил и шарбулим, лакум бабокер, веработа, авода.

Франкенштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос — все это, конечно, осталось.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

Мать и Каспий. Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Авито Лидано».

0: А Виталий Даном «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.
1: Он осознал Шалома Ханоха.

В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 14 августа 2026 года. Первый день месяца Элуль, Алиф Бэлуль Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакоби отреагировал вчера вечером на насильственные события в деревне Кусра в Самарии в районе Шхема. Он подчеркнул,

0: подчеркнул, что проблему представляют собой не все еврейские поселенцы, а только малая часть из них. Об этом Хаккаби написал на своей странице в социальной сети X. По его словам, речь идет о небольшой группе маргиналов, которые причиняют ущерб как палестинским семьям, так и еврейскому государству. Корреспондент Кан Рамбрандес передает, что Хаккаби особо подчеркнул, что лидеры поселенческого движения в Иудее и Самарии осуждают действия радикалов. Он призвал средства массовой информации обратить на это внимание. Ранее американский посол назвал действия еврейских поселенцев в деревне Кусра настоящим террором. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил минувшей ночью, что Вашингтон использует самые разные средства, имеющиеся в его распоряжении, включая дипломатические, экономические и военные, для оказания давления на Тегеран. В интервью телеканалу Fox News Венс добавил, что главная задача американской администрации состоит в том, чтобы не позволить Ирану приобрести ядерное оружие, а также в том, чтобы сохранить стабильные цены на энергоносители. Вице-президент подверг резкой критике поведения властей режима Аятолл в процессе переговоров. Он отметил, что такое непредсказуемое поведение лидеров Исламской Республики вынуждает американскую администрацию действовать более решительно. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил минувшей ночью, что на следующей неделе его страна объявит о новых шагах, предпринимаемых против Ирана, каких еще не знала история. Речь идет о полной экономической изоляции Исламской Республики. В интервью сети Newsmax он сказал, что это будет беспрецедентная экономическая изоляция режима Аятолл. Министр отметил, что Соединенные Штаты продолжат контролировать ситуацию в Ормузском проливе и не позволят прибытия каких-либо судов в иранские порты. К другим темам. Некоторое время назад власти Латвии опубликовали предупреждение о воздушной угрозе со стороны России в восточных районах страны, граничащих с Россией и Белоруссией. В связи с этим боевые самолеты НАТО были направлены в данный регион для нейтрализации беспилотника, проникшего в воздушное пространство Латвии. Между тем, представители руководства Финляндии объявили об ограничениях, вводимых как в воздушном пространстве, так и в водах Финского залива. Подразделения сил безопасности стран Балтии, а также балканских стран, приведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозой, исходящей от России. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, возможны кратковременные дожди на севере и в центре страны. Завтра, в субботу, небольшое потепление, возможны дожди на севере и в восточных районах. В воскресенье и в понедельник температура вновь понизится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 98,3 агуры. Курс евро 3 шекеля 44,1 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:43, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:03 и Эйлат 18:50. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели, за пультом в Иерусалимской студии звукооператор Эвьятар Шимони, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, как мы всегда это делаем по пятницам, расскажем, о чем писали в последние дни на уходящей неделе иностранные СМИ на английском и на французском языке. Разрушительное землетрясение в Колумбии. Напряженность в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Отказ Израиля исполнять 15 пунктов программы Совета мира по сектору Газа, происходящего вокруг Ливана. Экстренная эвакуация Дональда Трампа с саммита НАТО в Турции, с одного самолета, собственно, пересадка с одного самолета тайным образом на другой. Вот основные основные темы мировых СМИ на уходящей неделе, ну и еще, конечно же, то, что прибавилось в последние, ну, практически часы, ну или последние сутки, конечно же, ситуация в деревне Кусра в Самарии, заявление по этому поводу посла Соединенных Штатов Израиля Майка Хакоби, который настроен к Израилю очень-очень доброжелательно, но в данном случае и он резко осудил действия вот этой группы поселенцев, которые блокировали дома в палестинской деревне. Вот об этом, обо всем мы будем очень подробно говорить, по крайней мере, в первой нашей части нашей программы, ну а во второй затронем и многочисленные другие темы. Но сперва вкратце о событиях недели в иностранной прессе в хронологическом порядке. Итак, еще в прошлую пятницу многие мировые и в первую очередь американские СМИ цитировали президента Трампа, который сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, что война с Ираном вскоре закончится. В пятницу американское агентство AP, британская служба BBC и другие издания написали о расстреле в таиландской школе 14-летним учеником шестерых его товарищей. Впоследствии число жертв возросло до 8. В субботу французская газета «Фигаро» указала, что в результате очередного российского удара по Киевской области баллистическими ракетами погибли несколько человек. Британская газета «Гардиан» написала в субботу о победе на президентских выборах в Колумбии представителя правого лагеря союзника Трампа по имени Делла Эспирелья. В воскресенье газета «Вашингтон-Пост» опубликовала материал, в котором говорилось, что Пентагон потребовал от военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов резко увеличить производство и поставки вооружений в связи с их острой нехваткой на фоне иранской войны. В понедельник британская газета «Гардиан», французская газета «Le Monde» и ряд других СМИ написали, что Израиль отверг план Совета мира по сектору Газа из 15 пунктов. Мы об этом очень подробно сегодня поговорим. В понедельник многие мировые СМИ написали о мощном землетрясении в Колумбии. Во вторник AP, CNN, канал Sky News, британская служба BBC указали, что число жертв землетрясения в Колумбии превысило 130 человек. Затем оно еще больше возросло, перевалило за 200 и даже за 250. Во вторник «Вашингтон-Пост» сообщила, что когда Дональд Трамп покидал саммит НАТО в Турции, его в целях безопасности перевозили на засекреченном самолете, куда он был доставлен на «Catering Track», на грузовике для продуктов питания, пишет «Вашингтон-Пост». А в среду экстренная эвакуация Трампа с турецкого саммита НАТО стала главенствующим основным заголовком чуть ли не во всех американских, да и в целом мировых СМИ. Вчера, в четверг, французская газета «Le Monde» написала, что посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакоби назвал террором действия еврейских поселенцев в арабской деревне Кусра в Самарии. В ночь на пятницу, ситуация вокруг деревни Кусра в Самарии стала главной темой и американского канала NBC, и британской службы BBC. А уже сегодня утром, в пятницу, самые последние данные, канал американский NBC опубликовал видеокадры, на которых еврейские поселенцы блокируют дом в Кусре, палестинцы с американским гражданством и забрасывают камнями дорогу. Ну а теперь подробности. На сайте американского агентства Associated Press появился редакционный материал в рубрике «Ближний Восток», Middle East, в котором говорилось, что Израиль отвергает план Совета мира по сектору Газа. Мы говорили, что к этой теме вернемся и подробно ее обсудим. Нетаньяху insists no Gaza withdrawal until Hamas disarms. Нетаньяху настаивает на том, что не будет никакого отступления из Газы до тех пор, пока Хамас не разоружится, подчеркивают авторы статьи в Associated Press. Однако, пишут американские журналисты, Иерусалим is still discussing plans for Gaza with Washington. Иерусалим по-прежнему обсуждает планы по Газе с Вашингтоном. Под контролем Цахаля, отмечают аналитики и обозреватели Associated Press, более половины территории всего сектора. Хамас, указывают они, надеется, что международные посредники и администрация президента Трампа окажут давление на Израиль, чтобы он немедленно прекратил военные действия, которые, объем которых, впрочем, и так уже был сокращен, указывают комментаторы американского издания. При этом Они обращают внимание читателей на весьма важный, не исключено даже ключевой момент, а именно на то, что Нетаньяху испытывает серьезное внутреннее давление в преддверии выборов, что намечено, как известно, на 27 октября. Он не может проявить слабость, ибо сразу, считают американские журналисты, сразу подвергнется острейшей критике, причем со стороны своего же, то есть правого лагеря. Хотя и в противоположном лагере ему тоже, что называется, спуску не дадут. Это и есть та причина, полагают авторы репортажа, по которой, во всяком случае, публично Нетаньяху заявил о своем несогласии с планом Совета мира из 15 пунктов по сектору Газа. При этом план, похоже, уже начинает постепенно реализовываться, пишут корреспонденты AP. В качестве примера они приводят сведения о начале возведения в районе Рафеха базы для интернациональных сил. На фотоснимке в середине статьи Трамп и Нетаньяху на входе в Белый дом перед началом очередных переговоров. Оба они в красных галстуках. На интернет-сайте британского информационного агентства Reuters появился репортаж корреспондентки Майи Джибейли, в котором говорится, в самом даже заголовке которого говорится, что Израиль и Ливан agree shortlist of countries, согласились или согласовали список стран, которые that could send troops to verify Hezbollah disarmament, которые смогут проконтролировать разоружение Хизбаллы. На фотоснимке джип Цагаля проезжает по запыленной дороге в Южном Ливане. Журналистка агентства Reuters пишет, что такое согласование в принципе стало возможным благодаря более чем интенсивному, пожалуй, даже невероятно интенсивному посредничеству, если не сказать давлению, со стороны администрации президента Дональда Трампа. Переговоры между Иерусалимом и Бейрутом, очередной их раунд, напоминает читателям Майя Джибейли, завершился в конце минувшей недели в Риме. И в ходе этих переговоров обсуждалось огромное множество самых разных, в том числе и сложнейших вопросов. Но, пожалуй, наиболее значимыми, существенными, считает корреспондентка Рейтер, можно назвать вопросы, связанные с разоружением Хизбаллы и с постепенным отводом сил Цагаля из Южного Ливана. Относительно того, какие именно страны будут контролировать процесс разоружения Хизбаллы, тут есть много самых разных соображений. Корреспондентка Рейтер, кстати, эти страны не называет, но она указывает, что Израиль уже наложил вето на участие в этом Франции. Кроме того, она особо подчеркивает, что сама по себе Хизбалла не будет частью соглашения. Плюс к тому, Майя Джибейли отмечает, что в Бейруте отвергли идею участия в этом неких частных фирм. All the actors proposed are countries. Все предложенные участники – это страны, указали в ливанском руководстве. И вдобавок к этому, автор материала на сайте Reuters пишет, что в Ливане полагают, что такая инициатива должна быть утверждена Советом Безопасности ООН. Между прочим, срок мандата ЮНИФИЛ в Южном Ливане истекает в конце текущего года, напоминает в конце статьи журналистка британского информационного издания. На интернет-сайте американского телеканала CNN появился материал корреспондента и обозревателя этого канала Захари Коэна. Этот материал посвящен проблемам, связанным с иранской войной. Захари Коэн, ссылаясь при этом не менее чем на 3 осведомленных источника, приводит целый ряд высказываний председателя Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов генерала Дэна Кейна. Тот, в частности, не раз и не два в закрытых беседах говорил, что пора сворачивать войну с Исламской Республикой. Причем, что интересно, журналист CNN указывает, что вот такие заявления Кейна прозвучали в разговорах не с кем-нибудь, а, во-первых, с самим президентом Дональдом Трампом, а, кроме того, с госсекретарем Марко Рубио, с вице-президентом Джейди Венсом и директором ЦРУ Джоном Рэклиффом. В одной из таких бесед, пишет Захари Коэн, Кейн сказал, что «munitions are running low», что американские боеприпасы стремительно сокращаются. Собственно, подобная информация появлялась в американских СМИ и прежде. Плюс к тому, Дэн Кейн отметил, что «air power alone is unlikely to achieve». Одними только воздушными ударами не достичь. Не достичь все поставленные цели. И вообще, продолжение войны приведет к прямо противоположным результатам, если говорить о целях, какие планировались Белым домом. А по поводу, так сказать, boots on the ground, наземной операции в Иране, то ее перспективы еще более туманны и сомнительны. Мнение Кейна, подчеркивает эксперт и аналитик CNN Захари Коэн, разделяют и многие другие члены как военного, так и политического руководства Соединенных Штатов, не говоря уже про простых американцев, которые, в принципе, затрудняются понять, зачем Соединенным Штатам эта война с далеким, пусть и зловещим, но, главное, далеким режимом Аятолл. В самом начале статьи фотография председателя Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов, вероятно, заснятая на одном из заседаний. А сегодня утром в пятницу, это уже самая-самая последняя информация, которая, кстати, была и в наших новостях, в интервью изданию Newsmax министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Америка предпримет на следующей неделе некую беспрецедентную экономическую блокаду Ирана, какой еще не знала история. Режим Аятолл, подчеркнул он, окажется в полной экономической изоляции на международной арене. В самом начале репортажа фотография министра финансов Соединенных Штатов на одном из совещаний. В рубрике «Moyen-Orient. Ближний Восток» на интернет-сайте французского информационного агентства «France Press» появился редакционный репортаж, в котором рассказывалось о съезде в Саудовской Мекке руководителей Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Авторы материала на сайте агентства France Press указывают, что наследный принц Мухаммад бин Салман собрал в саудовском городе съезд, на который прибыл глава правительства Пакистана Шариф и президент Турции Эрдоган. Салман пригласил их, отмечают журналисты и обозреватели France Press, чтобы pour sceller avec un accord de défense, чтобы подписать с ними соглашение в сфере обороны. При этом французские журналисты обращают внимание читателей на то, что в действительности Исламабад и Эр-Рияд подписали договоренности в этой сфере уже более года тому назад. А теперь к этим договоренностям присоединяется еще и Турция. Возможно, кстати, и Египет. Турция тоже весьма заметный игрок, да Египет тоже, на ближневосточной арене, в частности, да и на мировой в целом. Несмотря на то, что в отличие от Пакистана, ни Турция, ни Египет не обладают ядерным оружием. Вот этот съезд, подчеркивают эксперты и аналитики France Press, был воспринят неоднозначно в мире. С одной стороны, и Саудовская Аравия, и Турция, да и в какой-то степени Пакистан – это все союзники нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. И, по идее, их сближение могло бы Вашингтоном только приветствоваться. Но, с другой стороны, такое сближение, по-видимому, не может не беспокоить, например, Израиль. Особенно учитывая напряженные, более чем напряженные отношения Иерусалима с Анкарой. Да и в других государствах региона, вероятно, без особого восторга восприняли эту информацию. В Иране назвали договор Саудовской Аравии с Турцией и Пакистаном бессмысленной бумажкой. На фотоснимке саудовский наследный принц бин Салман. А чуть пониже, тоже на сайте France Press, репортаж о происходящем в Йемене. Его авторы пишут о «Des attaques du rebelle Houthi», об атаках повстанцев-хуситов на регулярную армию Йемена, верную правительству. В результате этих ударов хуситов погибло немало солдат и офицеров регулярной армии Йемена. На фотоснимке перед нами бронетранспортер в пустыне. Вот только, правда, не очень понятно, чей, в смысле, правительственной армии или повстанцев-хуситов. И еще из ближневосточных событий В ночь на среду британская газета «Гардиан» написала, что сирийский суд заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни, заочно, в его отсутствие, за преступления, совершенные против собственного народа. Некоторое время назад на интернет-сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» появился репортаж корреспондента и обозревателя этой газеты Элиана Пелтера, который назывался так: «Pakistan, a mediator in the world, struggles to make itself heard». «Пакистан – посредник между сторонами в военных действиях, в смысле между Ираном и Соединенными Штатами, борется за то, чтобы его услышали, чтобы к нему прислушались». Эксперт и аналитик «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в определенном смысле война между Ираном и Соединенными Штатами и те посреднические усилия, какие предпринимал Пакистан, в немалой степени усилили его, Пакистана, авторитет на международной арене. И это для Исламабада крайне важно, особенно учитывая его извечное противостояние с Дели, с Индией. Однако есть огромное количество трудностей, проблем, связанных вот как раз с посредничеством Пакистана, отмечает Элиан Пелтер, ссылаясь при этом на мнение целого ряда комментаторов и специалистов по проблемам Ближнего Востока. Дело в том, что не только «Нью-Йорк Таймс», но и ряд других мировых СМИ, например, агентство «Рейтер», писали в последнее время о новых, причем взаимных атаках, о взаимных ударах, коими обменивались проиранские повстанцы хуситы в Йемене и Саудовская Аравия, которая, как известно, ближайший союзник Пакистана. Ну и еще вот эти соглашения, о которых мы говорили. Ну а хуситы – это тоже ни для кого не секрет, иранские прокси. Так что в известном смысле, констатирует автор статьи на сайте «Нью-Йорк Таймс», в известном смысле Пакистан как бы или без как бы, а в самом прямом смысле оказался между двух огней – по крайней мере, в этом конфликте между саудовцами и хуситами. Пакистану трудно встать на чью-либо сторону. Впрочем, трудно и сохранять, или даже пытаться сохранять нейтралитет. Ибо кто-то в любом случае все равно будет им недоволен. На фотоснимке на сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» огромный плакат, на котором крупным планом лозунг по-английски «Исламабад Peace Deal» – «Мирная сделка Исламабада». И тут же портрет премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. А в среду не только «Нью-Йорк Таймс», но и другие СМИ сообщили, что атака хуситов на нефтеналивной танкер в Красном море привела к гибели нескольких членов экипажа. Кстати, этот танкер принадлежал не кому-нибудь, а правительству Йемена. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, небольшой перерыв, передохнем и послушаем немного музыки.

0: Продолжаем.
1: И теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам уходящей недели в зарубежной прессе. Вопросы безопасности, проблемы в сфере безопасности все больше и больше волнуют в последнее время европейцев. И европейцев в целом, и жителей Великобритании в частности. И не только жителей, но и, конечно же, в первую очередь, руководителей в Лондоне. В свете тех событий, за которыми уже несколько лет подряд наблюдают и в Европе, и во всем мире. Тут, безусловно, и нападение России на Украину, и войны на Ближнем Востоке, да и многое другое. И вот не так давно на интернет-сайте британской газеты, правоконсервативной газеты Daily Telegraph, появился репортаж корреспондента и обозревателя этой газеты по военно-политическим вопросам Ола Карнса. В нем английский эксперт и аналитик размышляет на тему, а как, собственно, готовиться, и готовится ли вообще Великобритания к возможным грядущим событиям именно в сфере безопасности, которые, и это надо признать, могут произойти в любое время и, что не менее важно, самым непредсказуемым образом. При этом Ол Карнс приводит слова министра обороны Великобритании Джона Хилли от Лейбористской партии, который сказал следующее. «We must adapt our institutions to reality». Мы должны адаптировать наши учреждения к новой реальности. Пока, продолжил он, пока реальность сама не стала нам диктовать, навязывать нам свои условия. Иными словами, пока не стало слишком поздно. На фотографии высокопоставленные чиновники оборонного ведомства Великобритании рассматривают военное оборудование. Речь идет в том числе и о том, пишет журналист и комментатор газеты Daily Telegraph, что вот в этих нынешних, так сказать, обострившихся условиях, в том числе и в Европе, лидерам Великобритании, видимо, придется как-то основательно переосмыслить свою оборонную стратегию. Возможно, подчеркивает Ол Карнс, возможно вообще поменять всю свою концепцию, которая ведь раньше сводилась к тому, что надо просто следовать фарватере Соединенных Штатов и быть спокойным. Теперь, в нынешних условиях, этого, судя по всему, уже недостаточно. Великобритании, вероятно, придется самой, исключительно самой, позаботиться о своей же безопасности, как, впрочем, и другим европейским странам. И на это, разумеется, потребуются дополнительные расходы, о чем уже вовсю говорят в самых разных политических кругах Лондона. Кстати, по поводу российско-украинской войны. Еще в субботу другое британское издание, служба BBC, сообщило, что в результате очередной массированной атаки России на пригороды Киева были убиты несколько человек, включая 3-летнего ребенка. А президент Владимир Зеленский, написала BBC, заявил о катастрофической нехватке систем противовоздушной обороны «Патриот». В понедельник та же британская корпорация BBC написала, что в результате ударов уже ВСУ по российскому Татарстану погибли несколько человек. Это была одна из самых мощных украинских атак, указала BBC. А в среду ВСУ атаковали базу в Новороссийске и, находящейся за тысячи километров, Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщило агентство Рейтер. Сегодня утром французская газета «Фигаро» написала о возросшей обеспокоенности в странах НАТО, которые граничат с Россией в связи с нарастающей российской угрозой. И речь идет о Латвии, о Финляндии и о других государствах. Кстати, не только государствах Балтии, но и о балканских странах. Эта новость была уже и у нас тоже. Мы о ней говорили в нашей сводке новостей. А сейчас, уважаемые радиослушатели, рекламная пауза. Реклама.
2: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Продолжаем. Проблемы, связанные с эмиграцией в страны Европы, уже не первый месяц, даже не первый год, остаются в самом центре внимания и мировых в целом, и европейских СМИ в частности. Об этом пишут многие газеты, еженедельные журналы, новостные сайты самых разных агентств, как на английском, так и на французском. И вот некоторое время назад на сайте французской газеты «Le Monde» появился материал, в котором подробно, весьма подробно рассказывалось о съезде Европарламента во французском Страсбурге, где очень детально рассматривались, изучались самые разные аспекты, самые разные стороны этой проблемы, наболевшей проблемы. Особенно в свете совсем недавних событий, еще на прошлой неделе, в испанском округе Сеута на севере Африки, испанский анклав, куда прорвались тысячи, даже десятки тысяч марокканских нелегалов. Кстати, многие из них, десятки людей, собственно говоря, погибли. Кто-то утонул, кто-то упал с большой высоты и так далее. Авторы публикации на сайте французской газеты пишут, что речь идет в том числе о тех эмигрантах в Европу, включая Францию, из третьего мира или, как сейчас говорят, глобального юга, которые были «débouté du droit d'asile», которые были лишены права на предоставление им убежища. Журналисты и обозреватели французской газеты указывают, что в Европарламенте разгорелись жаркие споры на эту тему. В смысле, на тему того, как, собственно, быть с эмигрантами, с незаконными эмигрантами, или, как их еще нередко называют, с нелегалами. Кстати, нельзя отрицать и того очевидного факта, подчеркивают корреспонденты газеты «Le Monde», что некоторые из них – это в сущности беженцы, которые искали именно убежища, спасения от жестоких, правящих в их странах режимов. Примеров тому, указывают французские журналисты, огромное множество. Так что, пожалуй, слово «некоторые» даже не столь уместно. Именно многие, да-да, многие из них – это как раз беженцы. Например, из Ирана, Мьянмы, Судана, того же или той же Марокко, да откуда угодно. Комментаторы и обозреватели газеты «Le Monde» отмечают, что одно, по крайней мере одно из предложений сводится к тому, чтобы построить специальные эмиграционные центры за пределами европейских стран. И в эти центры, по мысли инициаторов проекта, будут направляться нелегалы, где их дела будут рассматриваться. Остается, правда, непонятным, невыясненным, какие же именно страны согласятся с созданием на своих территориях таких центров. Хотя теоретически за деньги такое, в принципе, возможно. Плюс к тому, журналисты газеты «Le Monde» пишут, что с точки зрения, как по многим проблемам этой эмиграционной проблемы разделились между европейскими правыми и левыми. Но, похоже, если какое-то решение и будет в будущем принято, то оно будет инициировано, скорее всего, все-таки центристскими силами. На фотографии фрагмент заседания Европарламента в Страсбурге. Не так давно на интернет-сайте канадской газеты «Toronto Star» на английском языке, в Канаде выходят и газеты на французском тоже, но вот это выходит на английском, провинции Онтарио. Так вот, там появился материал корреспондента этой газеты по социальным и, быть может, в какой-то степени политическим вопросам Джейсона Миллера. И в нем рассказывается о далеко не всегда простых и гладких отношениях, что складываются между самыми разными communities, самыми разными общинами, как этническими, так и религиозными. В принципе, это касается всей Канады в целом. И городка Уитби в частности. Уитби находится в провинции Онтарио. Назван он так в честь английского города Уитби. Мэр канадского Уитби, пишет корреспондент газеты «Торонто Стар», Элизабет Рой заступила на свой пост в 22-м году. И, можно сказать, сразу же столкнулась с целым рядом довольно сложных проблем. В том числе и касающихся отношений, взаимоотношений между разными религиозными и национальными группами. В самом начале статьи на сайте «Toronto Star» она, мэр Уитби Элизабет Рой, стоит в окружении женщин-мусульманок, которые, как с сожалением отмечает она, столкнулись с проявлением самой настоящей ненависти, с настоящей исламофобией. Хотя, говорит Элизабет Рой, эти женщины-мусульманки решительно ничего плохого никому не делали. Но вот что необходимо отметить, указывает Джейсон Миллер. Необходимо отметить и то, что после появления в соцсетях фотографии Рой с мусульманками в тех же соцсетях, опять же, если верить ее словам, появились более чем едкие комментарии по сему поводу в адрес как самой мэра Уитби, так и в адрес тех женщин в хиджабах, что стоят рядом с ней на фотографии. Такие комментарии, считает Элизабет, это нечто deeply distressing and disappointing. Это нечто, вызывающее печаль и разочарование. Каждый, говорит она, должен should feel safe, должен чувствовать себя в безопасности, в полной безопасности в любом канадском городе, в любой канадской общине, не только в Уитби, вне зависимости от того, какой этнической религиозной группе он принадлежит, будь то еврейская, иудейская община, китайская, индийская или мусульманская, утверждает Элизабет Рой. А злобные комментарии по единственной причине, по причине принадлежности к той или иной общности людей, совершенно неприемлемы и недопустимы, говорит она. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, уже привыкли к многочисленным бурным демонстрациям в нашей стране. Они проходят по самым разным поводам, и участвуют в них представители самых разных политических лагерей, в том числе и противоположных. И на этих демонстрациях, митингах чаще всего, да, в общем, пожалуй, всегда, ну или почти всегда есть полицейские. Причем их функции зачастую совершенно противоположные. Порой они защищают манифестантов, а порой как раз наоборот, то есть разгоняют. Особенно если речь идет о незаконных, о несанкционированных акциях. Но и в спокойной, по крайней мере с виду спокойной, благополучной Европе тоже демонстрации проходят с завидным постоянством, в том числе и в Бельгии. И вот не так давно на интернет-сайте, выходящей в Бельгии на французском языке, газеты «Le Soir», появился репортаж корреспондента и обозревателя «Le Soir» Артюра Санта. И в нем, в этом репортаже, он размышляет на тему проведения демонстраций, в том числе в Брюсселе, в том числе незапланированных или, во всяком случае, несанкционированных, неразрешенных полицией. В принципе, статья Артюра Санта в газете «Le Soir» появилась не просто так. Она появилась по той причине, что многие бельгийцы, и особенно жители Брюсселя, засыпали, буквально завалили целый ряд СМИ вопросами. И один из них звучит так. Почему на спинах полицейских, на их униформе нет номеров во время «lors des manifestations», во время манифестаций? На фотоиллюстрации полицейские во время одной из демонстраций в Брюсселе. Журналист газеты «Le Soir» отмечает, подмечает, что этот вопрос, сам вопрос об участии полиции в охране или, наоборот, разгоне той или иной акции, он довольно неоднозначный. Точнее так, прямого однозначного ответа на него, пожалуй, нет. Ибо, с одной стороны, ну, наверное, да, было бы, наверное, правильным, чтобы благодаря номеру на униформе граждане потом могли бы пожаловаться на того или иного полицейского, на его действия. Но, с другой стороны, это сковало бы работу полиции. И еще неизвестно, каким результатом это могло бы привести. Так что вопрос до сих пор остается открытым, констатирует журналист франкоязычной бельгийской газеты «Le Soir». И вновь, уважаемые радиослушатели, в конце передачи в нескольких словах вернемся к главным темам в мировой прессе, которые мы подробно, очень подробно обсуждали в первой части программы. Ну вот еще раз вкратце напомним их. Это, конечно же, разрушительное землетрясение в Колумбии, кстати, к слову, признавшее после прихода к власти правого протрамповского президента израильский суверенитет на Голанах, на голландских высотах. Это напряженность в Персидском заливе и в Ормузском проливе, отказ Израиля исполнять 15 пунктов плана Совета мира по сектору газа, Совета мира, созданного президентом Трампом. Происходящее на ливанском направлении, загадочная пересадка Дональда Трампа с самолета на самолет в Турции после саммита НАТО. Все это было в центре внимания мировой прессы в последние дни, на уходящей неделе. Ну, а в ночь на сегодня, как мы уже говорили, в самом начале нашей программы, британская служба BBC и американский канал NBC на первом месте опубликовали статью о происходящем в деревне Кусра в Самарии. И очень многие мировые СМИ, как мы говорили, и газета «Le Monde», и другие привозят высказывания посла Соединенных Штатов в Израиле Майка Хакоби, который вообще-то настроен очень дружественно к нашей стране, но тут и он крайне резко, в резких выражениях, осудил действия еврейских радикалов в Самарии, в деревне Кусра, которая находится неподалеку от Шхема. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Эвьятар Шимони, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. В следующую пятницу программа «В отпуске», эфира не будет, так что с Божьей помощью встретимся через 2 недели. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, это самое главное, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

В Маданэй Мане цены тают. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Грудинка деревенская с чесноком 11,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Блинчики с творогом Ирина 29,90. Только до конца недели. В Маданэй Мане.

В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Делегация израильских спасателей вылетела минувшей ночью в Колумбию для оказания помощи властям этой страны в выполнении экстренных задач по извлечению из-под обломков рухнувших зданий людей, которые еще остаются в живых после разрушительного землетрясения, произошедшего на этой неделе в Колумбии. Израильские спасатели везут с собой в том числе и упаковки с продовольствием. Корреспондентка Кан Кармела Менаше передает, что израильскую делегацию возглавляет бригадный генерал запаса Йоси Пинто. В нее также входят не менее 8 специалистов по чрезвычайным ситуациям. К настоящему моменту известно, что землетрясение в Колумбии унесло жизни более чем 270 человек. Около 400 считаются пропавшими без вести. Дело, связанное с исчезновением в Вене Мили Яаломи и ее дочери Лиэль. Представители их семьи заявили, что они призывают всех не доверять никаким слухам

0: и непроверенной информации. Сестра Милли Эленор Родник, в частности, заявила, что семья просит все, как она выразилась, релевантные источники не исключать ни одну возможную версию. «Сегодня уже шестой день с момента их исчезновения. Мы все очень обеспокоены. Мы надеемся на то, что в конце концов они будут найдены и что эта история закончится благополучно», — подчеркнула она. Между тем, силы безопасности занимаются выяснением вопроса о том, покинули ли мать и дочь железнодорожный вокзал в Вене. Это была последняя точка, где были запеленгованы их мобильные телефоны. Корреспондентка КАН Адас Гринберг передает, что полиция Вены в сотрудничестве с израильскими силами безопасности проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, зашли ли мать и дочь в поезд или в автобус и приобретали ли они билеты. Никаких личных вещей в их комнате, которую они снимали, не осталось. Поиски осуществлялись и в парке в непосредственной близости от вокзала, но никаких конкретных данных получено не было. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби отреагировал вчера вечером на насильственные события в деревне Кусра в Самарии в районе Шхема. Он подчеркнул, что проблему представляют собой не все еврейские поселенцы, а только малая часть из них. Об этом Хакаби написал на своей странице в социальной сети X. По его словам, речь идет о небольшой группе маргиналов, которые причиняют ущерб как палестинским семьям, так и еврейскому государству. Корреспондент КАН Рам Брандес передает, что Хакаби особо подчеркнул, что лидеры поселенческого движения в Иудее и Самарии осуждают действия радикалов. Он призвал средства массовой информации обратить на это внимание. Ранее американский посол назвал действия еврейских поселенцев в деревне Кусра настоящим террором. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил минувшей ночью, что Вашингтон использует самые разные средства, имеющиеся в его распоряжении, включая дипломатические, экономические и военные, для оказания давления на Тегеран. В интервью телеканалу Fox News Венс добавил, что главная задача американской администрации – состоит в том, чтобы не позволить Ирану приобрести ядерное оружие, а также в том, чтобы сохранить стабильные цены на энергоносители. Вице-президент подверг резкой критике поведения властей режима Аятолл в процессе переговоров. Он отметил, что такое непредсказуемое поведение лидеров Исламской Республики вынуждает американскую администрацию действовать более решительно. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, возможны кратковременные дожди на севере и в центре страны. Завтра, в субботу, небольшое потепление, возможны дожди на севере и в восточных районах. В воскресенье и в понедельник температура вновь понизится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 41 градус. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 98,3 агуры. Курс евро 3 шекеля 44,1 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:43, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:03 и Эйлат 18:50. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКО в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. В начале этой недели премьер-министр Бениамин Нетаньяху объявил, что Израиль отвергает план 15 пунктов, представленный Советом мира по урегулированию ситуации в Газе. По иронии судьбы, это заявление последовало ровно через 21 год и 2 дня после того, как министр финансов Бениамин Нетаньяху вышел из правительства Ариэля Шарона в знак протеста, по его словам, против плана одностороннего отступления из Газы и Северной Самарии, плана, получившего название «размежевание». Что общего между этими двумя событиями? Оба они являются демонстрацией, направленной на то, чтобы скрыть простую и понятную вещь. 21 год назад Нетаньяху мог сорвать размежевание, но принял решение этого не делать, чтобы продолжить экономические реформы. Он голосовал за размежевание, а из правительства вышел за неделю до начала насильственного выселения, когда изменить ничего уже было нельзя. В 2025 году премьер-министр Бениамин Нетаньяху согласился на план 20 пунктов Дональда Трампа, план, который, по сути, гарантирует сохранение Хамаса в качестве функционирующей структуры в секторе Газа. Он согласился на это, чтобы освободить заложников и не вступать в конфронтацию с общественным мнением в Израиле и с президентом США. Сейчас, отвергая план, который, по сути дела, является реализацией того, на что согласился Израиль осенью 2025-го, премьер-министр и глава Ликуда делает сильный и прозрачный пиар-ход, который, как и 21 год назад, ничего в реальности изменить не может. Правительство Израиля согласилось не завершать разгром Хамаса. Остальное пиар. Это моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Мы будем говорить о ситуации в Газе и в Ливане, поговорим о провокации, которую одна арабская страна при помощи другой готовила Израилю, поговорим о предвыборной кампании, о беспорядках возле деревни Кусра в Самарии и о многом другом. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш обычный вопрос по пятницам, обычный вопрос, который мы вам всегда задаем в нашей пятничной программе. Какое событие уходящей недели во внешней или внутренней политике кажется вам наиболее важным? Возможно, это какое-то событие, которое ускользнуло от нашего внимания. Возможно, это какое-то событие, которому стоит уделить больше времени. Пишите нам, высказывайтесь, критикуйте, спорьте, дискутируйте, высказывайте свое мнение. Все более чем приветствуется. Единственная просьба, разумеется, делать все это вежливо. А сейчас 8:09. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты, о чем пишут сегодня израильские газеты. Пятница, как всегда, много заголовков, много приложений. Газета «Исраэль Айом». Начнем мы сегодня с нее. Здесь два интервью в преддверии праймерис в Ликуде. Спикер Кнессета Амир Охана. «Мы куклы Нетаньяху. Это глупо и смешно», говорит спикер Кнессета. И рядом интервью Давида Битана, главного оппозиционера к Бениамину Нетаньяху. В назначениях Нетаньяху нет ничего нового. За мгновение до решающего момента в жизни многих депутатов от Ликуда в партии точат ножи. В понедельник Ликуд выберет своих представителей на несколько оставшихся реальных мест в списке в Кнессет. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху опасается возмездия. Об этом на 8-й странице газеты «Исраэль Айом» и в приложении «Исраэль Ашавуа». О чем еще пишет газета «Исраэль Айом»? Здесь интервью с Ализой Блох, бывшим мэром Бейт-Шемеша, а ныне кандидатом в Кнессет от партии «Ахдут», партии во главе с Гиладом Эрданом и Юлием Эдельштейном. «Тот, кто оскорбляет солдат, не может отправлять моих детей в армию», — говорит она. Об этом в газете «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Дело об исчезновении матери и дочери в Вене. Иерусалим, банк Иерусалим, Малия Аломи, действительно у нас работает. Однако деньги не похищены и нет никакой угрозы для наших клиентов, заявляют в банке Иерушалайм. Об этом Ниссан Штраухлер из Вены на 6-й странице газеты «Исраэль Айом». И здесь же о кончине Орена Наари, одного из наиболее известных, уважаемых и без преувеличения прекрасных журналистов, которые работали в корпорации Кана, ранее в управлении гостелерадио. Запомните меня как человека, который пытался быть хорошим. Журналист Орен Наари скончался в возрасте 70 лет. Об этом на 13-й странице газеты «Исраэль Айом». Авторские материалы. Амит Сегаль публикует статью под названием «Гонка за пост нового лидера Ликуда уже началась». Праймерис в Ликуде, которые пройдут в начале следующей недели, это почти середина выборов, и всего лишь полсписка могут быть назначены из-за назначения Нетаньяху. Они действительно подлинная демократия и выбор. С высокой долей вероятности они станут первым шагом в борьбе за наследство Бенямина Нетаньяху на посту главы Ликуда. Еще несколько материалов об этом в газете «Исраэль Айом». Йоав Лемор, военный обозреватель, публикует статью «Это плохо кончится». Мы игнорируем то, что происходит в Иудее и Самарии. Еще несколько материалов. «Между союзами», таков заголовок статьи Дани Закина, «Двойная игра Саудовской Аравии». Моше Клюгавт публикует статью под названием «Когда Айзенкот и Беннет меняются должностями в ходе кампании». И что можно здесь еще прочитать? Надава Эцни публикует статью под названием «Враги поселенчества». Железной рукой выкорчивать вот эту мозоль, которая проросла среди нас. Враги поселенчества, безусловно. Тут очень сложно поспорить с Надавом Аэцни. Ирит Ленор публикует статью под названием «Демократы. Партия на софе у психолога». Об этом Ирит Ленор. Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Израиль выполняет соглашение. Можно начать демилитаризацию или разоружение Хамаса. Об этом заявляет Совет мира, прояснив Хамасу, что Израиль выполняет свою часть соглашения. Осталось только убедить Хамас согласиться на разоружение, да? Но это совсем немного. Еще один путч против Нетаньяху становится известным, становится открытым. Так, в январе 2025 года Бен-Гвир сорвал отстранение от власти Нетаньяху. Эксклюзивный материал Шерит Авитан Коэн. Глава партии Отцма Иудит получил предложение от высокопоставленных источников в Ликуде. Любой портфель, который ты захочешь, в обмен на поддержку конструктивного вотума недоверия. Бен-Гвир сообщил немедленно премьер-министру, и тот обеспечил ему политический иммунитет. И еще так Эрдан попытается собрать вокруг себя умеренно правых избирателей, несмотря на то, что пока, по крайней мере, в вопросах он не продвигается. Это материал Шерит Авитан Коэн в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Сейчас она передо мной. Еще несколько материалов. Обратите внимание. Нахум Барне публикует статью под названием «Айзенкот проясняет». Для меня 58 против 52 – это сильное сионистское, явное сионистское большинство. И так, в общем-то, Гади Азенкут уже не скрывает своего намерения сформировать правительство меньшинства в том случае, если у него не будет 60, у его блока не будет 61 мандата. Нахум Барне сопровождал ведущего кандидата от оппозиции, который предлагает арабским избирателям внимательно и очень тщательно обдумать свои шаги перед голосованием. В приложении «Мусаф Лешабат» газете «Идиот Ахарунут». И проникновения, которые вышли из-под контроля. Здесь фотографии тех самых хулиганов, экстремистов, бандитов, по-разному их можно называть, в деревне Кусра накануне. Вашингтон требует от Нетаньяху публично осудить насилие хулиганов в Кусре. И политический ущерб, дипломатический ущерб растет на глазах. Посол США в Израиле потребовал выгнать оттуда израильских террористов. Надо сказать, что позднее посол США в Израиле Майк Хаккаби пояснил, что он подразумевал только тех, кто принимает участие в насильственных действиях, а поселенцы в целом, по его словам, проблемой не являются. Джаред Кушнер намерен на этой неделе приехать в Израиль и побеседовать с Бениамином Нетаньяху, в том числе о том, что происходит в Иудее и Самарии. И Тамара Эхнер об этом на второй странице издания. Ну и, разумеется, авторские материалы на эту тему. Надав Эйаль публикует статью под названием «Хорошо организованный хаос». Бен-Дрор Ямини публикует статью под названием «За мир это на тебе». Имея в виду, что начальник генерального штаба Эйаль Замир, разумеется, должен решить эту проблему. Где они сейчас, Малия Аломи и ее дочь Лиэль, бесследно исчезли почти неделю назад? Брат Мали Ярон, который приехал в столицу Австрии, отвергает слухи о том, что их исчезновение связано с работой женщины в банке Иерушалайм. Зеев Авраами, специальный корреспондент Ядиот Ахарунот и Вайнет в Вене. Приложение в Мусаф Лешабат, очень интересная статья военного обозревателя Йоси Йошуа. Сколько солдат действительно нужны ЦАЛу? Эксклюзивный материал. Так армия пытается ограничить, сократить, вернее говоря, нехватку солдат и избежать краха. Еще несколько материалов. Кто приобретает или кто выигрывает от компании запугивания? Об этом пишет Ронен Бергман. По меньшей мере, часть сценариев, угрожающих сценариев, которые были опубликованы в последнее время, выяснились или, так сказать, были, стали известны как фейк. Но, честно говоря, после 7 октября лучше рассматривать более суровые сценарии, которые оказываются неоправданными, нежели наоборот. Дождь в середине августа. Завтра ожидается резкое изменение температуры, опасение наводнений в ручьях Иорданской долины, в Негеве и в Иудейской пустыне. Об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Еще несколько материалов. Гай Асиф, интересный проект в приложении «7 дней». Специальный проект, посвященный выборам. Кардинальные вопросы, которые стоят на повестке дня и которые решат судьбу выборов. Что можно еще здесь прочитать? Разумеется, очень много авторских материалов. Шломо Арци, Ханох Даум, Ранан Шакед и другие. Об этом в газете «Идиот Ахарунот». Смотрим еще немного материалов на внутренних страницах. «Двойная жизнь Путина», таков материал журналиста Яира Навота. «Секретная станция метро», офисы и одинаковые офисы в разных городах. И встречи, которые были, так сказать, запротоколированы за месяцы до того, как состоялись. Вот таков материал Яира Навота о том, что о двойной жизни российского президента. Еще несколько материалов. Политики вспомнили о нас только перед выборами. Об этом говорят жители Кирьят-Шмуна. Когда запах выборов в воздухе, Кирьят-Шмуна снова стала местом, излюбленным местом кандидатов в Кнессет. Мы побеседовали с представителями так называемого городского парламента. Люди, которые встречаются в кафе и обсуждают разного рода актуальные события, и обнаружили город, который был покинут после войны, и жителей, у которых есть масса претензий к правительству, несмотря ни на что, многие из них вновь проголосуют за Ликуд. Я верю, что на сей раз что-то изменится, сказал Элия Барджель, 68 лет, давний ликудник. Об этом Яир Краус в газете «Идиот Ахарунут». Газета «Маариф», о чем пишет это издание сегодня. Главный заголовок: «Нету угрозы мошенничества» или «Нет угрозы того, что исчезновение Малия Аломи связано с мошенничеством». Несмотря на энергичное опровержение со стороны банка Ерушалайм, согласно которым нету никаких доказательств того, что речь идет о каких-то финансовых махинациях, акции банка рухнули на более чем 12% на фоне слухов в социальных сетях. Позднее понижения акций стали чуть более сдержанными. Дело о исчезновении женщин передано управлению полиции ЛАВ-433. Там сказали, что все направления расследуются, все направления проверяются. Об этом на четвертой странице газеты «Маариф». А на третьей странице материал, интересный материал, Нетаньяху взвешивает возможность ограничить число назначений, на которые он имеет право в Ликуде. Нетаньяху опасается того, что депутаты, которые проиграют на праймерис, покинут партию. Об этом пишет Анна Барская. Премьер-министр обеспокоен возможностью, что проигравшие станут лакомым кусочком для попыток призвать их в другие партии еще до выборов, включая возможность конструктивного вотума недоверия. В попытке сплотить ряды партии Нетаньяху взвешивает возможность ограничить число назначений, которые будут сделаны. И здесь же статья той же Анны Барской и Гелада Мурага, «Либерман двоеточие», решение по поводу приведения к присяге, вернее, формирования коалиции и личности главы правительства, это решение уже готово. Глава партии НДИ рассказал, что Трупер, Эрдан и Эдельштейн отклонили его предложение и предостерег от потери голосов. Юридический советник правительства предупредил о том, что есть опасность возможности нанесения ущерба чистоте выборов. Об этом, обо всем на третьей странице газеты «Идиот Ахарунут», газеты «Маариф», простите, конечно. И здесь, как всегда, опрос. И на что следует обратить внимание, так это на, с моей точки зрения, по крайней мере, так это на показатель соответствия должности премьер-министра. 49% считают, что Гади Айзенкот соответствует должности премьер-министра. 38% считают, что Биньямин Нетаньяху. И политический опрос, разумеется, если бы выборы состоялись сегодня, то 57 мандатов набирает блок оппозиции, 48 мандатов набирает блок коалиции, 4 мандата у Хилли Трупера и Йоаза Энделя. Честно говоря, мне неведомо, почему их выделяют в отдельный блок, в то время как, в общем, они практически не скрывают того, что готовы дополнить и порекомендовать, по крайней мере, порекомендовать Гайди Азенкота на пост премьер-министра. Но, тем не менее, их выделяют в отдельный блок, и 4 мандата у них по этому опросу, 11 мандатов у арабских партий. И обратите внимание, ни партия Эрдана Эдельштейна, ни партия Каход Лаван не проходят электоральный барьер. Арабские партии 11 мандатов, ШАС 7 мандатами. Очень низкий показатель этой партии. По 10 мандатов у Либермана и Голана, у НДИ и Демократы. 14 мандатов у блок Бияхад. Самая крупная фракция в Кнессете по этому опросу – это фракция Яшар с 23 мандатами, на 2 мандата больше, чем у Ликуда 21. На правом фланге 8 мандатов набирает Отсма Юди, 4 мандата партия Циунут Датит. Что еще есть, кроме политики, в газете Маариф? Да, о слухах по поводу того, что исчезновение женщин связано с финансовыми махинациями, мы уже говорили. А вот интересный материал Эли Леона на 6-й странице газеты Маариф. Палестинский опрос. Палестинцы выбирают Хамас и в отчаянии от Абу Мазена. Опрос общественного мнения, который был опубликован Палестинским центром исследования политики и опросов, показывает, что Иран поддерживает 45% палестинцев, а хуситов поддерживает 61% палестинцев. Если бы сегодня в палестинской автономии проходили выборы, Маруан Баргути победил бы с огромным преимуществом в 54% голосов, а Хамас стал бы крупнейшей фракцией. Вот такой опрос в газете Маариф, а его данные приводит газета Маариф. Газета Макор Ришон, главный заголовок расследования, так и государство Израиль создает арабскую территориальную непрерывность в Галилее. Об этом Кальман Липскинд, главный редактор газеты Макор Ришон. И здесь же фотография «Возвращение домой». Через 21 год после того, как поселок Ганим в Северной Самарии был разрушен в рамках программы размежевания, накануне 30 семей вновь вернулись на территорию поселка. Праздничная церемония, которая проходила на том месте, где создан поселок, и в ней принимали участие первые поселенцы Ганим вместе с семьями, которые были эвакуированы, раввины, депутаты Кнессета и так далее. Через 21 год вернулись домой. Шломо Петарковский публикует статью под названием «Нельзя закрывать глаза». Речь идет о нападениях на арабов в Иудее и Самарии. И Шир Сасон публикует статью перед праймериз в Ликуде. Нетаньяу делает подарки депутатам, которых он предпочитает видеть в Кнессете. Агентство «Франс Пресс» об этом на 6-й странице газеты, а на 1-й странице материал агентства «Франс Пресс». Искусственный интеллект игнорирует целые общины в Южной Корее. Еще несколько материалов. «Разрушил нашу жизнь и вернется на шоссе». Эфраим и Итай Рималь борются за то, чтобы не было следующей аварии. Об этом в приложении Йоман. И газета «Гаарец». Несколько заголовков газеты «Гаарец». Азимкот готовится к тому, чтобы создать правительство меньшинства и надеется расширить ее после того, как оно будет приведено к присяге. «Я ничего не попрошу у арабских партий», — заявил Азимкот в закрытых беседах. После того, как правительство сменится, он, судя по всему, пригласит ШАС в коалицию. Йоси Вертер об этом. И еще несколько материалов. В приложении «The Marker» Ави Барели интервьюирует Шауля Меридора, который рассказывает, что Айзенкот готов предложить ультраортодоксальным фракциям. И еще один материал, посол США, да, ну это уже авторский материал Амира Эс, посол США в Израиле, защищает Трампа, а не палестинцев. В известном смысле это обязанность посла США представлять своего президента. И еще несколько материалов. Поле боя стало чуть менее заметным, и ЦАЛ готовится к, вернее, чуть менее заметным, а также оно более фокусируется на низкой высоте, и ЦАЛ готовится к производству 100 тысяч дронов каждый год, атакующих дронов. Еще несколько материалов. Ноашпигель и Хен Маанит. 14-й канал не передал Центральной избирательной комиссии данные об опросах, которые публиковал, что противоречит закону. И здесь же материал о кончине Орена Нагари. Его работа была практически таким воспитательным фактором для израильского общества. Идо Давид Коэн пишет о журналисте и телеведущем Орене Нагари, который скончался в возрасте 70 лет. И еще один материал. Бар Пелег и Ави Шерф публикуют статью под названием «Галейцаль». Радиостанция «Галейцаль» интервьюировала Нетаньяу в студиях компании, продюсерской компании, которую трудоустраивает Ликуд. Я вам должен сказать, уважаемые радиослушатели, что если премьер-министр Бенямин Нетаньяу согласится дать интервью, я лично готов проинтервьюировать его в любой студии, в любом месте и в любое время. К сожалению, премьер-министр не соглашается давать интервью, по крайней мере, пока что. Трамп отказывается признать результаты войны, которую начал полгода тому назад, как следствие этого ожидается провал его партии, республиканской партии на выборах в ноябре. Об этом Натаниэль Шлумовиц на 9-й странице. Цви Бар-Эль публикует статью под названием «Не очень твердый союз», такой хрупкий союз, что ли, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. Не захочет, участники этого союза не захотят действовать против Ирана и хуситов, однако он может предложить политическое урегулирование. Об этом Цви Бар-Эль на 8-й странице газеты «Гаарец». Что еще можно здесь прочитать? Что еще можно здесь прочитать, пока не знаю. Авторские материалы, например. Равид Гехт публикует статью «Обратите внимание на Либермана». Все заняты делами Беньямина Нетаньяу, его назначениями в Ликуде, пишет Равид Гехт, и прямой борьбой между Гади Айзенкотом, который растет в вопросах, и Нафтали Беннетом, который пытается за ним угнаться с целью стать главой блока. Никто не занимается почти скрытым кандидатом на пост премьер-министра, который без каких бы то ни было публичных деклараций готовится элегантно и незаметно занять пост премьер-министра. Об этом пишет Равид Гехт. И еще один материал. Господин Безопасность ищет возможность реванша. Это статья Нехемии Штрасслера. Что еще можно прочитать сегодня в газете «Гаарец»? Пока у нас нету связи с нашими собеседниками, с которыми мы договаривались об интервью, поэтому мы продолжаем смотреть заголовки. Например, Амусар Эль, военный обозреватель «Гаарец», на четвертой странице публикует статью под названием «Беспилотники, дроны, начиненные взрывчаткой, которые находятся в распоряжении Хизбаллы, постепенно ограничивают воздушное превосходство Израиля в Ливане. Эти маленькие боеприпасы, маленькие средства войны, которые уже стали крайне эффективными и крайне важными в ходе войны России и Украины, меняют соотношение сил между сильными и слабыми и меняют вообще всю суть военных действий и все то, что происходит. Об этом в Амасар-Эль на четвертой странице, а на шестой странице в ходе операции по эвакуации форпостов в Кусре ЦАЛ выселил и арабскую палестинскую семью, несмотря на действия ЦАЛа, несмотря на действия армии, и через много часов поселенцы оставались в этом регионе, только несколько палестинцев были, которые были эвакуированы, получили разрешение вернуться в свои дома, и они сообщали о существенном ущербе, который причинили солдаты, о хищении денег и о исчезновении электронных приборов, таких как записывающие приборы и так далее. Об этом Матан Голан, Руан Слиман и Ноа Шпигель. Это газета «Гаарец». И продолжаем знакомиться с заголовками СМИ. Несколько заголовков корпорации, новостной ленты корпорации «Кан». О чем новостная лента «Кан» сообщает сегодня. Главный заголовок: Нир Баркат отвергает, что пытался отстранить Нетаньяху от власти. «Меня пытаются политически ликвидировать», — заявил он. Еще несколько материалов. Министр финансов Соединенных Штатов Америки заявил, что мы будем действовать путями, которых еще никто не видел в отношении Ирана. Специальный представитель США Джаред Кушнер прибудет в Израиль на следующей неделе. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США используют все возможные средства для того, чтобы оказать давление на Иран. Сейчас 8:39, уважаемые радиослушатели. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки и потом продолжим программу. Оставайтесь с нами. Надеюсь, что сейчас будет музыка, и мы сумеем ее послушать. Пока что у нас, к сожалению, нету ни собеседника, ни песни. Мы ожидаем возможности связаться с нашими собеседниками, а пока послушаем музыку.

0: душах. 8:41 минута. Продолжаем программу и поговорим сейчас о тройственном союзе. Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. На этой неделе сообщалось, что Анкара пыталась привлечь к этому союзу еще одну страну – Египет. Саудовская Аравия воспрепятствовала. Об этих шахматах мы беседуем сейчас с Марианой Беленько, арабистом, автором телеграм-канала «Фалафельная» и ведущей Первого радио. Марианна Беленько, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прежде всего, несколько слов о самом этом союзе Пакистан, Саудовская Аравия, Турция. Как вы оцениваете причины его возникновения и его цель, его направленность?
1: Собственно, переговоры об этом шли несколько лет, я бы даже сказала, то есть это не внезапно возникло, и мы помним, что еще в прошлом году Саудовская Аравия подписала отдельный договор с Пакистаном, но и сейчас к ним присоединилась в результате переговоров Турция, и надо сразу сказать, что существует на самом деле четырехсторонний формат, в который включен Египет, но это формат не на уровне договора, по крайней мере, пока, а на уровне политических консультаций, такой формат АР-4, и где на уровне МИД и так далее обсуждаются разные региональные проблемы.
0: Помимо того, что переговоры велись уже несколько лет, какова, с вашей точки зрения, главная цель этого союза? Я даже сфокусирую вопрос. Есть дискуссия среди комментаторов, что этот союз представляет собой больше, защиту от Ирана или угрозу Израилю, с вашей точки зрения?
1: Я думаю, это такой показательно-демонстративный союз на будущее и демонстрация самостоятельности региональных игроков. Он точно не против Ирана. Он может вызывать такую и должен вызывать опасения у Израиля, хотя потенциально он тоже, по крайней мере, на данном этапе не против Израиля, это демонстрация самостоятельности, что мы строим свой и мир. Да, мы не можем обойтись без Америки, но мы тоже достаточно сильны, и мир вертится не вокруг Израиля в регионе, а мы сами решаем и будем определять рамки региональной безопасности.
0: И что это означает для Израиля?
1: Для Израиля это означает, что есть некая союзная ось, суннитская ось, которая будет расширяться, к которой нужно относиться весьма осторожно и следить, что из слов будет перетекать в реальность, если будет. Потому что они утверждают, что это союз на уровне НАТО, что там заложено, хотя это в документах пока еще очень абстрактно, типа 5-й статьи НАТО, когда нападают на одного, нужно отвечать. Но пока это не переросло в действие. Мы видели нападение на Саудовскую Аравию, мы видели атаку хуситов на судно, в которое погибли пакистанские граждане. Пока в такие реальные действия этот тройственный союз не перешел, пока все на политическом уровне. Посмотрим, что будет дальше. То есть, да, потенциал есть, но очень много слов пока что, больше слов, чем дел, и много вопросов.
0: Давайте несколько слов скажем все-таки про Египет. На этой неделе сообщалось, что Турция пыталась привлечь Египет, Саудовская Аравия воспрепятствовала. В чем логика вот каждой из этих стран? Почему Турция хотела Египет и почему Саудовская Аравия не хотела Египет?
1: Ну, как я сказала, у них такой четырехсторонний союз уже есть, и они обсуждали, и многие удивились, что Египта нету в этом союзе, что он не подписал. Турция открыто заявляла, что планирует расширение этого союза, и Египет там самый естественный кандидат. Что касается слухов, неофициально ходили действительно разные, писали катарские СМИ, что Саудовская Аравия у нее сейчас не захотела Египет, потому что у нее не такие не очень хорошие отношения с Каиром, она разочарована в отношениях к Каир, куда вложила много инвестиций, но в итоге Каир более тесно сотрудничает с Эмиратами, отправлял ПВО Эмиратам во время войны с Ираном, Саудовской Аравии ничего не предложил. А напомню также, что Саудовская Аравия как раз перед войной с Ираном очень непростые были отношения с Эмиратами, они и остаются. То есть Египет, он больше союзник Эмиратов, чем Саудовская Аравия. Но в то же время и в египетские СМИ пишут, что Египет пока не не захотел присоединяться к этому союзу сам, он рассматривает этот вариант, потому что пока непонятно как раз рамки вот это, а что, ну, допустим, Пакистан начинает войну с Индией, что вот союзники тоже должны присоединяться или... Турция с Израилем.
0: Ну или, допустим, Иран запускает ракеты в сторону тех или иных саудовских объектов. Да, означает ли это, что Пакистан объявляет войну Ирану?
1: Да, и, в общем, у Египта очень много вопросов. Кстати, очень много вопросов у Эмиратов, против кого этот союз. Опять же, еще раз вспоминая отношения Саудовской Аравии с Эмиратом, когда Саудовская Аравия в конце прошлого года уничтожила груз, который шел из Эмиратов, тоже в районе Йемена. Поэтому здесь все очень много вопросов, и Египет пока не хочет очень осторожно вступать. Кстати, сейчас глава МИД Турции находится в Египте, он прилетел вчера, и у них проходят свои там...
0: Каковы их отношения вообще между Турцией
1: и так далее?
0: Каковы вообще отношения между Турцией и Египтом, Марьяна?
1: А были очень напряженные, были очень плохие, как у Турции со многими, кстати, и с Эмиратами, и со Транзаливой, из-за братьев-мусульман, потому что, напомню, что предыдущий режим Мурси в Египте, это был братец мусульман, Ассиси их снес. И братья-мусульмане террористическая организация в Египте запрещена, а турецкий режим идеологически близок с братьями-мусульманами. И у Египта были очень напряженные отношения и с Турцией, и с Катаром, когда был кризис вокруг Катара. Но потом в регионе начались такие шаги по примирению. Катар помирился со своими соседями, и, соответственно, с Турцией стали смягчаться. И Египет, в общем-то, тоже оказался в этом процессе. Но сейчас они вполне себе общаются, решают двусторонние вопросы. Обсуждали вот военное сотрудничество, совместное учение. Такое потепление произошло. Хотя в разных странах, в разных местах у них не всегда сходятся позиции. У них были разные позиции по Ливии, они поддерживали разные и поддерживают разные стороны в ливийском конфликте. Но сейчас это немножко более сглажено, не так остро, как было чуть несколько лет назад.
0: Марьяна Беленькая, арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная». Огромное спасибо за участие в нашей программе. Всего доброго.
1: Пожалуйста, до свидания.
2: Своими словами.
0: 8:49. Продолжаем программу и, собственно, возвращаемся к тому, с чего мы планировали начать. На этой неделе цензура разрешила опубликовать информацию о том, что одна арабская страна, которая не называется, порекомендовала другой арабской стране пойти на тактические компромиссы с Израилем, заключить соглашение о нормализации, одновременно готовясь к войне с нашей страной. Согласно опубликованной информации, израильские спецслужбы знали об этих намерениях и планах. С нами в эфире сейчас профессор Эфраим Инбар, старший исследователь Иерусалимского центра по изучению вопросов безопасности и стратегии. Профессор Эфраим Инбар, хукер бахир бемахон Иерушалайм ля стратегия увитахон, шалом вебокер тов.
3: בוקר
0: אור. איך נראה לך הפרסום הזה? לדעתך זה משהו שככה נזרק כבלון ניסוי? זה משהו שעמדנו באמת בפני סכנה ממשית? איך אתה רואה את הסיפור של שתי מדינות שאחת המליצה לשנייה לחתום על הסכם שלום עם ישראל ולהתכונן למלחמה? א', רבה
3: נסתר על הגלוי. אנחנו לא יודעים מי על איזה מדינות מדובר. ואמירה כזו לא מפתיעה כלל במרחב שאנחנו חיים בו. אנחנו יודעים שמנהיגים מסוגלים, פוליטיים מסוגלים לשקר, וחוץ מזה יש מסורת איסלאמית של תקיע שאפשר לשקר כדי להשיג מטרות חיוביות אחרות. אבל מעבר לזה קשה באמת להגיד מה באמת קרה שם, ויכול להיות שזה קשור לפוליטיקה הפנימית, ולאו דווקא ליחסי החוץ של ישראל, כדי לצמצם את ההשפעה של אותו גוש שקטן אמנם, שמאמין בשלום עם מדינות ערב.
0: אם אנחנו מדברים על באמת אותה תרבות שדיברת עליה של תקיה ודברים מהסוג הזה, איזה ערך יש לשאיפה שלנו להגיע לאיזשהו הסכם עם מדינה כלשהי? ניקח לצורך עניין, בלי שום קשר לסיפור הזה, ניקח את סוריה, על שלטונה הנוכחי ועל שליטה הנוכחים וכו'. האם יש ערך בכלל להסכם שאפשר לחתום איתם?
3: אני חושב שיש ערך מסוים לכל הסכם שאנחנו מגיעים פומבי, שאנחנו מגיעים עם ישות ערבית, כי זה במידה מסוימת מנרמל את הקיום של מדינת ישראל באזור, אבל כל הסכם מחזיק מעמד כל עוד שיש אינטרסים משותפים. אף אחד פה באזור הוא לא ג'נטלמן בריטי ש... ברגע שהוא חותם על מסמך, הוא מחויב לו בכל עת. וצריך להיות מציאותים. וזה נכון לא רק לגבי המזרח תיכון, זה נכון לגבי הסכמים מדיניים בכל מקום בעולם.
0: אז איך מבטיחים שההסכם שאנחנו חותמים עליו לא יהיה... הנה הסיפור שכך נחשף השבוע, לא יהיה סוג של כיסוי להכנה לתוקפנות מאחורי הגב?
3: א', צריך צבא חזק כדי להימנע ממלחמות, לנסות להרתיע את היריבים, וב', צריך להיזהר על מה חותמים כמובן, איזה סיכונים לוקחים, וכל הזמן להסתכל על היריבים שלנו ולדאוג שהם באמת לא יוצאים למלחמה נגדם.
0: אתה חושב שבהקשר הזה יש איזושהי אופציה או יש איזושהי אפשרות להרחבה? אני חושב, היום עוד פעם קורא בעיתונים דיבורים על הרחבה של הסכמי אברהם וכו', זה אפשרי?
3: כן, באופן כללי, כן, זה אפשרי. האמריקאים בעד הרחבת הסכמי אברהם, הם אומרים את זה לסעודים, הם אומרים את זה לסורים. אז זה אינטרס אמריקאי כפי שהם מגדירים אותו, והם פועלים לממש את זה, לא בטוח שהם יצליחו, אבל אם זה קורה אין לנו סיבה להתנגד.
0: אנחנו לא הולכים שבי מהר מדי כל פעם ברגע שיש איזושהי מדינה או איזשהו ארגון או איזשהו מישהו שאפילו רומז, נותן איזשהו חצי משפט, איזושהי מילה אגבית. אנחנו לא רצים מהר מדי לזרות אלה שרומזים שמוכנים לעשות איתנו שלום?
3: אני לא בטוח שזה כך. הסכם השלום במצרים מחזיק מעמד הרבה זמן, למרות המבחנים הקשים שהמצרים עמדו בהם, כמו פלישה ישראלית ללבנון, הפצצת כור גרעיני בעיראק. גם ההסכם עם ירדן מחזיק מעמד, כיוון שיש אינטרסים משותפים שהיו עוד לפני חתימת ההסכם. והנה היחסים שלנו עם האמירויות פורחים, כי יש אינטרסים משותפים. כל עוד שיש אינטרסים משותפים, יש לשני הצדדים עניין לשמור על ההסכמים האלה, אבל כבדהו וחסדהו תמיד.
0: לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך על אותו הסכם שאנחנו מדברים עליו עכשיו ברצועת עזה וכל ההתפתחויות שם. איך אתה רואה את המצב הזה? איך אתה רואה את התנועות האלה?
3: אני מוכרח להגיד שאני לא חושב ש... נגיע להסכם שם כמו שאנחנו רוצים. כלומר, אנחנו מדברים על פירוק הנשק של חמאס, וזה לא יקרה. כמו שחיזבאללה לא מוכן להתפרק מנשק, גם החמאס לא מוכן לזה. והדרך היחידה לכפות עליו זה כמובן פעילות צבאית. אבל צריך לזכור שאנחנו לא יכולים לפרק את החמאס מנשק.

0: בכלל.
1: אוקיי.
0: תומכים באנשים שרוצים לחסל את מדינת ישראל, אז יש סיוע מבחוץ, ואידיאולוגיה חיה ובועטת.
1: פרופסור אפרים מנבר, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, המון המון תודה שעלית אצלנו לשידור הבוקר. שבת שלום.
0: בבקשה.
1: Туда раба. Я спросил нашего собеседника, попросил его прокомментировать вот это сообщение, которое было опубликовано. Я считаю, что все возможно. Прежде всего, гораздо больше тумана, чем известного в этой истории, говорит профессор Эфраим Минбар. Однако нельзя игнорировать такую возможность. Прежде всего, мы находимся на Ближнем Востоке, где взаимные обманы – это достаточно распространенное явление, где нету почти ничего того, что, так сказать, было бы невозможно, где культура, так называемая, такие, то есть право на обман другого вполне распространена, и поэтому нужно быть очень-очень осторожными. С другой стороны, мы, безусловно, стремимся к мирным соглашениям и должны продолжать стремиться к мирным соглашениям. Нету ничего... нет ничего предосудительного в том, что мы пытаемся их добиться, говорит наш собеседник. Соглашение с Египтом, несмотря на все трудности, существует уже сохраняется уже десятки лет, несмотря на разные испытания и так далее. Соглашение с Иорданией удерживается, соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами процветает и так далее. Поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что дипломатия – это также важная часть, но нужно быть очень внимательными. Во-первых, нужна сильная армия. Во-вторых, нужно держать все время руку на пульсе, потому что возможности смены власти в той или иной стране более чем вероятны, говорит профессор Эфраим Минбар. А что касается ситуации соглашения по Газе, я, честно говоря, не думаю, что это соглашение будет таким, как мы надеялись, и Хамас не разоружится. Тем более, что есть поддержка у Хамаса есть поддержка из разных столиц, таких как Анкара и так далее. И с этой точки зрения Израиль ждет и в известном смысле разочарования, потому что...
2: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.

В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Праймерис партии Ликуд и сообщения в некоторых СМИ о том, что министр Нир Баркат планирует сместить занимаемого поста главу правительства Биньямина Нетаньяху. В интервью корпорации Кан Баркат категорически опроверг эти сведения и подчеркнул, что он самым однозначным образом поддерживает премьер-министра. «Есть те, кто хотят осуществить в отношении меня политическую ликвидацию. По той причине, что считают, что я представляю собой для них, для их политического будущего угрозу. Они пытаются посеять хаос внутри самого Ликуда. Около 3 лет назад уже возникали подобные слухи, и сам Биньямин Нетаньяху спрашивал меня об этом. Как тогда, так и сейчас я полностью отвергаю такие утверждения. Я всегда поддерживал премьер-министра, выступая на его стороне. Полагаю, он наиболее подходящий кандидат на руководство страной», подчеркнул Нир Баркат. Спецпосланник американской администрации и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер намеревается на следующей неделе прибыть с визитом в Израиль для обсуждения ситуации, складывающейся вокруг сектора Газа. Об этом сообщает сайт американского издания Axios. Визит Кушнера направлен на то, чтобы ускорить реализацию второго этапа мирного плана президента Соединенных Штатов, который подразумевает разоружение Хамаса. Вместе с ним в Израиль вновь собирается прибыть и координатор Совета мира по сектору Газа Николай Младенов. Они встретятся с главой правительства Биньямином Нетаньяху и с другими высокопоставленными представителями израильского руководства. После этого они должны будут отправиться на переговоры.

0: Каир. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, делегация израильских спасателей вылетела минувшей ночью в Колумбию для оказания помощи властям этой страны в выполнении экстренных задач по извлечению из-под обломков рухнувших зданий людей, которые еще остаются в живых после разрушительного землетрясения, произошедшего на этой неделе в Колумбии. Израильские спасатели везут с собой в том числе упаковки с продовольствием. Корреспондентка КАН Кармела Менаше передает, что израильскую делегацию возглавляет бригадный генерал запаса Йоси Пинто. В нее также входят не менее 8 специалистов по чрезвычайным ситуациям. К настоящему моменту известно, что землетрясение в Колумбии унесло жизни более чем 270 человек. Около 400 считаются пропавшими без вести. Дело, связанное с исчезновением в Вене Мили Яломи и ее дочери Лиэль. Представители их семьи заявили, что они призывают всех не доверять никаким слухам и непроверенной информации. Сестра Мили, Эленор Родник, в частности, заявила, что семья просит все, как она выразилась, релевантные источники не исключать ни одну возможную версию. «Сегодня уже 6-й день с момента их исчезновения. Мы все очень обеспокоены. Мы надеемся на то, что в конце концов они будут найдены, и эта история закончится благополучно», — подчеркнула она. Между тем, силы безопасности занимаются выяснением вопроса о том, покинули ли мать и дочь железнодорожный вокзал в Вене. Это была последняя точка, где были запеленгованы их мобильные телефоны. Корреспондентка Канна Дас-Гринберг передает, что полиция Вены в сотрудничестве с израильскими силами безопасности проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, зашли ли мать и дочь в поезд или автобус и приобретали ли они билеты. Никаких личных вещей в их комнате, которую они снимали, не осталось. Поиски осуществлялись и в парке в непосредственной близости от вокзала, но никаких конкретных данных получено не было. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, возможны кратковременные дожди на севере в центре страны. Завтра, в субботу, небольшое потепление, возможны дожди на севере и в восточных районах. В воскресенье и в понедельник температура вновь понизится. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 см. Метров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами». С Габи Вольфсоном.

0: 9:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. В эфире второй час программы «Своими словами». Прежде всего, мы приносим вам свои извинения за техническую неисправность в конце прошлого часа. И продолжаем программу. Продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда вновь обострилась ситуация в Газе и Ливане. Прекращение огня, связанные руки ЦАЛа и необходимость обеспечивать безопасность граждан Израиля. Это была неделя, когда продолжилась предвыборная кампания. Новые партии не проходят электоральный барьер, в Ликуде готовятся к многострадальным праймерис. Это была неделя, когда группа хулиганов, почему-то именующие себя правыми активистами, устроила беспорядки в арабской деревне Кусра. В Иудее и Самарии есть достаточно земли, которую можно осваивать без того, чтобы отвлекать батальон ЦАЛ от основных задач и пробуждать очередной антиизраильский скандал в мире. Это была неделя, когда в больнице Рамбам разыгрался отвратительный скандал на этнической почве. Это была неделя, когда в воздухе вновь запахло конфликтом между Министерством просвещения и учителями. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Однако начнем мы с ситуации в сфере безопасности. В Газе и в Ливане ЦАЛ по-прежнему крайне ограничен в праве на свободу действий, что не мешает политикам делать громкие заявления. Вот что сказал по поводу Ливана министр обороны Исраэль Кац. Мы не отступаем из района, из зоны безопасности в Ливане. Буфор на западе и подножье Хермона на востоке – это те границы, которые мы оберегаем для того, чтобы жители севера могли жить спокойно. Буфор символизирует необходимость, нашу обязанность обеспечивать безопасность жителям страны. А вот что сказал по поводу Газы бывший депутат Кнессета и житель регионального совета Эшколь Хаим Ялин. Это не важно, кто любит, а кто не любит Бениамина Нетаньяу. Он обещал победу, он обещал безопасность, он должен это выполнить. Политики должны выполнять хоть что-то из того, что они на себя берут. Меня больше всего беспокоит, говорит Хаим Ялин, что люди, которые покинули эти районы после 7 октября, сюда не вернутся. Давид Шарп, наш военный обозреватель, с нами в эфире. Давид, доброе утро, шаббат шалом.
1: Да, доброе утро.
0: Что происходит в секторе Газа? На этой неделе публиковалось сообщение. Мне кажется, что, если я, так сказать, точно его воспроизвожу, что есть признаки того, что впервые был осуществлен запуск горящего воздушного шара в сторону израильской территории.
1: Был запущен змей, если я не ошибаюсь, воздушный.
0: Может быть.
1: Я могу так сказать, что бы ни происходило в секторе Газа, более того, будь одержана даже та самая полная победа, о которой говорят, предотвратить запуск змеев, если этого кто-то хочет, периодически это невозможно, чисто технически, и всегда может быть запущен змей, я скажу, больше, может быть нечто и похуже, чем запуск змея. И это не та по-настоящему серьезная угроза, о которой говорят, когда рассуждают об угрозе со стороны
0: это
1: Хамаса.
0: Это не та угроза, но это некое, так сказать, символическое доказательство того, что все, собственно говоря, то, что было, то и есть. Это начинается с таких вот мелких, неважных шагов, а потом происходит скатывание к тому, что мы видели.
1: Это, на мой взгляд, пока в Газе есть 2 миллиона человек, враждебно настроенных к Израилю, это еще мелочи о том, о чем можно рассуждать. И эти 2 миллиона были, эти 2 миллиона будут. На данный момент можно констатировать, что с точки зрения уровня угрозы, если мы говорим об обстрелах Израиля и тому, что прилетает из Газы, эта угроза, пожалуй, даже ниже, чем в нулевые годы, когда обстреливали Сдерот, потому что Сдерот обстреливали не оглядываясь на то, что делает ЦАЛ и на то, что делает Израиль. Сегодня Хамас, во-первых, имеет мало возможностей, во-вторых, Хамас воздерживается от ударов, и это особенный случай на самом деле. Такого никогда практически не было, и это стало следствием того, что мы наблюдали в последние годы. Другое дело, что желание и мотивация никуда не делись у местных жителей и у активистов террористических организаций. Поэтому утверждать, что такого рода шаги, которые мы видели, прилетел воздушный змей, это свидетельствует о какой-то тенденции, было бы неверно, на мой взгляд, но это очень важно понимать. желание, еще раз, оно всегда останется. Важна задача Израиля, любого израильского правительства, как мне видится, нынешнего и того, которое может быть после выборов, или останется, или будет, это как мы, как минимум, лишить противника тех возможностей, которые у него были, и которые у него еще остаются. И эту задачу до конца, естественно, не выполнить.
0: Можно оценить масштабы возможностей, которые есть у Хамаса на данный момент? То есть, например, ракетный потенциал.
1: Да, безусловно, можно, и даже если мы можем, должны исходить из худшего сценария, который, возможно, даже хуже, чем реальность. По всей видимости, у Хамаса исламского джихада за все про все собрано несколько сот ракет разных типов, производство очень ограничено, несколько сот. Это не пару десятков тысяч, которые были первого к нам момент 7 октября. И что мы видим на практике? Несколько сот это предположительно. Есть мнение, что их вообще несколько десятков, но я специально иду по худшему сценарию. Но что особенно важно, месяцами, несмотря на удары царства, несмотря на то, что Израиль уничтожал на ежедневной основе боевиков Хамаса, включая командиров его боевого крыла, а уничтожил на вся первая тройка в последние месяцы. Хамас не выстрелил ни одной ракеты многие месяцы. И это показывает впервые, чуть ли не за четверть века, что Хамас, даже тот очень ограниченный потенциал, который у него есть, сегодня этот потенциал буквально в смысле смешной по сравнению с 7 октября, боится использовать. Я еще раз напомню знаменитое высказывание пресс-атташе Хамаса Абу Обейди, покойного, не нынешнего второго, который является пародией на первого, а первого знаменитого, который сказал: «Обстрелять города Израиля нам проще, чем выпить стакан воды». Сказал это он после того, как был обстрел Хамаса во время как раз предвыборной кампании, когда Нетаньяху посетил Ашдод и сорвали тот самый визит. Хотели картинки, когда премьер-министра Израиля ведут в бомбоубежище. Сегодня сорвать такой визит им будет гораздо сложнее, и воду они пьют с большим трудом.
0: Несколько слов про Ливан. Мы слышали про операцию ЦАЛа в районе, очередную операцию, скажем так, в районе Али-Тайр. Можно ли говорить о том, что, несмотря на ограничения, ЦАЛ продолжает активные действия, в том числе то есть инициируя их, не только отвечая, но и инициируя?
1: Очень относительно. Скажем так, если назвать инженерные работы внутри желтой линии, сложно назвать действиями инициативном характере, это скорее такие рубажные, но действия рутинные. Когда мы говорим о действиях за пределами желтой линии, то, пожалуй, это очень редкие удары по тем, кто представляет угрозу. Был такой случай, единственная ликвидация на минувшей неделе. И были удары по тем или иным точкам, в частности, даже сегодня ночью в районе деревни Аль-Мансури, это западный сектор, по всей видимости, по тем точкам, до которых, ну, скажем так, без риска добраться по земле проблематично, их решили сносить с воздуха. Но это сложно назвать активными действиями, хотя, безусловно, что-то такое присутствует. Отдельный разговор – это происходящее в подземном комплексе Али-Тайр, где боевики Хамаса, по всей видимости, несколько десятков, возможно, даже и командиры организации довольно высокого ранга, и, возможно, даже кто-то из иранцев, осаждены, и их берут потихоньку, их пытаются взять на измор, и вот здесь, ну, если так можно чуть-чуть пошутить, то можно сказать, элементы инициативно, но осторожно, можно так это сказать. Есть данные с ливанских источников о том, что используется робототехника, мы знаем и видим фактически своими глазами периодически удары с воздуха и те или иные артиллерийские обстрелы, сжечь зеленку вокруг, завалить какие-то выходы. То есть легкий элемент активности под американским давлением, который ограничивает желание нашего военного командования перейти к более решительным шагам. Надеюсь, что даже эта ограниченная активность в итоге приведет к результатам. На мой взгляд, покончить с теми, кто находится в этом подземном комплексе, и заодно с самим подземным комплексом, это очень важная задача и военного, и принципиального характера.
0: Не могу не спросить вас про происходящее возле деревни Кусра. Сейчас не с точки зрения каких-то там политических, идеологических, а только с точки зрения участия армии во всем этом безобразии. Я не говорю о том, что армия принимает участие, но армия втянута, и приходится наводить там порядок. Прокомментируйте, так сказать, как в армии оценивают, не то что оценивают, как относятся вообще к этой ситуации и к тому, что им приходится быть вот в этой ситуации.
1: В основном, естественно, мнения бывают разные. Армия — это сотни тысяч человек, но если мы говорим о военном командовании, нет, что называется, господствующей позиции, то, конечно, плохо относятся к тому, что происходит. И тут два аспекта. Ну, кроме, так сказать, моральной и политической оценки, есть еще аспект следующий. Армия вынуждена задействовать дополнительные силы для того, чтобы пытаться, причем, тушить пожар в режиме опоздания, как правило, с задержкой и в срочном порядке, задействовать дополнительные силы, это создает большие проблемы. Сейчас армия напряжена в том плане, что приходится решать реальные оперативные задачи в Ливане, в Сирии, в Газе, в той же Иудее и Самарии, само собой. Все это на фоне необходимости проводить учения, на фоне необходимости призыва, постоянного призыва немалого количества резервистов. Резервистов призывают, это значит, людей отрывают от их семей, это платят огромные, это идут огромные расходы на их призыв. Призыв резервистов стоит государству больших денег. И в этот момент, когда усилия, ресурсы очень напряжены и растянуты, естественно, нужна ротация, нужен отдых, нужны учения, что очень и очень важно. Даже учения тех, кто прямо сейчас воюет в Ливане, потому что война или оперативная деятельность — это не значит, что ты ведешь боевую подготовку как надо, как раз наоборот. И вот в этих условиях еще лишний батальон, еще какие-то силы вызывать на тушение такого пожара — это крайне проблематично с точки зрения военной, с точки зрения моральной.
0: Полиция не в состоянии справиться?
1: А?
0: Полиция не в состоянии справиться?
1: О, и вот это другой аспект, который тоже тут и в армии отвечает, это вообще традиционная проблема. Трение с еврейским населением, с еврейскими хулиганами, с еврейскими радикалами, политическими активистами, в принципе, по мнению очень многих, и так, если взглянуть со стороны, это не задача регулярных сил армии, не задача молодых солдат 20 лет и их командиров такого же возраста заниматься попытками быть няньками, быть такими полуполицейскими. Это задача сил правопорядка, причем даже не только полиции, как мне кажется. Именно силы правопорядка могут и решать такие вопросы, и решать тем более эффективно. И причем речь идет не только о полиции, а о всей смычке. Это полиция, это прокуратура, это судьи, то есть есть примеры превентивного характера, если есть где-то состав преступления или подозрение на состав преступления, это задержание, это уголовное дело и так далее, и так далее. Не, подчеркиваю, солдаты бригады Голландии, либо какой-то другой должны всем этим делом заниматься, потому что это нет неэффективности, выглядит как сизифов труд, иногда выглядит как пародия, мешает армии заниматься тем, для чего она, в общем-то, создана. Так что проблема двоякого характера, безусловно, налицо.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи, шаббат шалом.
2: Своими словами.
0: 9:19. Поговорим немного о политике. На этой неделе завершилась длительная борьба в Ликуде вокруг порядка проведения праймерис. Выборы в список партий должны состояться 17 августа. Вот что сказал по поводу назначений в список, который сделал премьер-министр Бениамин Нетаньяху, глава судебной инстанции Ликуда, бывший депутат Кнессета Михаил Клейнер. Назначение Исраэля Каца, имеется в виду, вступило в силу уже неделю тому назад. Оно не публиковалось до того момента, пока Нетаньяху не сделал первое назначение не министра и не политика, говорит Михаил Клейнер. И одновременно правоцентристские партии продолжают бороться за голоса избирателей. Вот что сказал глава партии «Единство» Гилад Эрдан.
3: Это буша.
0: Какой позор, говорит он, отвечая на критику в свой адрес со стороны Ликуда. Тот, кто похищает голоса правых, это те, кто голосовали за размежевание, в то время как я и Юлия Эдельштейн боролись против него до конца. Те, кто похищают голоса, это те, кто увековечивают ситуацию, при которой целые группы населения могут уклоняться от службы. Атьила Шамфальби, независимый политический обозреватель, стратегический советник, с нами в эфире. Атьила Шамфальби, шалом, бокертов.
2: Шалом, бокертов.
0: Ани руце лишоль отха котом коле онтан мифлагот хадашот шикамот шимугдарот ки ямин мерказ, ямин рах вихули, альпи коле скарим им ло врим эта хуза хасима. Зе омер шеин бикуш, о шеица ло маспик атрактиви? Эх ата мевин эт зе?
2: Шелам мецуянет. Бемет, ло хашавти аль зе ках. ביקוש למשהו אחר קיים. זאת אומרת, יש, אנחנו רואים שיש לא מעט אנשים שעדיין לא קיבלו החלטה איפה הם, עדיין לא קיבלו החלטה למי להצביע, ומתלבטים, ויש ביקוש מסוים, אוקיי? זה קודם כל. לגבי ההיצע, זאת שאלה מורכבת, משום שאנחנו רואים שכל מי שנמצא במגרש הזה, למעט אולי קצת חילי טרופר ויועז הנדל, שהם כאילו עוברים את אחוז החסימה בחלק מהמקרים, אתה רואה שהציבור לא מצליח להתחבר לאף אחד, לא לגנט, לא כרגע ליולי אדלשטיין ולארדן, ולא לאף אחד אחר. וזו שאלה מצוינת, האם יש פה בעיה של לא מספיק טובים, לא מספיק אטרקטיביים, וכשיש פה עניין שזה לא מה שהציבור מחפש, וזאת שאלה מצוינת. כי כרגע אנחנו רואים שזה לא מתרומם לשום מקום.
0: ואם זה נשאר ככה, לטובת מי זה עובד? לטובת אייזנקוט או לטובת אנשי נתניהו?
2: זה כרגע, בנקודת זמן הזו, הספציפית, אנחנו רואים שאייזנקוט, לפחות בחלק מהסקרים, הוא פותח פער על נתניהו. וגם הגוש שרוצה להחליף את נתניהו מתחיל להתייצב על בין 58 ל-60 מנדטים. Mm-hmm. אילך אנחנו בהתאם לזאת, כרגע המציאות כפי שהיא, כרגע, כן? אני לא מדבר מעבר לכך. כל... היא מייצרת מין תמונה סטטית של, אני לא רוצה לקרוא לזה קיפאון, אבל זה מייצר מין תמונה סטטית של פער שמתחיל לגדול. השאלה היא, מה עושים כדי להגיע לאותם 61 חברי כנסת, או 61 הציבורות במליאה, כדי שתוכל להרכיב ממשלה ולנהל מדינה וכדומה. זאת שאלה שאני עוד לא יודע לענות עליה, משום שאותן מפלגות מן הסתם יחברו בסופו של דבר, או כפי שהן מתחייבות, הן ינסו לכפות אחדות, כן? Mm-hmm. אם הן יעברו את אחוז החסימה, ואז אותן מפלגות בעצם כרגע לא רלוונטיות בכלל למציאות המפלגות. הקיימת כרגע, זאת אומרת, שוב, אני עוד לא יודע לאן הקולות האלה ילכו, אבל התמונה, המציאות קיימת כרגע, לא מאפשרת לאף אחד להקים ממשלה לבד.
0: היום בכמה עיתונים פורסם, ואני מניח שזה לא מקרה, שזה מתפרסם בכמה עיתונים בו זמנית, פורסם שגדי אייזנקוט בעצם החליט סופית, אם היא לא יהיו 61, הוא מקים ממשלת מיעוט, ואז מנסה להרחיב אותה אחרי שהיא מושבעת. זה פרויקט שיכול לדעתך להצליח?
2: כן, בגדול זה יכול להצליח. לא ראיתי עדיין את הדיווחים האלה, ואני גם לא מכיר את הפרטים של הדיווחים האלה, אבל אני חייב להגיד לך על זה משהו ברמה אפילו האסטרטגית הבסיסית,
0: okay.
2: והלוגית. אני חושב שמה שקורה זה שגדי אייזנקוט מתחיל להבין איפה הוא נמצא ואיזו הזדמנות נמצאת בידיו. זה ברמה האנושית אפילו. ולכן אתה שומע פתאום את הדיווחים האלה שגדי אייזנקוט מתחיל להתפקס על הקמת הממשלה כיעד מרכזי. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו כולנו, האם הערבים בפנים, לא בפנים, מי בפנים, כמה בפנים, 61, מאיפה, מבחוץ, מבפנים. היה ויכוח שלם על זה. כרגע, יש סיטואציה ברורה לחלוטין, אומר אייזנקוט, אני את ההזדמנות הזאת לא מפספס. אני, אם אני לוקח ומוביל, ויש לי מספיק ממליצים, ואני יכול להקים ממשלה, ויש לי מספיק, יאפשרו לי להקים ממשלה, ממשלת מיעוט אפילו, הוא ייקח את ההזדמנות. ואני חושב שזו הזדמנות שבעצם, את רואה את הדיווחים האלה, בעצם בשתי סיבות. א', כי זה נכון, זאת אומרת, זה קורה, זה מציאות מרקמת, והדבר השני שמעניין פה, זה גם משדר החוצה שאייזנקוט מתכוון להקים ממשלה. זאת אומרת, זה מתחיל לגבש בתודעת הציבור תמונה שבה גדי אייזנקוט הוא ראש הממשלה הבא. זה נורא מעניין, זה קצת מורכב, אני יודע, אבל תחשוב על זה רגע. אם פתאום מתחילים להתפרסם דיווחים היום אתה רואה את הדיווח שאומר, גדי איזנקוט החליט להקים ממשלה גם אם זה ממשלת מיעוט, אוקיי? כן. מתחיל על זה שיח, מתחיל על זה מריבה, מתחיל על זה תקיפות, מתחיל על זה. מתחיל
0: זה מציב פה. אותו בעצם, ממצב אותו בעצם כמועמד לראשות הממשלה.
2: הפוך, זה ממצב אותו כבר כראש ממשלה.
0: כראש ממשלה אפילו, כן.
2: לא מועמד לראשות ממשלה, כראש ממשלה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים מתחילים לגבש תודעתית את התמונה שוואלה, אוקיי, גדי איזנקוט הוא ראש הממשלה, זה כבר לא יהיה כזה מופך. אם זה יקרה, או כשזה יקרה.
0: יכולים לתת לו אתגר, כאילו להקים לו אתגר בתוך הגוש? אנחנו שמענו בשבוע שעבר על מסע ומתן, על מגעים בין ליברמן לבנט, שהוא כחישו, אבל לא יודע מה הולך שם, וכל מיני אחרים, או שאיזנקוט הוא שחקן היחיד כרגע?
2: תראה, אני לא רואה מצב שאביגדור ליברמן נותן לבנט את המתנה הזאת ששמע לחבור, בטח לא כאשר בנט מאבד מנדט אחד בשבוע. יש שם בעיה, והבעיה הזאת היא אף אחד לא רוצה להתקרב בזה, מה שנקרא. ולליברמן יש כרגע פוטנציאל לגדול. גם הסקרים הפנימיים שלו מראים שהוא בדו ספרתי משמעותי כבר, מעל 12 מנדטים. והפוטנציאל הוא 15 מנדטים מבחינת ליברמן. אין לו שום סיבה ללכת לאף אחד.
0: כלומר, יותר ממה שהוא מקבל בסקרים שמתפרסמים בעיתונים.
2: כרגע כן.
0: מה קורה בליכוד עתילה לדעתך? אנחנו רואים סיום של סאגה הזאת. פריימריז כנראה יתקיימו בשבוע הבא. נתניהו מאוד לחוץ בגלל שהמפסידים עלולים לעשות לו בעיות. יכול להיות שליכוד על סף פילוג?
2: לא, תראה, קודם כל, הליכוד זו מפלגה ייחודית, מיוחדת, עם DNA מיוחד, עם התנהגות אחרת, עם בוס אחד, עם ממורמרים, אבל בסופו של דבר מתיישרים. אני לא רואה פיצול בליכוד.
0: זאת אומרת, זה לא מפלגת העבודה.
2: כן, בדיוק. אבל אני כן יכול לראות מציאות אחרת שבמסגרתה, אתה רואה אנשים שלמשל מבינים שהם איבדו את הסיכוי להיכנס לכנסת דרך המפלגה שלהם, וכן עשויים לתמוך או להביע תמיכה במישהו אחר. דן אילוז, למשל, הלך לליברמן. חבר הכנסת דן אילוז הלך לליברמן. מה יקרה עם האחים רביבו? אוקיי? בליכוד. סתם, דוגמה, עכשיו חבר הכנסת רביבו הודיע שהוא לא מתמודד עוד פעם. אוקיי? זה אנשי ליכוד ותיקים, חזקים, אח שלו, ראש עיר. פתאום, אתה יכול למצוא אותם במסיבת עיתונאים עם ליברמן גם. זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שיכולים להגיד, אנחנו כנקמה או סגירת חשבון מסוימת, הולכים ותומכים במישהו אחר בקלפי. אני לא רואה אותם עושים במקומות אחרים, או פורשים כגוש, או לא יודע מה, אבל בוא נגיד את האמת, כן? רוב החקים האלה שמתחקים עכשיו החוצה בינינו, כן? מי צריך אותם? מי רוצה אותם? שיכול להתמודד על ועד הבית, אוקיי? זה לא בדיוק
0: הסחורה הנדרשת, כן.
2: הסחורה הנדרשת והסחורה שהציבור בכלל רוצה להיות אותם בכנסת. הם עשו מספיק בושות בארבע שנים.
0: שאלה אחרונה, ברית של יואב סיגלוביץ' ומנסור אבס, לדעתך תצא לפועל או שתישאר ברמה של הצהרות?
2: וואו, זה סיפור פוליטי גבי שאני באמת עוקב.
0: סיפור, אה?
2: סיפור ענק. בעיניי זה סיפור דרמטי, סיפור ענק. מעבר לעובדה, מנסור אבס בעיניי הוא סיפור פוליטי מדהים בלי קשר לסגלוביץ'.
0: אוקיי.
2: אבל תוסיף את סגלוביץ' לרשימה הזאת, זה בכלל סיפור בפני עצמו, סיפור דרמטי מדהים. אני חושב שזה יכול לקרות בהחלט בסיכויים של יותר מ-50%.
0: וזה יאפשר להם להתחבר לממשלת איזנקוט אם תקום כזאת פעם?
2: זה בהחלט יקל. זה יכולה להיות האצבע 61, מה שנקרא. יש פה אירוע.
0: יהיה מעניין. עטילה שנפל בים, תודות. שבת שלום.
2: תודה, שבת שלום ליצור.
0: Я спросил нашего собеседника о прежде всего вот этих партиях, которые не проходят электоральный барьер. Идет ли речь о том, что нету спроса или предложение недостаточно аттрактивное, говорит наш собеседник. Я спросил нашего собеседника, он говорит о том, что спрос есть. Есть спрос на другую правую, скажем так, линию, на какой-то какие-то идеи, которые выглядят иначе, чем то, что сегодня. Однако это не приводит людей к тому, чтобы голосовать за для тех, кто эти идеи предлагает, возможно, недостаточно аттрактивные или недостаточно привлекательные голоса, потому что союзы не заключаются и нету какой-то связки. Это, в общем, достаточно очевидно в данный момент. Возможно, будут какие-то изменения, но пока ситуация выглядит именно таким образом. Что касается Гади Азенкота, то он пытается на данный момент, по крайней мере, заявить о себе как о премьер-министре Израиля. Он, судя по всему, начал понимать, что у него есть реальная возможность стать премьер-министром. И тот факт, что сегодня газеты публикуют материал о том, что он намерен создать правительство меньшинства, говорит о том, что он перестал заниматься вопросом, будет 61, не будет 61, да, с арабами или не с арабами, поддержит или не поддержит. Он почувствовал возможность, и он дает понять, я эту возможность не упущу. Я не откажусь от такой возможности. Это, собственно говоря, и есть смысл того, что он говорит о правительстве меньшинства. Возможно, после того, как он создаст это правительство, оно будет расширено, возможно, нет. Оно может функционировать успешно, возможно, нет. Я не знаю, говорит наш собеседник, но это будет достаточно... это достаточно, на данный момент это выглядит достаточно реалистичной перспективой. Что касается Виктора Либермана, я не думаю, что он или Беннет преподнесут друг другу такой подарок в виде союза, который может привести к созданию правительства Беннета-Либермана. Мне не кажется, что Либерман будет приближаться сейчас к Беннету. Там теряют мандаты со скоростью один мандат в неделю, говорит наш собеседник, и коль скоро так, то... А Либерман, кстати говоря, растет, и по его внутренним опросам он набирает двузначное число мандатов плюс, то есть более 12 мандатов плюс, говорит наш собеседник, что больше на данный момент, нежели, нежели в общеизраильских опросах. Что касается Ликуда, то там Бенямин Нетаньяу пытается каким-то образом минимизировать ущерб со стороны тех, кто не пройдет на праймерис. Этот ущерб может быть причинен, говорит наш собеседник. Например, депутат Нестер Авива уже заявил, что он не будет баллотироваться. У него есть брат, очень опытный политик в Ликуде и так далее. Дан Илуз уже ушел в Ликуд. Уже ушел в НДИ, мы можем увидеть дополнительные переходы, что очень тревожит Нетаньяу. Я не думаю, что будет раскол в Ликуде, говорит наш собеседник. Ликуд это такая совсем другая, чем остальные партии в нашей политической системе. У них свое ДНК, у них свой босс и так далее, они верны. Поэтому расколы я не вижу, но могут быть разные ситуации, которые причинят вред Нетаньяу. Хотя депутаты, которые сейчас оказываются на задворках, это не депутаты. Депутаты, которые, будем честны, говорит наш собеседник, кому-то нужны, и никто не заплачет, если их не будет в израильской политической системе. А что касается Мансура Аббаса и Йоава Сигаловича, это история, которая может быть драматической на этих выборах. Мансур Аббас, в принципе, политик особый. А что касается Йоава Сигаловича, то когда он объединяется с Мансуром Аббасом, это может быть тот геймченджер, та перемена игры, которая приведет к смене власти в Израиле. С нами в эфире был Атила Шамфальби, независимый политический обозреватель и стратегический советник.
3: Своими словами.
0: На этой неделе группа экстремистов вновь предприняла попытку основать форпост в деревне Кусра в Самарии, на том участке, который находится в районе Би, то есть там гражданское управление принадлежит палестинской администрации. Жители одного из домов рассказали о нападениях и притеснениях со стороны хулиганов. Давайте послушаем. Полиция не функционирует. Там напали на меня, там напали на мою жену, нас избили. Так себя евреи не ведут, и я выражаюсь очень мягко, говорит житель деревни. А вот как объяснил эти действия министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
3: רוב הנוער הזה, זה חבר'ה שאני אחרי זה רואה אותם בצבא, משתתחים על רימון.
0: Большинство этих подростков это те, кого я потом вижу в армии, кто бросаются на гранаты и защищают государство Израиль ценой своей жизни. Есть очень мало тех, кем действительно должна заниматься полиция. Есть очень мало тех, кто действительно нарушает законы, практикуют насилие. Большинство это поселенцы, которые соблюдают закон и приносят благо государству Израиль. Добавим лишь, что для восстановления порядка на место был направлен батальон ЦААЛа, а за рубежом уже требуют от Израиля объяснений. С нами в эфире Яир Шелег, научный сотрудник Института Шалом Артман и журналист Макор Ришон. Яир Шелег, хокер Махон Шалом Артман в Итуна Шель Макор Ришон. Шалом, бокертов.
1: Бокертов.
0: Анахну шув роим это эруа зе, теофен это квуца азот, שמשתתפת בו, מארגנת אותו.
1: כן. תראה, מדובר כמובן בחבר'ה צעירים מאוד מאוד פנאטים. הייתי אומר ככה, יש לנו פה תופעה בעצם של לאומנות וימניות פוסט-ציונית. כלומר, זו קבוצה שלא מאמינה במדינה, ולכן היא מתעמתת כל הזמן עם המדינה, בהקשר הזה כמובן עם הצבא, והיא רוצה בעצם לקדם את הלאומיות היהודית, ואולי אפילו יותר נכון לומר, הלאומנות היהודית, באמצעים פוסט-מדינתיים, כאילו מעבר למדינה. זה כמובן, עכשיו, קשה לומר שיש להם איזו אידיאולוגיה מגובשת, מדובר בחברות של צעירים בני 20 פלוס, שהם לא לגמרי, גם באישיות הם לא לגמרי אפויים והם לא לגמרי עקביים, אבל באופן כללי יש להם איזו מחשבה רומנטית כזאת שהאנרכיה תעזור יותר, והאמצעים שלהם האנרכיסטים יעזור יותר מאשר המדינה שכובלת את עצמה ולא מאפשרת את עצמה, אלא מאפשרת לעצמה להגיב כראוי לטרור ולא רק לטרור בעצם, לעצם הנוכחות הפלסטינית ביהודה ושומרון.
0: כלומר, זה סוג של אנרכיזם, סוג של אנרכיסטים מצד ימין.
1: נכון, אנרכיזם ימני, שזה באמת תופעה פחות מוכרת, בדרך כלל אנרכיזם בא משמאל, אבל זה קיים, אנחנו רואים את זה, והייתי אומר מעבר לזה, זאת אומרת, מי שנותן משנה מגובשת לקבוצה הזאת, למרות שלא בהכרח שהחבר'ה עצמם בשטח בכלל מכירים את מה שהוא אומר, אבל זאת התפיסה, זה הרב יצחק גינזבורג, שבעצם התפיסה שלו אומרת במפורש, צריך להחליף את המדינה בחזרה למלכות בית דוד. ליצור פה שלטון מלוכני, שיחליף את המדינה המערבית, החילונית, המנוונת, כן? ועכשיו, זה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא שהחבר'ה האלה בני ה-20 התעמקו במשנתו של הרב גינזבורג, אבל הרוח הכללית שלו מנשבת גם אצלם, והייתי אומר, האנרכיזם שהם משדרים, הוא משרת את התפיסה שלו, שכאילו דרך האנרכיזם הזה, אולי תתרסק המדינה ויבוא במקומה השלטון המלוכני. כמובן פנטזיה מוחלטת, זה לא, אם חלילה תתרסק המדינה, אז לא שלטון בית דוד יחליף אותה, כן, אלא איזשהו, כן.
0: עד כמה הקבוצה הזאת משמעותית, נהוג לדבר על, במושג כוללני, נוער גבעות, אבל נוער גבעות זה הרבה מאוד קבוצות ותת קבוצות. עד כמה הקבוצה הזאת משמעותית בגוש הזה?
1: היא לא, מצלה מספרית היא לא מאוד משמעותית, היא לכל היותר מונה כמה מאות אנשים, אבל אנחנו יודעים שקבוצות אידיאולוגיות נחושות יכולות לעשות הרבה נזק, גם אם הן קטנות, כן? ראינו את זה בכל הניסיון עם קבוצות טרור בכלל, עם קבוצות אנרכיסטיות בפרט. אנחנו יודעים מניסיוננו שיגאל עמיר אחד עשה צרה גדולה למדינת ישראל,
4: אז בוודאי שקבוצות של כמה מאות אנשים יכולות ליצור הרבה נזק. אנחנו רואים את התגובות הקשות בעולם להתפרויות האלה, למצור הזה, ולשאלה הגדולה שכולם שואלים את עצמם בעולם, איך יכול להיות שצהל שמסוגל להתמודד בו זמנית עם שבע חזיתות, לא מסוגל לפנות כמה צוציקים
0: קטנים. אני מודה שגם אני שואל את השאלה הזאת.
4: נכון, והתשובה היא כנראה שאין מספיק רצון לעשות את זה. ברור שצהל יכול לעשות את זה, אבל אין רצון פוליטי לעניין הזה, בטח בתקופת בחירות. לא רוצים להסתבך איתם. אחר כך, מה שקורה זה שהבייס האידיאולוגי של הימין, גם אם הוא לא מזדהה לגמרי בדיוק עם כל מה שהם עושים, אבל יש לו סנטימנט ואמפתיה לחבורות האלה, ולא רוצים להסתבך עם הבייס הזה. ואתה רואה, העובדה המדהימה ביותר היא, שיש לנו ממשלה של 33 שרים, הממשלה הכי גדולה בתולדות ישראל, ולמיטב זיכרוני, אף אחד מהשרים האלה, בוודאי ראש הממשלה, לא גינה את התופעה הזאת, לא התייחס עליה. זה הרי דבר מדהים, על כל דבר קטן, כל אמירה קטנה של אייזנקוט או של, אתה יודע מה, אפילו לא של ראשי מפלגה, משה רדמן בדמוקרטים אומר משהו, ישר יש, אתה יודע, תגובות נסערות בימין, וכולם מגיבים, מרגישים צורך להגיב, כאילו זה קטסטרופה קרתה. ופה יש לך באמת אירוע שמשפיע על מעמדה של ישראל בעולם, ואף אחד לא מגיב אליו, זה כשלעצמו מדהים.
0: יאיר שלג, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב. Туда
4: раба. Туда лехем. Литов.
0: Шаббат шалом. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько... попросил охарактеризовать эту группу, которая принимает участие или организовывает вот эти нападения на арабских жителей, попытки создать форпосты в непосредственной близости от домов палестинских арабов в Самарии. По словам нашего собеседника, это группа, которую можно спокойно назвать анархистами, правыми анархистами. Это достаточно редкое явление, потому что анархизм обычно свойственен левому движению. Но это молодые люди, которые, так сказать, придерживаются мнения о том, что государство Израиль, как государство, себя исчерпало и не может выполнять свои функции. Поэтому его нужно сменить и действовать другими способами, чем те, которые предлагает государство. И сменив государство, можно улучшить положение еврейского народа и так далее. И это то, что они, собственно говоря, практикуют. Их идеологам, насколько вообще можно говорить о единой идеологии у них, потому что речь идет о молодых 20-летних людях, их идеологом является раввин Ицхак Гинзбург, который уже давно продвигает идею о том, что государство Израиль нужно сменить на царство царя Давида, вернуться к монархии и так далее, и это может прийти на смену прогнившему и разваливающемуся и нефункционирующему государству Израиль. С этой точки зрения их мотивы идеологичны, но их действия противоречат закону. И, разумеется, возникает вопрос, почему никто не может с ними справиться. Это спрашивают за рубежом, и, честно говоря, этот вопрос, так сказать, занимает всех. Ответ, видимо, никто не хочет. Не то, что не могут, всем понятно, что и армия, и общая служба безопасности могли бы справиться с группой, которая насчитывает не более, не чем несколько сот человек, однако эти несколько сот человек могут принести большой вред. Как любая, так сказать, твердо ориентированная идеологическая группировка может принести вред. Я хочу напомнить, что один Игаль Амир принес большие беды государству Израиль. Но, видимо, с ними не хотят справляться, особенно в период выборов, говорит наш собеседник, потому что правительство, самое большое правительство в истории Израиля, там 33, по-моему, министра, говорит Яир Шелег, и ни один из них, включая, в первую очередь, премьер-министра, не сочли необходимым осудить действия этой группировки, учитывая то, что правительство и министры каждый раз осуждают, когда даже не глава партии, а когда какой-нибудь Моше Радман делает какое-то заявление, тут же поднимается гигантский шум, сейчас полная тишина. С нами в эфире был Яир Шелег, научный сотрудник Института Шлома Артмана и журналист газеты «Макор Ришон».
5: Своими словами.
0: 9.44. Продолжаем программу. Родственники военнослужащего, получившего ранение в ходе военных действий в Ливане и проходившего лечение в больнице Рамбам, обвинили арабских медиков, работающих в больнице, в грубом обращении с раненым солдатом. В больнице Рамбам категорически отвергли эти утверждения, заявив, что речь идет о травле на национальной почве. Вот что сказал один из врачей больницы. Это грубейшая клевета на сотрудников, которые работают, самоотверженно работают и отдают всех себя больным. Более того, семья раненого приносила тысячи извинений и говорила, что у них нет никаких претензий к тем, кто оказывал помощь раненому. Те, кто говорят по-арабски, не являются сами по себе угрозой. Разговор на арабском языке не может быть сам по себе угрозой. И сами раненые говорили о том, что получали прекрасное обслуживание. Профессор Леонид Эйдельман с нами в эфире, заведующий отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, в прошлом председатель Всеизраильской медицинской ассоциации и президент Всемирной медицинской ассоциации. Профессор Эйдельман, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Ваш комментарий к этой истории?
5: Это история, которая вышла из всех возможных рамок, потому что получилось таким образом, что брат этого солдата, когда зашел в отделение, он увидел, что солдат, который находился в стабильном состоянии, в полном сознании, около него не было медсестры или медбрата, а медбратья находились у другого больного и говорили все между собой по-арабски. И он написал об этом, что они говорят по-арабски, и все это приняло такой характер национальной основе. И понятно, что в системе здравоохранения Израиля больше 25% врачей, медсестер говорят по-арабски, из арабского сектора, и они участвуют в лечении всех больных, включая раненых солдат, и нет никакого различия между арабами, между евреями, между людьми других национальностей, которые работают в системе здравоохранения. Система здравоохранения в Израиле – это один из образцов сосуществования и совместной работы всех людей. И то, что придали этому такой националистический характер, это, конечно, совершенно неправильно. И больница справедливо расследовала этот случай и пришла к заключению, что никакого вреда солдату не было причинено.
0: И никакого пренебрежения им не было, да? Потому что одно из обвинений или одно из претензий было, что ему не уделялось достаточно внимания, в то время как пациент-араб получал якобы больше внимания.
5: Совершенно верно. То, что в этот момент происходило, солдат, который он вообще получает в это последнее время, до того, как этот случай произошел, он пьет, и когда он просит попить, ему дают пить, и он попросил попить, когда его брат зашел, и как бы ему в этот момент не дали попить, потому что занимались другим тяжелым больным, который как раз требовал относительно интенсивного ухода в этот момент. И этот конкретный случай превратили в то, что пренебрегают интересами этого солдата. Такого, конечно, не произошло, то есть этот солдат получал все необходимое лечение, в том числе и получал воду, и пил, и все необходимое лечение. В этот момент данный, когда находился этот брат, так в этот момент непосредственно это не было срочно ему дать пить, срочно надо было оказывать помощь другому больному.
0: Профессор Эйдельман, вы очень много лет в израильской системе здравоохранения. Насколько распространены вот такие вот конфликты на национальной почве в нашей очень-очень непростой стране?
5: Вы совершенно правильно отмечаете, именно в системе здравоохранения таких конфликтов крайне редки. И то, что это впечатление этого брата, этого солдата в этот момент не отражает общее настроение в медицине и в системе здравоохранения в Израиле. Естественно, солдат, который получал все необходимое лечение, интенсивное в реанимации в этой больнице, конечно, никто им не пренебрегал, и он получал все необходимое лечение. А конфликты, которые возникают, когда кто-то в смотрит на эту систему в течение нескольких минут, и ему представляется другая картина, это отражение, которое в социальной сфере сегодня, конечно, приобретает раздутые параметры и масштабы, которые совершенно не отражают то, что происходит сегодня в системе здравоохранения. Еще раз я повторяю, конфликты на национальной почве в системе здравоохранения – это крайне редкое явление, и это не может система функционировать, если бы это было не так. Mm-hmm. Потому что если больше, чем каждый четвертый араб в системе здравоохранения, и они работают каждый день на равных с евреями, и не происходит никаких конфликтов, и есть заведующие отделением арабы, и есть профессора арабы, и система это действительно отражает сосуществование в самой лучшей ее форме.
0: Последний вопрос, профессор Эдельман. Как отреагировала официальные структуры израильской медицинских организаций на эту историю?
5: Все, конечно, были поражены, насколько этот случай был раздут. И когда комиссия, которую создала больница, закончила свою работу, все вздохнули с облегчением, что нет никакого здесь нарушения врачебной этики и никакого пренебрежения ни солдатам, ни какими другими больными.
0: Ну что ж, будем надеяться, что на этом это все закончится. И, честно говоря, будем надеяться, что больше никогда не вернется. Профессор Леонид Эйдельман, заведующий отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, в прошлом председатель Всеизраильской медицинской ассоциации и президент Всемирной медицинской ассоциации. Я благодарю вас за участие в программе.
5: Всего доброго, спасибо.
0: До свидания. Сейчас 9:50, почти 1 минута. Я надеюсь, что нам удастся побеседовать с нашей последней собеседницей о конфликте, я должен сказать, очередном конфликте между министром просвещения и учителями. Однако пока нам не удается установить связь с собеседницей, с которой мы должны были поговорить, поэтому я воспользуюсь временем, чтобы посмотреть на несколько ваших ответов, уважаемые радиослушатели. Обычно нам не хватает времени для этого. Ну, раз есть возможность, то, пожалуйста, я смотрю на то, что вы нам пишете. Главные события уходящей недели. Горшков считает демонтаж незаконного форпоста в Кусре. Евгений Горфель считает наиболее важным, считает беспардонный привыборный пиар Либермана, связанный с ним оскорбительной карикатурой и угрозой членов НДИ в адрес главы нашего государства. Я думаю, вы имеете в виду все-таки главы правительства. Главой государства является президент. Еще один или два комментария. Толк Моисея Рады. Медиапространство Исраильем унижает либеральную прессу бесплатно, без конкуренции, даром. Если я правильно понимаю, то нашего радиослушателя возмущает, что в Израиле есть бесплатно распространяемая газета. Это дискуссия, которая существует уже давно. Еще несколько материалов. Что насчет смертной казни террористам? Утвердили? Смертную казнь-то утвердили. Вопрос, будет ли она применяться. Вот это другой вопрос. Закон сам по себе был утвержден. Тут дискуссия и критика, на самом деле, в мой адрес по поводу того, что в моих словах в начале программы по поводу голосования премьер-министра Бениамина Нетаньяху за размежевание был упущен контекст и так далее. Контекст всегда существует, но факт остается фактом, было голосование «за». Валерий Фукс пишет: 3 года повоевали, понеся безумные потери, и на всех фронтах оставили вооруженных террористов. Сергей Баландин считает, что главным это высказывание американского посла о еврейском терроре. Эйнаф Далах сейчас с нами в эфире, заместитель председателя Всеизраильского родительского комитета, глава родительского комитета Рамадгана. Эйнаф Далах, шалом, шаббат шалом.
6: Шалом, шаббат шалом.
0: Анахну аль саф от сихсух, от швита, от и птихат шната лимудима, шатхушевич, апам зиехалак ютел.
6: אנחנו מקווים שהפעם זה יתחלק יותר, אנחנו רגילים שמאיימים עם זה, אנחנו רגילים שיש מורכבויות בין מערכת החינוך לבין ארגוני המורים, אבל אני חושבת שהפעם לא צריכה להיות סיבה שבגללה לא יפתחו את השנה, אבל אתה יודע, אנחנו לא הם, אנחנו הנהגת הורים, אנחנו לא יודעים בסוף
0: אני, איך הם... אני חייב להגיד את האמת שאני איבדתי רגליים וידיים בניסיון להבין על מה הפעם, על מה רבים הפעם. את יכולה להסביר לנו? עינב?
6: כן, סליחה.
0: את איתי? עינב דלך? Нет, я не слышу нашу собеседницу. Я спросил о том, начнется ли учебный год в срок. По словам нашей собеседницы, мы очень надеемся, что на сей раз это будет иначе, и что удастся начать в срок учебный год. Нету никакой причины на данный момент для того, чтобы этого не было, чтобы это было не так. Инава Титану? אני לא שומע את עינב דלח לצערי הרב. Хотелось побеседовать с нашей собеседницей о том, что, собственно говоря, является причиной конфликта на сей раз между министром просвещения и учителями, и педагогическими составами. Звучат взаимные обвинения, которые пока не очень понятно, на чем основаны, но, тем не менее, звучит постоянный, так сказать, такой обвинительный мотив с обеих сторон. Отношения, надо сказать, между учителями и министром просвещения. Инава Титану? Инав Далах?
6: Нахон.
0: А Титану?
6: כן, כן.
0: או יופי. בכמה מילים, על מה הם רבים הפעם? כי אני בניסיון להבין, הלכתי לאיבוד לחלוטין.
6: לא, האמת היא שגם אנחנו לא כל כך מבינים על מה הם רבים הפעם. אנחנו לא מבינים אם זה בגלל... אתה...
0: לא. Нет, у нас не получается побеседовать сегодня с нашей собеседницей. Связь все время... прерывается, и поэтому я думаю, что мы ее попытаемся с ней, может быть, еще связаться и в оставшиеся минуты каким-то образом побеседовать. К сожалению, это крайне затруднено. И о чем идет речь в нескольких словах, о чем, в связи с чем возник конфликт между, на сей раз между учителями и министром просвещение. Согласно публикациям в СМИ, например, Йоав Киш обвинил организацию учителей в том, что десятки тысяч отчетов

היום לפחות לדבר, אנחנו נעצור כאן. Отчет, промежуточный отчет Министерства просвещения обнаружил разрыв более чем 32 тысячи между числом тех, кто входит в состав организации учителей, и тем, кто на практике работает в системе просвещения. Это, собственно говоря, главный повод к критике со стороны министра просвещения Йовакиша в адрес организации учителей. Организация учителей говорит о том, что речь идет о ложных и необоснованных заявлениях. Не удалось нам побеседовать с Инавдалах. Я надеюсь, что в одной из ближайших программ мы поговорим на эту тему более подробно, поговорим о том, что происходит в системе просвещения, о том, как она готовится к началу учебного года. Тем более, что это начало не за горами. И главное, на что надеемся, это на то, что учебный год начнется без каких бы то ни было помех. А я пока последняя минута нашей программы скажу, успею прочитать еще один ответ наших радиослушателей. Григорий Рейхман, скажу откровенно, очень мягко, скажем, напрягает проблема так называемого разоружения Хамаса в Газе, в решении которой Совет мира абсолютно бессилен. Да, безусловно, это напрягает, а также напрягает ограничения, которые Израиль взял на себя в том, что касается возможности свободно действовать против террористов в секторе Газы. С этого мы начинали программу, этим я ее и заканчиваю. За пультом Алла Найденова, продюсеры Вацлав Проченко и Мирьям Гилевич, редактор программы Людмила Ермакова. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Хороших выходных. Шаббат шалом.

В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Средства массовой информации Ливана сообщают о том, что ВВС Цахаль атаковали деревню Аль-Мансури, которая расположена в западной части Южного Ливана. Вчера ливанские СМИ указали, что политическое руководство Израиля предоставило Цахалю зеленый свет на удары по объектам Хизбаллы в районе хребта Али-Тагер, неподалеку от Набатии. По различным данным, там скопились сотни боевиков Хизбаллы, а также представителей Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Об этом сообщает корреспондент Кан Гаймаян. Министр иностранных дел Турции Хакан Фейдан заявил, что глава правительства Биньямин Нетаньяху привел Израиль к изоляции на международной арене. В ходе пресс-конференции в Каире со своим египетским коллегой Абедом Аль-Ати Фейдан добавил, что стремление Израиля состоит в том, чтобы изгнать палестинцев из сектора Газа и не оставить там ни одного человека. Он отметил, что присоединение Турции и Египта к Совету мира направлено в первую очередь на то, чтобы предотвратить реализацию подобных израильских планов, а также предотвратить массовое истребление палестинского народа. Саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман встретился с начальником Центрального военного командования армии Соединенных Штатов Брэдом Купером. Официальное информационное саудовское агентство сообщило минувшей ночью, что в ходе этой встречи они обсуждали перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере обороны, а также вопросы, связанные с поисками путей снижения напряженности в Ближневосточном регионе. Корреспондент Канруи Кейс передает, что Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде указало, что была проведена также встреча представителей 39 различных стран, на которой рассматривались проблемы защиты морского судоходства. И речь идет о саудовской инициативе, направленной на защиту морских путей по следам последних нападений йеменских повстанцев-хуситов на саудовские корабли. Как мы уже передавали ранее, спецпосланник американской администрации и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер намеревается на следующей неделе прибыть с визитом в Израиль для обсуждения ситуации, складывающейся вокруг сектора Газа. Об этом сообщает сайт американского издания Axios. Визит Кушнера направлен на то, чтобы ускорить реализацию второго этапа мирного плана президента.

0: Соединенных Штатов, который подразумевает разоружение Хамаса. Вместе с ним в Израиль вновь собирается прибыть и координатор Совета мира по сектору Газа Николай Младенов. Они встретятся с главой правительства Бениамином Нетаньяху и с другими высокопоставленными представителями израильского руководства. После этого они должны будут отправиться на переговоры в Каир. К другим темам. Праймерис в партии Ликуд и сообщения в некоторых СМИ о том, что министр Нир Баркат планирует сместить с занимаемого поста главу правительства Бениамина Нетаньяху. В интервью корпорации Кан Баркат категорически опроверг эти сведения и подчеркнул, что он самым однозначным образом поддерживает премьер-министра. «Есть те, кто хотят осуществить в отношении меня политическую ликвидацию, по той причине, что считают, что я представляю собой угрозу для их политического будущего. Они пытаются посеять хаос внутри самого Ликуда». Около 3 лет назад уже возникали подобные слухи, и сам Бениамин Нетаньяху спрашивал меня об этом. Как тогда, так и сейчас я полностью отвергаю такие утверждения. Я всегда поддерживал премьер-министра, выступая на его стороне. Полагаю, он наиболее подходящий кандидат на руководство страной, подчеркнул Нир Баркат. И о погоде. Сегодня понижение температуры. Возможны кратковременные дожди на севере в центре страны. Завтра, в субботу, небольшое потепление. Возможны дожди на севере и в восточных районах. В воскресенье и в понедельник температура вновь понизится. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:43, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:03 и Эйлат 18:50. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Кан Река» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Кан Река». С вами Таня Барская. Доброе утро. Всем хорошего дня, уважаемые радиослушатели. Хорошей субботы, разумеется. Ну, а что касается меня, я предлагаю в этот час услышать довольно много интересного, я надеюсь. Возможно, того, что вы уже знаете, что-то, возможно, пропустили. Так что начнем с этого голоса.

0: не так ли, месье?
1: Главный пересмешник. Философ, один из последних магикан, классиков золотого века авторской песни Юли Черсанч Ким, осенними концертами именно в Израиле открывает большой концертный тур, приуроченный, поверите, нет, своему 90-летию. Известнейший поэт, драматург, конечно, бард, который написал около полутысячи песен, более трех десятков пьес и мюзиклов, лауреат государственной премии имени Булата Шаолча Куджавы. С 60-х годов 20 века он был активным участником правозащитного движения в Советском Союзе. И я думаю, что многие из вас это знают, публиковался под псевдонимом Ю. Михайлов. Юбилейная программа тура Юлии Черсановича станет уникальной ретроспективой, потому что в зале, на сцене, в воздухе, среди своих же соседей по залу вы услышите очень многое. От дерзких диссидентских баллад советской эпохи до, конечно, всеми любимых хитов из кино и театральных шедевров, который написал именно Юлий Ким, а именно «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Бумбараш», «Формула любви», про «Красную шапочку». Песни к этим фильмам писал Юлий Ким. И список этот можно продолжать бесконечно. Ну и, конечно, любая встреча с Юлием Кимом всегда терапия, всегда свидание с чем-то совершенно замечательным. Ну и свидание с умным, добрым и очень живым словом. Вам все это предстоит с 20 октября по 5 ноября Рамадган, Реховот, Кириат-Гат, Кириат-Моцкин. Мы, конечно, будем говорить об этом еще не один раз, так что запоминайте. И вслед за Юлием Кимом еще один классик уже отпраздновал свое 90-летие. Думаю, вы догадываетесь, это Игорь Миронович Губерман. И он выступает и продолжает удивлять своей силой, своим чувством юмора и юбилейными концертами в Израиле. Игорю Губерману 90. Верить или не верить – дело ваше, а на концерт пойти можно. Творчество его уже не одно десятилетие вызывает восторг, причем у читателей, которым совсем по-разному, если мы говорим о возрасте лет от 20 до бесконечности, меняются вкусы, пристрастия, поколения, но Игорь Миронович, или как его многие любовно называют, Мироныч, он остается самим собой, как и его гарики, направления которых разные, но чувство юмора Игоря Губермана, оно блестяще. Гарики, такое понятие своим стишкам, цитирую, он называет это именно стишки, никак не стихи, придумал он сам очень много лет назад только для того, чтобы обозначить продукт эпохального труда, который многие сравнивают с современным Омаром Хайямом и с его бесценными рубаи. За свою жизнь Губерман написал этих стишков более 10 тысяч, и они уже давно разошлись по всей планете. Ну, думаю, что я вообще не покривлю душой. 22 сентября Матнас Дюнуют Ашдот, Лот 22 октября Матнас Ганавив. Ну и, конечно, следите за рекламой в кассах, там все это может, естественно, еще дополняться. За что спасибо Губерману, давайте услышим и его голос.
2: Когда к нам денежки с небес летят, валящие изголовья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог и впредь ему здоровья. Любил я книги, выпивку и женщин, и большего Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен, теперь уже на книги нету сил. Доволен я сполна своей судьбой, и старость я красиво, слава Богу, и девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу. Нынче книгу врача я листал, там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, первый признак начала склероза.
1: Прекрасный Губерман. Так что вслед за всеми, вслед за самим Губерманом, Игорем Мироновичем, приглашаю вас получить огромное удовольствие, в чем даже не сомневаюсь. Продолжаем рассказывать, что происходит в мире. И для меломанов это будет очень интересным. Вальс, который вы слышите сейчас, принадлежит авторству сэра Энтони Хопкинса, того самого блестящего актера. Он сочинил этот вальс очень давно и то, что называется, положил в ящик. И только относительно недавно, несколько лет назад, он все-таки поделился им. И вы слышите исполнение вальса сэра Энтони Хопкинса в исполнении оркестра Эндрю Рью. И что интересно, Хопкинс именно сейчас подписал контракт на запись и выпустил свой первый сингл в свои 88 лет. Он один из величайших актеров поколения, обладатель множества наград за работу на сцене и в кино, в том числе 2 «Оскаров», плодовитый художник, если кто-то не знал. И вот теперь он совершил еще один карьерный поворот в свои 88. Знаменитый исполнитель главных ролей в фильмах «Человек», «Слон», «Молчание», «Ягнят», «Остаток дня», «Отец» подписал контракт с известным лейблом на выпуск подборки оркестровых произведений, которые он писал на протяжении почти 60 лет. И надо сказать, что это очень интересно, то, что выйдет совсем скоро. Хопкинс говорит: «Музыка была моим первым устремлением, первой мечтой в жизни. Я сочиняю музыку всю жизнь, но не делился этим. Некоторые из этих произведений живут десятилетиями, и я продолжаю к ним возвращаться. Будущий альбом под названием «Life is a Dream» будет записан под управлением Густаво Дудамеля, исполнен оркестром филармонии». Так что, как только это выйдет, а это анонсируется 21 августа, я, разумеется, вас с этим альбомом познакомлю. Потрясающе. Ну и еще раз говорю, что мы слышим исполнение вальса сэра Энтони Хопкинса оркестром Эндрю Рью, запись 2011 года. Скрипач и дирижер Эндрю Рью и его оркестр.

0: Продолжаем программу «Анонс», и я хочу напомнить вам то, о чем говорит мир, а точнее о кинофильме под названием «Одиссея», «Одиссея Нолана», режиссера Нолана, и интервью я вам предлагаю с замечательным кинокритиком Алиной Ребель, которая увидела этот фильм, и мы поговорим о том вообще, как стоит смотреть этот фильм, и он действительно скоро уже выйдет в прокат по-настоящему, но такой фильм надо смотреть в специальных кинозалах, а их не так много вообще в мире. Давайте послушаем. «Одиссея» Кристофера Нолана. Трагическая симфония о невозможности вернуться с войны. Алина Ребель, журналист отдела культуры сайта News.ru.CYL, кинокритик. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня.
0: Как вы написали в своей статье об этом фильме, совершенно не понимаю, как после «Одиссеи» смотреть еще какое-то кино. Такую планку задает Кристофер Нолан.
1: Да, это безусловно так. Это действительно совершенно новое слово в кинематографе, причем не только с точки зрения содержания. Кристофер Нолан известен своим авторским взглядом на самые, казалось бы, привычные традиционные истории, в том числе историю Бэтмена, как мы все помним, надеюсь. Но в данном случае и с точки зрения исполнения, то есть формы, здесь все сделано не так, как нам привычно. Во-первых, фильм снят в формате IMAX.
0: И не везде есть такие залы.
1: Да, не везде есть такие залы. Таких залов всего 41 зал по всему миру. Многие зрители едут из других стран для того, чтобы посмотреть фильм. И моя рекомендация, конечно, смотреть только в формате IMAX, потому что в обычном формате часть изображения просто не входит в экран, и это очень жаль, потому что на самом деле «Одиссея» — это не только очень глубокое и сложное кино, но и иммерсивное такое впечатление, потому что там потрясающее изображение, и там очень яркая и интересная звуковая дорожка и саундтрек замечательный. Там совершенно уникальное озвучивание, в том числе и, ну, так называемых чудовищ. То есть вот, например, крик циклопа Полифема — это вот то, что называют таким устоявшимся выражением «нечеловеческий крик», да, но ничего подобного, честно сказать, я не слышала раньше в кинематографе, и вот это действительно оно. То есть фильм действительно стоит смотреть в формате IMAX. Картина уже собрала 640 миллионов долларов.
0: Красавец.
1: Всего за две недели. То есть касса приближается уже к миллиарду. Сейчас вопрос, насколько сборы будут больше миллиарда. Уже даже не вопрос, соберет ли миллиард.
0: Алина, и что касается самого сюжета, он тоже иной фактически. Прочтение иное.
1: Ну, послушайте, это вообще нормальная и правильная история, да, каждый раз, когда режиссер, содержательный режиссер, Кристофер Нолан, абсолютно уникальный режиссер, берется за любой классический сюжет, в итоге получается, конечно, его личное произведение, основанное на этом классическом сюжете. То же самое было с «Мастером и Маргаритой» Михаила Локшина, которому вот эту смешную претензию предъявляли: это не Булгаков. Да, это не Булгаков, это Михаил Локшин. Точно так же, как и «Одиссея», это не Гомер, это Кристофер Нолан. Хотя это просто очень точное, очень своевременное и современное авторское прочтение режиссера. И, в общем, если я параллельно вот с премьерой перечитала Гомера, если смотреть на всю эту историю с сегодняшнего дня...
0: Интересно представить ваши ощущения, когда вы видите два мира, две разных «Одиссеи».
1: Я бы не сказала, что это две разных «Одиссеи». Я бы сказала, что это нолановское прочтение той самой «Одиссеи», совершенно потрясающее, глубокого произведения и, пожалуй, величайшего произведения в истории мировой литературы, которое, ну, скажем так, мы заслужили, да, вот из сегодняшнего дня, из 2026 года. Основная разница в том, что если для мировоззрения Гомера, если для поэтической концепции Гомера очень важно взаимодействие богов, природы и человека, то Нолан полностью очищает свою историю от мистицизма. Там присутствуют боги в качестве упоминания. Там, да, появляется эпизодически Афина, но и она скорее больше приближена к внутреннему миру, больше такое отражение внутреннего мира Одиссея, чем божественное проявление божественного провидения. И с этой точки зрения фильм очень интересно разворачивает эту историю. Фильм возлагает полную ответственность за происходящее на плечи смертных, лишая их возможности переложить эту ответственность на богов и кивать на богов, говорить, что ну это вот они со мной сделали. Нет.
0: Мне было интересно прочитать то, что вы пишете о том, как Нолан читает «Закон Зевса», как это выглядит там, в фильме.
1: То, что есть, безусловно, у Гомера, Нолан выводит на первый план. Закон Зевса — это закон гостеприимства.
0: Да.
1: Любой чужак, любой пришелец должен быть принят
0: не мечом.
1: Добром,
0: да.
1: Не мечом ни в коем случае. Да. И более того, он не может уйти без подарков. И у Гомера это превращается в такую вот бесконечную череду испытаний и для Телемаха, сына Одиссея, и для Одиссея, которые оба хотят уже скорее завершить свою миссию, Телемах найти отца и вернуться к матери Пенелопе, чтобы разогнать женихов, а Одиссей просто вернуться к семье. Но каждый раз, попадая в новые гости, они оказываются вынуждены вести не только светскую беседу, но и ждать, пока, значит, их гостеприимные хозяева соберут им вот эти вот те подарки, все это расписывается очень долго. Значит, Нолан на этот закон гостеприимства смотрит несколько иначе. Он именно через нарушение этого закона гостеприимства объясняет, почему Одиссей никак не может вернуться с войны. Что именно случилось? Троянский конь, да, вот это вот самая хитроумная, придуманная Одиссеем ловушка для троянцев. Когда он воспользовался законом Зевса, законом гостеприимства, и проник в Трою для того, чтобы победить в затянувшейся на 10 лет войне, означает, что Одиссей разрушил основополагающий закон главного, собственно, бога.
0: Да.
1: Закон больше не действует. Поэтому попытка вернуться в тот мир, который Одиссей помнит, довоенный, совершенно невозможно. Он сам его разрушил. И его возвращение поэтому превращается в огромное испытание не потому, что бог Посейдон такой злой, обиделся на то, что Одиссей его воины погубили его сына Циклопа, а потому что Одиссей сам это все устроил. Он, зайдя в Трою, воспользовавшись законом гостеприимства в таких целях, он уничтожил этот мир. Точно так же, как он, собственно говоря, действительно виноват в гибели циклопа Полифема. И он, именно пользуясь этим законом гостеприимства, из гордыни, которую он
0: обрел... И которая выведена в фильме, да.
1: Да, и которая выведена в фильме, потому что он считает, что если уж он пришел пришел в эту пещеру, то ему должны. А циклоп ничего такого не считает. И спасаясь от этого циклопа, который просто совершенно естественным образом начинает лопать то, что попало под руку, то есть воинов Одиссея, лишает его единственного глаза и причиняет ему невероятные страдания, и Полифем погибает. Так что Посейдон имеет полное право на него злиться, но не в Посейдоне, с точки зрения Нолана, причина трагедии Одиссея, драмы Пенелопы и Телемаха и всех остальных героев этой картины. Вообще, здесь очень важно сказать, что Нолан выводит на авансцену, помимо Одиссея, да, и всех остальных персонажей. Если в поэме Гомера это такие эпизодические персонажи, то вот насколько я вижу по всем обзорам, например, встреча с Цирцеей, совершенно потрясающе снятая сцена, стала едва ли не самым запоминающимся моментом для зрителей и критиков в том числе. То есть Нолан не просто прочитывает Одиссею как такую череду препятствий на пути героя, как принято считать в общественном сознании. Нолан создает целую галерею очень сложных образов с очень сложными арками и очень интересными драматургии. И фильм Нолана далеко не только об Одиссее, фильм Нолана и о Пенелопе, которая совершенно здесь не вот такая холодная, отвергающая женихов красавица, а страстная, страдающая, мучимая своими сомнениями женщина, но при этом очень верная и полная любви.
0: Фильм Нолана, безусловно, заставит задуматься всех, начиная от того квеста, фактически, чтобы добраться до именно тех залов, в которых необходимо смотреть этот фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, и удивляться находкам, удивляться загадкам и тому, каким видит «Одиссея» по знакомому всем сюжету Гомера именно Кристофер Нолан. Огромное вам спасибо, Алина Ребель, журналист отдела культуры сайта news.ru.il, кинокритик. Спасибо. «Одиссея»
1: спасибо
0: Кристофера
1: вам.
0: Нолана вышла на экраны. Желаю всем потрясающего просмотра и думать вместе с ним. Думаю, что многие из вас помнят эту заставку. Это заставка к конкурсам Евровидения, и о нем я сейчас хочу вам сказать самые последние новости. То, что уже выбрана столица Евровидения 27-го года. Этим городом выбран Бургас, болгарский город. Не София, как ожидалось, но Бургас. Проблема в другом. Из новостей, которые заставят задуматься многих, и уже заставили задуматься, разумеется, наше государство, хотя оно прямо не называется в статьях об этих новостях. Новые правила Евровидения, они затронут проведение конкурса, они затронут возраст участников и требования к живому вокалу. Европейский вещательный союз обновил официальные правила Евровидения. Поправки уже вступят в силу на конкурсе в мае 27 года. В Бургасе, как я уже сказала, в Болгарии. И главное изменение, обратите внимание, касается страны-победителя. В случае вооруженного конфликта или нестабильной геополитической обстановки, это государство может лишиться права, при том, что оно побеждает, принимать следующее Евровидение, как это было, собственно, все десятилетия существования конкурса. Напомню, что 2027 год станет 71-й раз будет в истории конкурса, когда этот конкурс, в принципе, проходит. Решение это было объявлено 12 августа после ежегодного анализа, изучения отзывов вещательных компаний, которые участвовали в Евровидении этого года в Вене. И, как сообщает портал о конкурсе Euronews, при необходимости Европейский вещательный союз может даже заказать независимую оценку ситуации – прежде чем примет решение, способна ли страна-победитель безопасно для всех остальных провести конкурс. Так что победа действительно буквально больше не будет гарантировать проведение конкурса. Учитывая все, что происходит сейчас и то, что связано с Израилем, я думаю, что вы сами понимаете, не называя нашу страну в данном случае, речь идет в первую очередь об Израиле, ну, разумеется, и в будущем, если такое произойдет, в любой другой стране, где окажется подобная геополитическая ситуация, военные конфликты и так далее. Причем в данном случае нет сравнения с годом, когда в 2022 году победила Украина и проводила это по понятным причинам не у себя, а в Ливерпуле, в Великобритании, но от своего имени. В данном случае изменения касаются еще и того, что страна не будет иметь права, если на ее территории идет какой-то военный конфликт, если есть геополитические проблемы, она не имеет права даже от своего имени проводить следующий конкурс, даже победив. Так что не самые лучшие в данном случае новости. Они, конечно, существенно повлияют, ну и каждый будет делать выводы. В подобных случаях Европейский вещательный союз может назначить независимую комиссию для оценки ситуации, если будет такая ситуация именно окажется. И будет назначена, кроме Европейского вещательного союза, референтная так называемая группа конкурса, которые будут принимать окончательное решение вместе с комиссией Европейского вещательного союза. Если страна-победитель не сможет провести Евровидение, то союз Европейский вещательный выбирает другую телекомпанию. При этом новый организатор получает все права и обязанности и проводит конкурс от своего имени, как я уже сказала, не от имени победившей страны. Такие вот новости. Что это значит для Израиля, можете понимать сами. Тут все сказано, тут достаточно все прозрачно. Посмотрим, как это будет дальше. И напомним ту песню, которая сделала в хорошем смысле слова революцию этого года. Номбетан, Мишель.

0: А мы продолжаем наш эфир программы «Анонс». С вами Таня Барская. И мы переходим к продолжению серии публикаций, разговоров о финалистах конкурса имени Артура Рубинштейна. Уже совсем скоро, в начале сентября, пройдут те самые очень ожидаемые дни, очень долгожданные. И с нами один из шести финалистов гран-финала, Филипп Лунов, в нашем эфире. Здравствуйте, Филипп.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Свою игру, я думаю, вы тоже узнали, решили сделать и вам приятное, и нам приятное,
1: да,
0: разумеется.
1: Ну, иногда это может быть и наоборот, но тем не менее, спасибо.
0: Спасибо в любом случае. Итак, вы один из тех шестерых, которых мы увидим здесь в Израиле уже совсем скоро. Я не буду спрашивать, приятно ли быть в гранд-финале, это само собой. И, собственно, как и на конкурсе имени Рубинштейна вообще. Разумеется.
1: Да, естественно. Да.
0: Я знаю, что вы очень много уже успели поучаствовать на разного рода международных конкурсах, много занимали призовых мест и премии. Для вас, вот, на мой взгляд, со временем, с каждым годом этих конкурсов международных становится очень и очень много. И чем больше побед в престижных конкурсах, больше возможностей, разумеется, для получения интересных предложений, новых площадок будущих для выступлений. Конкурсов не слишком ли много стало? То есть статус их несколько девальвируется, на мой взгляд, за последнее время, я имею в виду.
1: Да, вот спасибо вам большое. Вот вы прямо в точку попали, мне кажется, сейчас действительно, мне кажется, ну, за последнее время это уже не секрет, что конкурсов, особенно конкурсов пианистов, их действительно становится все больше и больше. Несмотря на то, что мы знаем некоторые конкурсы, например, как конкурс Сантандеры, который прекратил свое существование, в общем-то, уже, тем не менее, тенденция такая, что конкурсов становится больше, и их статус из-за этого становится как бы несколько ниже. Из-за этого возможности, которые они могут давать финалистам или победителям, тоже, может быть, несколько ограничены сейчас. Это, конечно, проблема.
0: Как вы полагаете, когда это началось? Вы как частый участник, это, разумеется, видите изнутри.
1: Я думаю, это уже началось до того, как я начал участвовать довольно часто именно в таких крупных конкурсах. Ну, не знаю, мне кажется, даже лет 20 назад, хотя я тогда, конечно же, наверное, только начал заниматься на рояле, уже, может быть, эта тенденция началась.
0: Понятно. Я знаю, что вы совсем недавно, это было еще, заняли первое место на одном из самых престижных мировых конкурсов, я имею в виду, в городе Такамацу в Японии. И да, там ваше выступление, вы исполняли третий концерт Рахманинова, признали лучшим. Вопрос, как вы относитесь к Сергею Рахманинову и к его творчеству вообще?
1: Да, ну, конечно, я не могу вот сейчас уже, тем более уже после того, как довольно много лет прошло,
0: да,
1: с тех пор, как я начал играть Рахманинова вообще, то есть первый произведение, наверное, я начал уже играть в музыкальной школе, то есть первые годы обучения, можно сказать. Это один из самых главных для меня композиторов.
0: И продолжает оставаться.
1: Да, безусловно. То есть не только в своем значении, именно для истории мировой музыки, в... Но, тем не менее, лично для меня это очень личная история, скажем так, его музыка. Я не могу себе представить свою жизнь даже без его музыки, можно так сказать. Может быть, это какие-то более такие высокопарные слова, но, тем не менее, это так.
0: Я сейчас вас задам вам вопрос, как человек, который, допустим, музыку не знает и не занимается, но если говорить о Рахманинове и ваша занятость, у вас впереди те или иные конкурсы, вы чем-то постоянно заняты, разумеется, вы переезжаете, и если говорить о творчестве Рахманинова, вы все равно достаточно часто возвращаетесь к тому, чтобы хотя бы самому для себя сыграть Рахманинова, не для конкурса?
1: Да, но это относится не только, конечно, к творчеству Сергея Рахманинова, потому
0: конечно,
1: что...
0: Конечно.
1: Да, я бы сказал, все-таки я еще считаю себя молодым исполнителем, так скажем, и мне более интересно как бы идти расширять свои горизонты. То есть в буквальном смысле расширять репертуар, конечно же, но и не ограничивать себя какими-то несколькими композиторами.
0: Расширять горизонты для вас, Филипп, что вас удивило в последний год-два из того, что вы увидели в музыкальном мире? Какие-то композиторы, наверное, определенные?
1: Да, безусловно, еще один большой интерес, профессионально, можно сказать, для меня это новая современная музыка. Вот не так давно, и, в общем-то, сегодня, я сейчас нахожусь в Польше, я играю в том числе произведения Томаса Адаса, это британский композитор, ныне живущий, и я действительно считаю его очень крупным композитором, действительно большим мастером своего дела, и то, что те вещи, которые он делает, действительно меня очень сильно интересуют и вдохновляют.
0: Интересно. Когда впереди очередной конкурс, встреча с, я не говорю даже с соперниками, но с коллегами, с пианистами разного возраста, и вы знаете, что вам предстоит сыграть несколько произведений. Произведения отбираете вы для определенных конкурсов?
1: Да, это большое мучение, честно говоря,
0: Настолько?
1: выбор программы. Да, действительно, потому что для даже одного концерта, если не говоря уже о конкурсе, где программы намного больше, чем на одном концерте, для одного концерта я могу выбирать программу на протяжении одного месяца, если не больше.
0: Это много
1: Потому что,
0: времени, да.
1: да, это много времени, потому что, естественно, нужно какие-то вещи, они не приходят только в тот момент, когда ты активно думаешь про них, то есть это какой-то процесс, который подсознательный, скорее выбор программы. Ну и что касается конкурсов, вот впереди у меня это, естественно, конкурс Рубинштейна, финал конкурса Рубинштейна в начале сентября.
0: Да.
1: Да, это большой, как сказать, комплекс разных, ну, не проблем, я не знаю, а аспектов именно как выбирать программу. Конечно же, она должна тебе нравиться, ты должен любить эту музыку, она должна тебе подходить. Но что касается конкурсов,
0: Подходить
1: очень важно
0: хороший
1: тогда
0: глагол.
1: показать себя. Да, подходить и как бы показать себя с нужной стороны, потому что каждый имеет свои плюсы и минусы. И наша задача не только в том, чтобы как бы пытаться побороть свои какие-то отрицательные качества, но хотя бы их попытаться скрыть, если можно так сказать, или подвинуть в сторону. И это,
0: Понятно.
1: конечно, в этом отношении репертуар очень важен.
0: Из того, что я вижу, я имею в виду репертуар и концерты, которые пройдут здесь, в Тель-Авиве. 3 сентября в Тель-Авивском музее искусства будет классический концерт вместе с оркестром Израильской камераты «Иерусалим». И там будут сыграны произведения Гумеля, Бетховена и Моцарта, где вы также будете на сцене, равно как и Дмитрий Юдин и Станислав Корчагин, с которыми я тоже говорила уже в прошлой неделе. 5 сентября будет еще один концерт в Тель-Авивском музее искусств, и там будут фортепианные трио с участием скрипачки Саиды Барлев и виолончелиста Елеля Цори. Произведения на этот раз будут Рахманинова и Равеля. И 7 сентября в зале Гехалтар будет Тель-Авива Прокофьев, Брамс, Барток. Вы, я так понимаю, любите все, что вы будете играть.
1: Да, естественно. Хотя, в общем-то, это довольно разные произведения. То, что в моем репертуаре именно этого финального тура. То есть два фортепианных концерта, второй концерт Бетховена и второй концерт Брамса. В общем, сказать, немецкая программа. И трио Равеля, конечно же, это совершенно другая музыка, французская музыка 20 века. Да, но ну, тем не менее, это всегда очень интересно, как бы подходить к музыке с разных сторон и пытаться охватывать как-то больше, так проще говоря, да.
0: Разумеется. Я недавно увидела статью, которая касалась в Варшаве проходившего международного конкурса пианистов имени Шопена, 19-го в тот момент, и того, что написал о вас и о вашей игре Борис Блох, замечательный пианист. Так вот, он, я цитирую, пишет: «Слушая многих участников, я услышал настоящую пианистическую школу лишь тогда, когда к роялю прикоснулся Филипп Лынов. Увы, эта школа стала быстро исчезать. Великая московская школа, созданная благодаря работе Игумнова, Гольденвейзера, Нейгауза». Думаю, многие радиослушатели наши прекрасно знают эти имена, разумеется. И он продолжает: «Эта школа пережила Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну, но не может не пережить изгнание многих из тех ее выпускников, которых сейчас уже жизнь разбросала по миру». Приятные очень слова, прекрасная характеристика, на мой взгляд, ваша
1: Да,
0: и
1: и при
0: вашей
1: этом очень
0: школы.
1: печальные.
0: И печально, конечно, очень грустно при этом. Да, но это на самом деле очень здорово, когда старший коллега вот так оценивает вашу школу игры, настолько, видимо, разнящуюся с тем, что он видит у других на сцене, у рояля.
1: Ну, да.
0: Все-таки школа есть школа. Что касается того, что будет в ближайшие дни, уже можно сказать, совсем скоро в Тель-Авиве, то я вижу жюри конкурса, которое совершенно замечательное. И в этот раз возглавляет жюри конкурса имени Рубинштейна профессор Ари Варди, в составе жюри Даниэль Баренбоен и Марта Аргерих, и много-много имен, которые, разумеется, все прекрасно знают, и не только профессиональные пианисты, но вам, естественно, и самим будет приятно, когда есть такой состав жюри, разумеется. Спасибо огромное, я была рада, что вы нам сегодня уделили время. Занимайтесь, мы ждем вас здесь, в Израиле, в Тель-Авиве, уже в начале сентября. Удачи вам,
1: да,
0: конечно, как
1: большое.
0: И всем, Филипп.
1: Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо большое.
0: Спасибо. Всего вам доброго. С нами был Филипп Лынов, один из 6 финалистов гран-финала конкурса имени Артура Рубинштейна.
2: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: Продолжаем наш эфир. Есть еще о чем говорить. Я думаю, вы не сомневаетесь в моих словах. И точно так же не сомневается в них журналист, культуролог Маша Хинич. Уже заранее благодарю, знаю, что есть очень много всего. Поделишься хоть чем-то сегодня. Маша, доброе утро.
1: Привет, Таня. Привет. Поделюсь тем, чем успею поделиться.
0: Вот-вот.
1: С большим удовольствием.
0: Итак.
1: Знаешь, давай начнем с Тель-Авива.
0: Давай.
1: И начнем мы с Тель-Авива, потому что в Тель-Авивском музее где-то 10 дней назад, пару недель, время бежит так быстро, что уже не успеваешь за ним следить, открылась выставка Номы Бары, израильского иллюстратора, который, впрочем, давно живет в Лондоне, и он как бы, ну, скажем так, с неким суперлативом не просто известен, он суперизвестен в мире. И, как пишут кураторы, что каждый день в каком-нибудь уголке мира публикуется новый рисунок Номы Бары. Так оно и есть, собственно говоря, поскольку он в основном иллюстратор, хотя не столько, его работы украшают обложки ведущих газет, журналов, бестселлеры таких писателей, как Маргарет Этвуд и Харуки Мураками, не только их журнальные обложки, как я уже сказала. И, в общем, он в какой-то мере, он и его искусство, его творчество формирует образы современной культуры, образы значимых культурных институций не только, но и мировых брендов. Например, он разработчик брендов Coca-Cola последние лет 10.
0: Интересно.
1: То есть все мы видели его работы, все мы видели его рисунки, иллюстрации. Возможно, того не зная, беря в руку ту или иную новую книгу Мураками или покупая бутылку Coca-Cola, кто-то же ее оформил. Мы редко про это задумываемся. Кто-то же придумал наклейки и все рекламные лого того или иного бренда. И во многих случаях это Нома Бар, который закончил свое время Бецалель. Некоторое время работал графиком, кстати, в одной из новостных программ, Таня, так что был твоим коллегой, да, в каком-то, да, мере. Выставка же, и после чего уехал в Лондон, там открыл свою студию и живет там примерно лет 20-25, и выставка прослеживает вот именно развитие его художественного языка, который художник выстраивал более 25 лет, и на выставке представлены в основном работы не заказные, не новые, за исключением нескольких, о которых я скажу, а то, что он делал все это время, эту четверть века. Язык минималистичный, точный и в то же время очень такой сжатый, очень мощный, поскольку Нома Бар отличается тем, что может сжать сложную идею, сложные ассоциации, несколько смыслов в один резкий, неожиданный и незабываемый образ, потому что, еще раз говорю, мы все знаем его рисунки, не знаю, кто их автор, его иллюстрации, и, конечно, увидев их один раз и поняв, кто их автор, уже забыть это невозможно. Но, кстати, на выставке представлены не только иллюстрации, увеличенные, надо сказать, во много раз, это большая выставка, но и разные медиумы работы Бара, ты уже сказала, иллюстрации, скульптуры, инсталляции, печать, анимация, и можно проследить его путь от ключевых работ, которые сформировали его художественный язык, через игру, через юмор, через интерактивное измерение его творчества, через серии, которые он развивал много лет. И, как я уже сказала, на выставке есть новые работы, и новые работы — это как раз серия, которая создана специально для этой выставки, кстати, при поддержке компании «Тамбур», я сейчас расскажу, почему, которая посвящена Тель-Авиву, морю, солнцу и игре в матка, в нашу вот такую пляжную странную игру, что-то среднее между теннисом настольным и теннисом и большим теннисом. Все, в общем, знают, что такое маткат, и из сотни маткат Нома Бар создал такую инсталляцию «Тель-Авив, пляж, море», и все это несколько, может быть, двусмысленно, и как бы вдруг ты открываешь новые и новые слои того или иного изображения, не только в этой серии «Маткат», но и в других его рисунках, в других его работах. И, как я уже сказала, выставка это очень большая, выставка это очень яркая, я бы даже сказала, торжественная. И проходит она при поддержке друзей Тель-Авивского музея искусства Израиля и будет проходить до января. Есть еще время, поспешите, тем не менее, до января как бы много времени, но и относительно недолго. И, кстати, готовя как бы статью о Номе Бары, я заинтересовалась, почему именно тамбур, действительно, мало ли кто происходит, делает краски, но на самом деле это некая израильская история, потому что оказалось, что первая тамбурия, это называлось, открылась в Сфате 90 лет назад, в 1936 году, сейчас стала неким брендом, да, представляешь, это действительно история, неким таким израильским брендом, частью израильской истории, на мой взгляд. Номе Бар тоже стал брендом, и тоже, я очень надеюсь, он стал частью израильской истории искусства. И, ну, и, в общем, конечно, это все очень-очень интересно, и это все можно потрогать и прийти туда с детьми. Для детей предусмотрены вокруг этой выставки различные мероприятия, и можно сидеть прямо на выставке, выдают листы для раскрашивания, и, вдохновляясь творчеством Номе Бара, учиться, потому что, на мой взгляд, эта выставка еще в неком смысле и учебная, на ней очень хорошо, если прийти туда с детьми, прийти туда самим, можно понять, что такое иллюстрация. Вот просто очень хорошо это понять. И уж коли мы заговорили, да, про выставки для детей, и все еще находимся в Тель-Авиве, я не могу не рассказать о выставке «Glow», «Свечение», «Свет», которая проходит в Тель-Авивском порту, в «Ангаре-11», где сделан такой подводный мир, морские животные, растения, все это яркое, светится, все это сильно впечатляет, такой особый световой и световой эффект, световой маршрут в темноте, который царит в этом помещении, но, кстати, абсолютно не мешает передвигаться. И еще раз, «Glow» — это подводное свечение, бассейны с разноцветными шариками, с различными животными. Кстати, там тоже можно детям самим порисовать, самим что-то сделать и увидеть не только подводных животных, но и бабочки, и потом зал планет. На самом деле есть подробное описание этой и других выставок. Этим летом какое-то просто бесконечное количество выставок, в основном в кондиционированных помещениях, что очень хорошо. И вот эта выставка «Glow» — это один из примеров. Кстати, в Тель-Авиве, напомню, еще проходит выставка «Цветы», не менее яркая и не менее интересная. Эти выставки в закрытых помещениях, они платные, но, кстати, в том же Тель-Авивском порту одновременно проходит выставка, которая называется «Мукзам Пеномаль». Ну, скажем, перейдем ее так... Всего чересчур много, да, чересчур много в порту, и это выставка сластей, ну, естественно, их там продают, но эти сласти как бы и увеличены до каких-то гигантских размеров, они становятся шалашами, они становятся песочницами, они становятся горками, советую туда прийти и посетить все-все-все, и обе эти выставки тоже, и немножко о серьезном.
0: Можно и немножко.
1: Да, можно и немножко. Просто у нас, к сожалению, не так много времени. В прошлый раз, когда, Таня, мы с тобой беседовали, я скажу, что закончились все сезоны всех и театров, и концертов. Перерыв. Ну, опять-таки, сегодня мы уже успели сказать, что время идет быстро. Перерыв подходит к концу. И вот уже в самом начале сентября, буквально 6 сентября, в рамках большой симфонической серии в Центре сценических искусств Герцли встретятся два выдающихся итальянских музыканта, дирижер Якопо Сипари, он уже выступал в рамках этой серии, и виртуозный пианист Джузеппе Альбанезе, и вместе с Хайфским симфоническим оркестром в рамках большой симфонической серии в Герцли они представят программу из произведений Верди, Равелли и Шостаковича. Я только скажу, что этот концерт, это еще не начало сезона, это концерт должен был состояться 9 марта, был перенесен из-за операции «Рык льва» Шада Тарье, и вот именно этот концерт пройдет 6 сентября. Прекрасная программа, прекрасные исполнители. Я, кстати, напомню в продолжении этого разговора с Филиппом Луновым, что начало сентября – это очень насыщено классической музыкой.
0: Более чем,
1: будут проходить в Тель-Авиве финальные концерты конкурса Рубинштейна, о чем ты только что говорила. Кстати, ровно же в эти дни в Иерусалиме будут проходить концерты Иерусалимского фестиваля камерной музыки. Как всегда, придется побегать, да. Менее серьезного, в оставшиеся минуты я возвращусь к детям, к музеям, к кондиционированным помещениям. Напомню, что проходят по стране цирковые представления цирка Куба-Хуба. По-моему, сейчас они в Натане до конца августа. По всей стране будут проходить представления цирка Браво. В Ришен-Лиционе есть парк батутов для детей также в огромном кондиционированном помещении. Ну, а те, кто хочет прийти куда-то с детьми и побыть в тишине, могут прийти в Рамадганский музей израильского искусства, о чем мы уже говорили, где проходит масса мероприятий и для детей, и для взрослых, и все это вокруг четырех очень интересных выставок в музее. И это очень интересно, что вот не просто приходите порисовать, а приходите посмотреть выставки, погулять с кураторами, послушать историю о тех или иных художников. И вслед этому в Рамадганском музее израильского искусства организованы те или иные мероприятия. Также не могу не напомнить то, о чем ты говорила, рассказывала вчера, Таня, о фестивале «Докутекст», фестивале документального кино, который проходит в Национальной библиотеке Израиля и открывается через пару дней с 16 по 20 августа. И ровно в эти же числа, и так бывает всегда, там же в Иерусалиме будет проходить фестиваль «Корон». Международный кукольный фестиваль, проходить он будет уже в 35-й раз. Опять-таки, хочу сказать, вау, он же только что открылся еще на нашей памяти. Да, этот фестиваль был организован Иерусалимским кукольным театром «Вагончик», «Train Theatre», «Корон». Каждый называет его по-разному. И 5 фестивальных дней пройдут как в помещении самого театра в центре столицы, так и в других залах квартала под открытым небом. Детские спектакли, кукольный театр, театр предметов, театр сказка. Знаешь, я вчера читала программу и даже вот не знаю, что порекомендовать. У нас хочется просто вот все порекомендовать. Да. Тем более, что в этом году есть новшество на этом фестивале. Будут ранние вечерние спектакли для подростков, часть которых говорит прямо об израильской действительности, о войне, об утрате, как, например, спектакль «Дом в Газе» Даниэль Энгель, резервиста, который написал сценарий кукольного спектакля по своим воспоминаниям, по своим переживаниям. Будут вечерние показы для взрослых, визуальный театр, современный цирк, танец, перформанс, бесплатный мультижанровый уличный комплекс «Это не сказка», бесплатные, опять-таки, уличные события и мастерские, ночные бесплатные события. И в общей сложности 35-й фестиваль, международный фестиваль кукольных театров

В «Маданэй Мане» цены тают. Сосиски с сыром 5,40 за 100 граммов. Филе баса и морского окуня только 34,90 за 2 килограмма. Мороженое «Руть» пломбир номер 1 24,90 за килограмм. Латвийские шпроты 3 банки за 19,90. Только до конца недели. В «Маданэй Мане».

В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В Цахале подтверждают информацию о том, что в конце прошлого месяца был ликвидирован полевой командир Хамаса в секторе Газа, у которого в плену ранее находились многие израильские заложники. Этот хамасовский террорист по имени Баса Мухаммад Машчага удерживал в плену, среди прочих, Цахи Эйдана, а также военнослужащую по имени Ноа Марциано, которые впоследствии были убиты. Кроме того, у него в плену находились Зив Берман, Омри Миран, Ори Магидиш, Наама Леви и Матан Энгерст. В армейском командовании указали, что в последнее время этот боевик Хамаса пытался восстановить террористические ячейки этой группировки. К событиям в арабской деревне Кусра в Самарии. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение Цахалю передать в руки полиции все полномочия, связанные с осуществлением гражданских законов в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. В опубликованном заявлении Кац написал, что в задачи Цахаля входит борьба с палестинским террором и охрана наших границ от внешних угроз, а не преследование молодежи холмов. Такое заявление министра обороны последовало после проведения им вчера совещания с высокопоставленными армейскими офицерами. По его словам, полиция наилучшим образом и наиболее эффективно сможет разрешить создавшуюся проблему. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Между тем, корреспондент Кан Хаим Голдиш передает, что сегодня утром поселенцы попытались восстановить форпост в деревне Кусра. Однако из Цахаля поступила информация о том, что установленная поселенцами палатка была разобрана. Командующий военно-морскими подразделениями Корпуса стражи Исламской революции Ирана заявил, что по его оценке война между его страной и Соединенными Штатами вскоре возобновится. В интервью ливанской газете «Аль-Ахбар», ассоциирующей себя с Хизбаллой, он указал, что все попытки взять под контроль острова в Ормузском проливе повлекут за собой немедленную и беспрецедентно жесткую реакцию, ибо это станет пересечением всех красных линий. Офицер добавил, что ни один американский объект не будет в безопасности при таком сценарии развития событий. Он опроверг саму возможность того, что американцы захватят какие-либо острова и силой вынудят открыть Ормузский пролив. Эти острова превратятся в места массовых захоронений американских солдат, пригрозил представитель режима Аятолл. Об этом сообщает корреспондент Кан Руи Кейс. Как мы уже передавали ранее, саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман встретился с начальником Центрального военного командования армии Соединенных Штатов Брэдом Купером. Официальное информационное саудовское агентство сообщило минувшей ночью, что в ходе этой встречи они обсуждали перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере обороны, а также вопросы, связанные с поисками путей снижения напряженности в ближневосточном регионе. Корреспондент Кан Руи Кейс передает, что Министерство обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде указало, что была проведена также

0: встреча представителей 39 различных стран, на которой рассматривались проблемы защиты морского судоходства. Речь идет о саудовской инициативе, направленной на защиту морских путей по следам последних нападений йеменских повстанцев-хуситов на саудовские корабли. Средства массовой информации Ливана сообщают о том, что ВВС Сахаля атаковали деревню Аль-Мансури, которая расположена в западной части Южного Ливана. Вчера ливанские СМИ указали, что политическое руководство Израиля предоставило Сахалю зеленый свет на удары по объектам Хизбаллы в районе хребта Али-Тагер, неподалеку от Набатии. По различным данным, там скопились сотни боевиков Хизбаллы, а также представителей Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Об этом сообщает корреспондент КАН Гай Маян. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, возможны кратковременные дожди на севере и в центре страны. Завтра, в субботу, небольшое потепление, возможны дожди на севере и в восточных районах. В воскресенье и в понедельник температура вновь понизится. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 41 градус. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Представьте себе раннее утро. Море еще темное, над водой только начинает появляться тонкая светлая полоса. В доме открыты окна, на столе карандаши, листы бумаги, записная книжка. Человек встает очень рано, иногда до рассвета, старается не разговаривать, не читает газет, не отвечает на письма. Сначала он должен написать несколько сотен слов. Он пишет медленно, перечитывает каждую фразу, вычеркивает все, без чего можно обойтись, потом печатает, потому что считает, если писатель действительно знает, о чем рассказывает, ему не обязательно объяснять читателю все. Самое важное остается над поверхностью, как огромная невидимая часть айсберга. Человека этого зовут Эрнест Хемингуэй. Сегодня мы говорим в эфире Канрека именно о нем. Я постараюсь рассказать вам достаточно интересных фактов об этом удивительном писателе, по крайней мере, на мой взгляд. С вами Таня Барская, и мы продолжаем наш эфир. О Хемингуэе говорили так много, что подлинного человека практически перестали замечать. Так тоже бывает. Охотник, рыбак, военный корреспондент, любитель корриды, человек, который как будто бы никогда ничего не боялся. Но, возможно, многое было иначе. Возможно, Хемингуэй писал о мужестве именно потому, что знал, что такое страх. Писал о войне и много писал о войне, потому что видел, как она калечит людей. Писал о любви, потому что любовь не раз приносила ему боль, как и многим. Попробуем пройти вместе с ним через несколько городов и несколько его жизней. Америка, Италия, Париж, Испания, Куба, Африка, конечно. Попробуем понять, почему он, человек, который так не любил лишних слов, оставил после себя столько историй. Машинка останавливается. Несколько секунд тишины. Эрнест Хемингуэй. Человек удивительный. И жизнь, в которой очень много событий громких было больше, чем вообще в любом приключенческом романе. Книги, в которых самые громкие чувства произносились почти шепотом.

Эрнест Миллер Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в Оук-парке, тихий, респектабельный пригород города Чикаго. Он с детства жил словно между двумя разными мирами. Один находился там, где он и родился, Оук-парк. Там следовало соблюдать приличия, правильно одеваться, хорошо учиться, ходить в церковь. Другой мир начинался в Северном Мичигане, где семья проводила лето. Там были лес, озеро, лодка, рыбалка, охота и отец, который учил мальчика обращаться с ружьем, ставить палатку, разводить огонь, определять направление ветра и понимать поведение рыбы. Позже эти знания, как вы понимаете, читатели, войдут в его рассказы. У Хемингуэя природа вообще почти никогда не бывает просто декорацией. Река, лес, либо море, они становятся местом проверки самого человека, то есть героев, персонажей. Ты один, и рядом нет зрителя. Нельзя произнести красивую речь и убедить всех в своей храбрости. Нужно действовать. Именно поэтому герои Хемингуэя так часто ловят рыбу, или охотятся, или идут по горам, или наслаждаются видами, или ждут рассвета на передовой, если это война. А войны много, и мы об этом еще поговорим. Внешне эти люди заняты простыми делами. Но на самом деле они решают гораздо более сложные вопросы. Кем они остаются перед лицом страха, боли, смерти – это то, что очень часто и всю жизнь волновало самого автора.

После школы Хемингуэй не пошел в университет. В 17 лет он устроился репортером в газету «The Kansas City Star». Газетные правила, как вы знаете, требуют писать короткими предложениями, используя точные, энергичные слова. И вот этот урок Хемингуэй запомнил навсегда. Позднее он признавал, что газета научила его строить простое повествовательное предложение. Простое ведь не значит бедное. Написать длинное иногда легче. Можно объяснить, уточнить, повторить, подсказать читателю, что он должен почувствовать. И Хемингуэй старался поступать иначе всегда. Он показывал движение руки, жест, короткий ответ – стакан на столе, окно, за которым идет дождь, и предлагал читателю, нам, самим чувствовать то, о чем персонажи не способны говорить. И так постепенно родился писатель, который сделал молчание частью литературы. И это было удивительно. История жизни Хемингуэя вообще могла бы сложиться спокойно. Журналистская работа, семья, газетная карьера. Но в Европе уже шла Первая мировая война. И 18-летнему Хемингуэю казалось, настоящая жизнь где-то далеко, не там, где он. И вот тогда он записался добровольцем в Красный Крест. Из-за зрения его не брали в армию. И он отправляется в Италию водителем санитарной машины. Прибыл на фронт с романтическими представлениями о войне. Но в июле 18 года неподалеку разорвался снаряд. Хемингуэй получил тяжелое ранение ног, осколки и оказался в госпитале в Милане. И вот там он влюбился в медсестру. После возвращения в Америку он все ждал, что они поженятся, она переедет к нему. Но однажды он получил письмо, в котором Агнес сообщала, она не станет его женой. Думаю, что те, кто хорошо знают произведения Хемингуэя, понимают, что через несколько лет, а именно через 11 лет, пережитое в Италии, превратилось в роман «Прощай, оружие». Он не просто переписал собственную биографию, конечно, нет, роман появился из более глубокого вопроса, что происходит с любовью вообще в мире, где человеческая жизнь зависит от снаряда, приказа, чужой ошибки. И в книге вот то, что происходило тогда в Европе, война, она не выглядит возвышенной вообще. В ней много грязи, много усталости, много бессмысленных приказов и много страха. Хемингуэй уже понимал, он будет повторять в разных произведениях. Громкие слова вроде «слава», «подвиг», «честь» особенно опасны там, где реальные люди истекают кровью. Для него честность писателя начиналась с отказа приукрашивать что бы то ни было, тем более смерть. 1921 год. Хемингуэй женится и со своей молодой женой пара отправляется туда, где Хемингуэй был очень и очень счастлив.

Париж. Хемингуэй работает там европейским корреспондентом газеты «Торонто Стар», но он не мечтал о газетных статьях, конечно, нет, он хотел писать художественную прозу. В Париже тогда можно было встретить Джеймса Джойса, Эзру Паунда, Гертруду Стайн, Пабло Пикассо, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В общем, можно только мечтать о такой потрясающей компании. Литература, можно сказать, в Париже того времени создавалась не только за письменным столом. Они обсуждали литературу и сюжеты в кафе, в маленьких книжных магазинах, дешевых ресторанах, квартирах. Потом Хемингуэй вспоминал Париж как праздник, который человек навсегда уносит с собой. Он много работал, много писал, переделывал очень много, учился у других авторов и, конечно, одновременно с ними спорил. Гертруда Стайн, она тогда познакомила его, как и всех остальных, с выражением «потерянное поколение». Так стали называть людей, которые прошли Первую мировую и потеряли доверие к прежним ценностям. Они вернулись домой, но не смогли вернуться в старый мир. Для него это было очень важно. Слова, которые раньше казались надежными, обесценивались. Патриотизм, подвиг, долг, благородство. После окопов понятия эти стали звучать совсем иначе.

1925 год. Хемингуэй отправляется с компанией знакомых в испанскую Памплону на праздник Сен-Фермин. Там были коррида, жара, ревность, алкоголь, ссоры, сложные отношения внутри компании. И практически сразу Эрнест Хемингуэй понимает, перед ним готовый роман. Так появляется книга «И восходит солнце». Герои этой книги много путешествуют, много разговаривают, влюбляются не в тех людей. Внешне с ними почти ничего грандиозного не происходит, но внутри каждого живут последствия войны. Опять войны. И все же Хемингуэй не пишет, они глубоко несчастны. Нет, он показывает их разговоры читателю, шутки, поездки, стаканы на столе, недосказанные фразы. Он все это показывает читателю. Он должен сам, читатель, почувствовать ту пустоту, которую персонажи стараются заполнить движением и развлечениями. Роман «И восходит солнце» вышел в 1926 году и сделал Хемингуэя знаменитым, а ему было тогда только 27 лет.

Действительно, к 26-му году, можно сказать, Хемингуэй находит свои темы, находит темы поколения, и одновременно он создает свой собственный литературный стиль, голос, почерк, совершенно точно узнаваемый. Создает образ, тот самый парижский Хемингуэй, он еще там, мыслями он еще в Париже, но он уже живет так, словно собирается пройти свой выбранный путь, не спрашивая для этого разрешения ни у кого.

А мы продолжаем. Обычно Хемингуэй писал утром, когда никто не мешал, и дневная суета еще вообще не начиналась. Он мог работать карандашом в тетради, потом переносить текст на машинку. Иногда работа шла быстрее, но количество написанного не было никогда целью. Хемингуэй сам рассказывал, ему нужно было найти настоящую фразу, которой автор верит сам. Хемингуэй старался заканчивать дневную работу в тот момент, когда уже понимал, что произойдет дальше. Он возвращался к тексту и продолжал на следующий день. Это мог быть следующий день. С того места, где путь был еще виден. И наоборот, простота требовала многочисленных исправлений, а он очень часто исправлял, переписывал. Известен его принцип айсберга. Над водой видна только небольшая часть того, что происходит, небольшая часть ледяной горы. Остальное ведь скрыто. И вновь читатель должен догадываться сам. Так и в рассказе автор может не объяснять все напрямую, но он обязан знать скрытую часть истории. И тогда то самое молчание Хемингуэя создает очень сильное впечатление. И прекрасный пример, очень вам рекомендую прочесть. «Холмы, как белые слоны». Рассказ Хемингуэя. Мужчина и женщина сидят на железнодорожной станции и разговаривают о некой медицинской процедуре. Слово, которое обозначает эту процедуру, почти не произносится, что интересно. Мы слышим обычный вроде бы разговор. Короткие реплики, просьбы, вот именно в стиле самого Хемингуэя. Попытки убедить, желание избежать прямого ответа короткими фразами. И постепенно становится ясно, за спокойной беседой решение способно изменить сразу две жизни. У Хемингуэя люди редко говорят именно то, что чувствуют. Потому что, наверное, и мы с вами, люди настоящие, мы тоже не всегда, не часто можем сказать именно то, что хотим, и то, что чувствуем, по совершенно разным причинам. Хемингуэй эту особенность понимал, чувствовал и сделал ее своим тоже литературным приемом. Наверное, иногда самое важное сообщение – то, которое человек так и не решается произнести. Но хорошо, когда это сможет почувствовать второй. Это удивительно на самом деле. Эта песня, которую вы слышите сейчас, связана с литературой другого автора, Габриэля Гарсия Маркеса. Но вот настроение одиночества этой песни, ожидание и непрочитанного письма удивительно точно подходит к миру Хемингуэя. Группа «Би-2».

О, да, Испания. Испания и коррида, и, конечно, Хемингуэй. Испания занимала в жизни Хемингуэя особое место. Его привлекали испанская культура, ритуалы, язык, праздники и, да, коррида. Коррида вызывает справедливые споры и неприятия. Для Хемингуэя она была вообще все годы не просто развлечением или нет. Она не была демонстрацией жестокости или нет. Он видел в ней ритуал встречи со смертью. Он много думал об этом, о смерти как таковой. И здесь снова появляется главный вопрос Эрнеста Хемингуэя. Как человек ведет себя, когда опасность становится реальной? В данном случае символом этого вопроса становится Матадор. В книге «Смерть после полудня», вы знаете эту книгу, он пытается объяснить устройство корриды как раз и одновременно формулирует свои представления о писательском мастерстве. И именно там Хемингуэй описывает идею невысказанной части повествования. И писатель может убирать известные ему факты, а вот мы, читатели, должны чувствовать его присутствие. Нельзя только убирать то, что не знает сам автор. В газетах и журналах читатели видели этого писателя очень разным. Видя его фотографии, читая статьи о нем, Хемингуэй с ружьем. Вспомните эти фотографии. Хемингуэй на рыбалке, Хемингуэй в баре, Хемингуэй на фронте. Он сам тоже поддерживал этот образ, любил соревнования. Настоящий Хемингуэй был гораздо сложнее вот этой легенды. В книгах мужественный человек ведь не тот, кто ничего не боится. Мужественный человек, конечно, знает, что может проиграть, но всегда старается сохранить достоинство.

Впереди в жизни Хемингуэя еще одна Испания. И уже совсем не праздничная Памплона, а страна, которая разорвана гражданской войной.

0: this morning. I'm the only one this evening.
1: 1936 год. В Испании начинается гражданская война. Она разделила страну, семьи, друзей, родных. Хемингуэй отправляется туда как журналист. Он поддерживал республиканцев, встречался с бойцами, находился под обстрелами, видел разрушенный Мадрид. Именно тот опыт и стал основой романа «По ком звонит колокол», который был опубликован в 1940 году. Почему Хемингуэй написал эту книгу? Его интересовало, способен ли человек сохранить личную ответственность внутри большого исторического насилия. На войне легко сказать: «Таков приказ, так поступают все, от меня ничего не зависит». Он спрашивает иначе: «Что зависит именно от меня?» Название того самого романа «По ком звонит колокол» взято из размышлений английского поэта Джона Донна о том, что ни один человек не существует отдельно от остальных. Когда погибает другой, мир становится меньше. И об этом он думал очень много. Колокол звонит не по известному человеку, где-то далеко он звонит по каждому из нас. Поэтому роман не только о храбрости главного героя Роберта Джордана, он о взаимной ответственности людей, о том, что чужая смерть не бывает полностью чужой. У каждой страны живые лица. Война превращает соседей во врагов, обычных людей заставляет совершать поступки, о которых они раньше просто не могли и думать. В книгах Хемингуэя, конечно, люди не всегда могут спасти себя, но иногда они способны спасти в себе человека. Я думаю, вы читали эти книги.

Во время Второй мировой войны Хемингуэй снова стал корреспондентом. Он находился рядом с союзными войсками, освещая события во Франции, присутствовал при освобождении Парижа. И здесь его биография снова смешалась с легендой. Он часто любил рассказывать о своем участии в военных действиях. Некоторые эпизоды со временем обрастали подробностями его от поклонников, которые потом было уже сложно отделить от авторского рассказа. Он снова оказался опять рядом с войной. Снова и снова. Тема, которую сложно отделить уже было от Хемингуэя, тема, от которой он, в общем, никогда и окончательно не уходил. Возможно, рядом со смертью и с темой смерти он острее ощущал жизнь. Слишком много этой темы в его произведениях. А может быть, после его первого ранения в Италии мирная жизнь всегда казалась ему недостаточно настоящей, и он искал риск в войне, в охоте, в море, в Кариде, в Африке, конечно. Но самые трудные сражения происходили уже потом не на фронте. Они происходили за его письменным столом. После успеха от писателя всегда ждут продолжения следующей великой книги, после великой книги второй, третьей книги, и читатели начинают сравнивать автора с ним же самим. В конце 40-х годов критики все чаще говорили, что лучший Хемингуэй остался в прошлом, и роман «За рекой в тени деревьев» тогда был встречен прохладно. Это было странно, и, конечно, ему требовалась новая книга. Книгой этой, конечно, стала, как вы предполагаете, «Старик и море». Ему требовалась эта книга, не громкая, не огромная, предельно простая. История одного человека, одной лодки, одной рыбы, Куба, «Старик и море». Хемингуэй очень много лет жил на Кубе, неподалеку от Гаваны. Он выходил в море на своей лодке «Пилар», рыбачил в Гольфстриме, разговаривал с рыбаками, наблюдая за их жизнью. Море он знал не по книгам. Знал, как меняется цвет воды, как птицы указывают на рыбу, как ведет себя леска, как человек разговаривает сам с собой, когда вокруг никого. И в 1952 году журнал «Life» публикует повесть «Старик и море». Ее герой – старый кубинский рыбак Сантьяго, 84 года, и он почти 3 месяца возвращается домой без улова. Окружающие начинают считать его окончательным неудачником. Но на 85-й день Сантьяго уходит далеко, в море, ловит огромную рыбу. Начинается изнурительная борьба. Старик уважает рыбу и разговаривает с ней, называет ее братом. И все же должен победить, поскольку он рыбак. Когда он, наконец, привязывает рыбу к лодке, отправляется домой, на добычу нападают акулы. И старик сражается с ними, всем, что у него есть. Но к берегу он привозит почти один скелет рыбы. Победил он или проиграл? Внешне проиграл. От огромной рыбы ничего не осталось. Но автора интересовал не результат, точнее, не только результат. Сантьяго сделал все, что мог. Он вынес боль, усталость, страх, одиночество. И этот человек не позволил поражению лишить себя достоинства. Об этом писал Хемингуэй в этой повести «Старик и море». И здесь одна из самых важных мыслей, которые так потрясающе изложил и донес до читателей всего мира Хемингуэй. Человека можно разрушить физически, но поражение не обязательно становится внутренней капитуляцией. Это была потрясающая победа самого Хемингуэя. Критики ведь в нем сомневались, и он должен был сам уйти далеко в море, как тот старик, и доказать всем, и прежде всего себе самому, что он способен поймать огромную рыбу и победить. Повесть эта имела огромный успех. В 1953 году Хемингуэй получил за нее Пулитцеровскую премию, а в 1954, через год, ему присудили Нобелевскую премию по литературе за мастерство повествования и особенно за проявившееся мастерство в «Старике и море» и за влияние на современную прозу. Он писал книгу о том, что победа и поражение иногда невозможно разделить. Думаю, что это так и есть. Это действительно удивительная на самом деле книга «Старик и море», написанная на Кубе.

0: Хемингуэй и тема любви. Если вы читаете его или прочитаете его биографию, вы обратите внимание, у него тема любви всегда существует под угрозой. Войны, разлуки, телесные травмы, ревность, смерть. Возможно, он верил в любовь, но не верил, что счастье может оставаться безнаказанным. Именно так. Людей в книгах, в произведениях Хемингуэя очень часто разделяет не отсутствие чувства, нет, их разделяет неспособность сохранить то, что они чувствуют, по очень разным причинам. Давайте пожелаем друг другу быть все-таки вместе как можно дольше.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке.

молчание, начало всех начал. Но если плечи песня,

В январе 1954 года, во время путешествия по Африке, которую он очень полюбил, Хемингуэй и его жена Мэри попадают в авиакатастрофу. На следующий день они пытаются выбраться другим самолетом, но при взлете происходит новая авиакатастрофа. Некоторые газеты, тогда не имея точной информации, успели подготовить сообщение о гибели писателя. Хемингуэй выжил и даже шутил по поводу собственных некрологов и будущих похорон. Это прекрасно соответствовало легенде о нем и образу, как его часто называли, неуязвимого папы Хемингуэя. При этом он получил серьезные травмы, последствия аварии добавились к старым ранениям, боли, болезням. В том же 1954 году, как я уже сказала, он получает Нобелевскую премию, но поехать в Стокгольм на церемонию ему не позволило здоровье. Вместо него прочитал речь американский посол. В подготовленном тексте Хемингуэй говорил об одиночестве писательского труда, о том, что писатель может общаться с людьми, путешествовать, становиться знаменитым, но в момент создания книги он один. Никто не может написать честную фразу вместо него. Внешне Хемингуэй достиг почти всего. Мировая известность, лучшие литературные награды, книги, переведенные на множество языков, путешествия, а сколько их было. Но человеку, который всю жизнь создавал образ силы, становилось все труднее управлять собственным телом, собственной жизнью и здоровьем. И что было для него особенно страшно, ему становилось все сложнее писать в силу всего вышесказанного. Так это и было.

Последние годы Хемингуэя были достаточно тяжелыми. Он пытался работать, переделывал текст воспоминаний о Париже, который позднее будет опубликован под названием «Праздник, который всегда с тобой». Работа действительно давалась очень и очень тяжело. Он болел и 2 июля 1961 года умер в своем доме в Кетчуме в штате Айдахо. Ему был всего 61 год.

0: почему Эрнеста Хемингуэя продолжают читать? Наверное, не потому, что каждый читатель мечтает охотиться в Африке или наблюдать корриду. Конечно, нет. Не потому, что его биография похожа на приключенческий фильм. Мы читаем его каждый по-своему, выбирая свои произведения. Потому что знаем ситуации, в которых человек не может сказать главное. Потому что каждому знаком страх поражения. Потому что мы тоже пытаемся сохранить достоинство, когда события оказываются сильнее нас. А Хемингуэй он показал, что сила может находиться в ограничении, в короткой фразе, в его знаменитой паузе, в деталях, в том, что осталось под водой. Старик снова выходит в море, солдат снова выполняет задачу, раненый человек учится ходить, писатель берет чистый лист и пытается написать одну правдивую фразу. Так это и происходит. Именно так. Эрнст Хемингуэй. Сегодня мы говорили именно о нем. Я надеюсь, вы были там, в мире Хемингуэя.
1: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит.

В «Маданной Мане» цены тают. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные. 44,90 за килограмм. Икра «Санта-Бремор». Две банки за 24,90. Торт «Брон Рыжий» 44,90. Только до конца недели. В «Маданной Мане».

В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан-Река. В студии Евгений Кушнер. Высокопоставленный политический источник в Бейруте заявил в интервью, выходящей в Лондоне на арабском языке, саудовской газете «Ашарк-аль-Аусад», что полная эвакуация боевиков Хизбаллы из районов, прилегающих к хребту Али-Тайр в Южном Ливане, это необходимое условие реализации соглашения между Израилем и Ливаном по прекращению огня. По его мнению, именно этот аспект будет центральным в ходе следующего раунда переговоров между сторонами в начале будущего месяца в Риме. В Бейруте высказывают опасения, что отказ Хизбаллы эвакуировать своих людей с военных объектов в данном районе может в конечном итоге привести к тому, что по городу Набатия будут нанесены массированные удары. Между тем, ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с Хизбаллой, сообщила, что американские генералы предупредили представителей политического руководства в Бейруте, что не следует ожидать отвод сил Цахаля из Южного Ливана до проведения в Израиле парламентских выборов. Об этом сообщает корреспондент Канбет Гай Майен. Как мы уже передавали ранее, командующий военно-морскими подразделениями Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана заявил, что по его оценке война между его страной и Соединенными Штатами вскоре возобновится. В интервью ливанской газете «Аль-Ахбар», ассоциирующей себя с Хизбаллой, он указал, что все попытки взять под контроль острова в Бормузском проливе повлекут за собой немедленную и беспрецедентно жесткую реакцию, ибо это станет пересечением всех красных линий. Офицер добавил, что ни один американский объект не будет в безопасности при таком сценарии развития событий. Он опроверг саму возможность того, что американцы захватят какие-либо острова и силой вынудят открыть Ормузский пролив. Эти острова превратятся в места массовых захоронений американских солдат, пригрозил представитель режима Аятолл. Об этом сообщает корреспондент Кан Руи Кейс. К событиям в арабской деревне Кусра в Самарии. Министр обороны Исраэль Кац отдал распоряжение Цахалю передать в руки полиции все полномочия, связанные с осуществлением гражданских законов в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. В опубликованном заявлении Кац написал, что в задачи Цахаля входит борьба с палестинским террором и охрана наших границ от внешних угроз, а не преследование молодежи холмов. Такое заявление министра обороны последовало после проведения им вчера совещания с высокопоставленными армейскими офицерами. По его словам, полиция наилучшим образом и наиболее эффективно сможет разрешить создавшуюся проблему. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Между тем, корреспондент Кан Хаим Голдич передает, что сегодня утром поселенцы попытались восстановить форпост в деревне Кусра. Однако из Цахаля поступила информация о том, что установленная поселенцами палатка была разобрана. К другим темам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна намерена усилить свои удары по тем объектам на Западе, которые используются для оказания помощи Украине. В интервью государственному телевидению он подчеркнул, что в настоящее время немедленное прекращение войны не представляется возможным. По его словам, об этом можно будет говорить только тогда, когда будут достигнуты соглашения, рассчитанные на длительный период времени. Кроме того, Лавров отметил, что Москва намерена обратиться к Вашингтону за разъяснениями по поводу предполагаемой причастности Соединенных Штатов к недавним ударам Украины по российской территории. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, возможно, кратковременные дожди на севере в центре страны. Завтра небольшое потепление, возможно, дожди на севере и в восточном.

0: В восточных районах. В воскресенье и в понедельник температура вновь понизится. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:43, Тель-Авив 19:08, Хайфа 18:56, Бершева 19:03 и Эйлат 18:50. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Ситуация в палестинской деревне Кусра. Около 100 правозащитников прибыли в деревню, чтобы доставить продукты питания и воду семьям, чьи дома остаются заблокированными. Однако сотрудники пограничной полиции остановили их на основании приказа об объявлении района закрытой военной зоной. Гуманитарная помощь была проверена, и примерно через час продукты и вода были переданы палестинским семьям. На фоне событий в Кусре министр обороны Исраэль Кац ранее распорядился передать полиции от Цааля все полномочия по обеспечению правопорядка в гражданской сфере в еврейских населенных пунктах Иудеи и Самарии. Корреспондент Кан Кармела Минаше сообщает, что координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Йорам Алеви несколько

0: заявление министра финансов США о том, что уже на следующей неделе Вашингтон объявит о мерах против Тегерана, аналогов которым, по его словам, еще не было в истории экономической изоляции государств, бывший глава подразделения «Цаль-Цаль» в Моссаде доктор Уди Леви заявил, что Соединенные Штаты пока используют далеко не все имеющиеся у них рычаги. В эфире Кан Решет Бет Леви отметил, что за идеологией иранского режима стоят конкретные люди, для которых деньги играют ключевую роль в принятии решений. По его словам, руководство режима и влиятельные семьи, контролирующие корпус стражи исламской революции, по-прежнему располагают сотнями миллиардов долларов, размещенных за рубежом, и эти активы до сих пор не затронуты санкциями. Леви считает, что США способны нанести по ним удар, и если они это сделают, ситуация изменится. Праймерис в Ликуде. Депутат Кнессета Цега Милаку сообщила сегодня, что не будет участвовать во внутрипартийных выборах. На этой неделе депутат Дан Илус объявил, что покидает Ликуд и присоединяется к партии Исраэль Бейтейну. Корреспонденты Кан Яара Шапира и Дикла Аарон отмечают, что ранее сегодня депутат Элазар Штерн от партии Беяхат объявил о своей отставке из Кнессета после 11 лет работы в парламенте. Рынок жилья. В мае-июне цены на квартиры выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим двухмесячным периодом. По данным Центрального статистического бюро Израиля, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Иерусалимском округе на 1,8% и в Хайфском округе на 1,5%. В то же время в Тель-Авивском округе цены снизились на 0,7%, а в Центральном округе на 1%. Корреспондент Канли Эль-Кайзер сообщает, что в годовом выражении за последние 12 месяцев цены на квартиры снизились на 1,5%. Прогноз погоды. Максимальная температура в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит завтра 32 градуса, в Бейершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река в 16 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в этот час, в канун субботы, мы беседуем о недельном разделе Торы с раввином Цви Патласом. Добрый день! Шаббат шалом, рав Патлас!
2: Добрый день, Яна! Добрый день, дорогие наши радиослушатели!
1: И сегодня мы обращаемся к главе Шофтим, Судьи. Это одна из самых важных глав книги Дворим, и она посвящена основам правосудия, управления и даже военной этики. Давайте с самого начала краткий обзор этой главы.
2: Итак, как вы точно сказали, это то, как управляет Творец еврейским народом, судей и надсмотрщиков поставь себе во всех городах твоих. И не просто судьи, которые выносят решения, но и надсмотрщики, то есть стражники, которые следят, чтобы решение судей исполнялось. Кто может быть судьей? И что это такое шофет? Это в еврейском народе только самые великие еврейские мудрецы, которые обладают широтой знаний не только в Торе, а вы знаете, что прежде всего верховный орган управления еврейским народом – это Санедрин Гдола. Это Санедрин, который состоит из 71 еврейского мудреца, а в пустыне по просьбе Моше это сказано «Аспули шевим иш ве Моше аль габеем». Собери мне 70 человек.

0: и Моше над ними. И этот еврейский суд, высший суд, он заседал на Храмовой горе. Самое святое место храма – это Кодыш Кодашим, а за ним это было особенное место, где заседал этот высший суд, который состоял из 71 еврейского мудреца. Я как в виде примера хочу привести, что главой еврейского суда во время Давида был сам царь Давид. Так вот, дальше говорится о том, как эти судьи избирались, не общим голосованием, а то, что есть такой закон, что во всех городах должны быть поставлены судьи. Что это значит? Вы знаете, 12 колен, 12 столиц, которые принадлежат каждому колену, и там заседал Санедрин Ктана, Малый Санедрин. Малый Санедрин состоял из 23 еврейских мудрецов. А потом мы будем учить, кроме этого, у подножия Храмовой горы был один Санедрин Ктана, Малый Санедрин, а перед входом в храм второй Малый Санедрин, перед Великим Санедрин. Итак, если кто-то нарушает еврейский закон, какой приговор он получает? Спорные вопросы, как решались? Я процитирую вам, когда мы будем учить главу, как выносилось решение в высшем Санедре. Дальше говорилось о том, что у нас должен быть еврейский царь. Но в отличие от всех царей, которые были у народов мира, какими качествами должен обладать этот еврейский царь? И мы знаем, что царь Давид, именно его потомки по постановлению, по решению Творца, не отойдет скипетр от Иуды, как говорит это наш праотец Яков перед смертью, а в Иегуде это именно царь Давид и его потомки. Дальше. Об особенном статусе коинов, у которых нету своего участка земли, которые служат в храме, которые судят еврейский народ, и первыми судьями как раз и были коины и левиты, которые тоже особенная роль в еврейском народе, как через которых передается Тора. Дальше. О том, чтобы мы не шли по путям других народов. А для этого у нас, говорит Творец, из братьев твоих я поставлю тебе пророка, подобного Моше. Не как Моше, но по первоначальному замыслу Творца, как должна была быть нами получена Тора. Это то, что Творец говорит Моше, я буду говорить с тобой. И также в тебя поверят евреи. Вегамбеха ямину. Что значит все пророки, которые приходят после тебя. И это то, что в отличие от других народов у нас есть пророки. А вы знаете, пророчество у нас было в начале периода второго храма, завершился период пророков и начался период мудрецов. И пророчество отошло от пророков, но сказано про еврейских мудрецов «Веруах акодеш ашер балибам» и дух святости, который в их сердцах. Итак, дальше. Наказание убийцы, который подстерегал жертву, и наказание случайного убийцы. Это случайный убийца, который, приводит Тора, рубил лес и отскочило у него железное наконечник от топорища и убил.
1: Ну, то есть он не хотел убивать, случайно.
0: Случайный, ненарочный, да, по ошибке. И для него предназначены особенно выделенные города, убежища, чтобы там он мог спастись от Гоэль-Адам, от того, кто мстит за убийство. И, как вы уже сказали, наказание лжесвидетелей, подготовка к войне, и кто выходит у нас на войну, только цельные праведники. И о том, как мы должны вести себя, если мы завоевываем какой город, запрет рубить плодовые деревья. И завершается глава удивительным законом. Эгла Аруфа, тёлка, которой перерубают затылок. Почему? Потому что находится убитый, который лежит между двумя городами. И вот мудрецы города, который ближе всего к голове убитого, они должны принести эту тёлку, перерубить ей затылок, и там особенное чудо, как находят убийцу. Но начнем с самого начала, прочитаем первую строку нашей главы. «Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех городах своих, не криви судом, не бери мзды взятки». От напряжения у меня даже страница переворачиваемая. О, «потому что взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведников». И дальше сказано удивительная вещь. «Цедек, цедек, пердов, справедливости, справедливости ищи, чтобы ты жил и овладел страною, которую Бог всесильный дает тебе». Почему? Вы знаете, у нас не бывает ни одной буквы лишней. Почему же здесь сказано «справедливости, справедливости, стремись». И буквальное значение – то, что говорит Талмуд в трактате Санедрин, учили мудрецы к справедливости, справедливости, стремись, иди к рабе Элиезеру в Лод, к рабе Йоханану бен Закаю в город Брор-Хаиль, к рабе Иешуа в город Пекиин, к рабану Гамлиэлю в Явна, к рабе Акива в Нейбрак. Странная вещь, задает вопрос мой учитель Равицкак Зильбер. Здесь названы самые выдающиеся из судей и по честности, и по мудрости. Разве сегодня мы можем прийти к рабе Акива или к рабе Йоханану бен Закаю, чтобы к ним обратиться? И тогда зачем же Талмуд называет нам мудрецов разных времен? Чтобы мы знали, что нам тоже следует искать ответ у самых больших мудрецов нашего времени. Буквальное значение. Но, вы знаете, рав Ицхак Зильбер, он потомок великих мудрецов, литовских раввинов, и он цитирует тут же хасидского рэбе, рабби Бунима из Пшиски. И он открывает очень важный ключ к пониманию путей, по которым мы должны идти. Он говорит так. «Многие правители, а мы это видели в стране победившего социализма, победившего атеизма, цель оправдывает средства».
1: Да.
0: О, а Тора заявляет, это ложь. Ты хочешь справедливости, добивайся ее только справедливыми путями. То есть нельзя украсть, чтобы дать пожертвования, работать в субботу, чтобы на эти деньги построить синагогу. И приводит рав Ицхак мнение основателя хасидизма Хабада Альтер-Ребе, который учит это по-особенному. Справедливости, справедливости стремись, чтобы ты жил, как мы учили в этой строке, и унаследовал землю, которую Бог всесильный дает тебе. И говорит Альтер-Ребе такое. Если мы в своей стране будем жить по законам Торы, то народы мира будут говорить, мы признаем, что эта земля испокон веков была обещана их отцам, их працам, и им положено там жить. Но если мы будем жить и судить по законам других народов, рав Ицхак добавляет, или это Альтер-Ребе, английскому уголовному праву, римским законам, тогда многие главы других народов, государственные деятели, станут говорить, это не их страна, им там нечего делать. А это заложено в этих словах, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Бог дает тебе. На этом основании, на каком основании ты хочешь жить в этой стране? Если ты веришь, что она обещана была нам, тем, кто сотворил эту землю. Почему же ты хочешь судить не по его законам? Одно место Торы ты признаешь, а другое нет. Пока мы жили в земле Израиля, и у каждого поколения был Верховный суд, Санедрин Гдола, которые получили полномочия от предшествующих судов, начиная от Моше, без всякого перерыва. Они были теми, кто хранили и передавали нам устное учение. И вот то, что я хочу привести вам из трактата Санедрин Вавилонского Талмуда. Сначала разногласия в народе Израиля не умножались, потому что вначале у нас был Санедрин Гдола, которая включала 71 мудреца. И кроме этого, два малых Санедрина, как мы уже упоминали, при входе на Храмовую гору и перед входом в храм из 23 мудрецов. И в каждом из городов страны Израиля был свой малый Санедрин. И если возникал какой-то вопрос, обращались в суд своего города. Если судьи не знали ответ, то отвечали, что мы не знаем, и обращались в суд столицы. Угу. Если судьи того города тоже не знали, то обращались к малому Санедрину, который сидел у входа на Храмовую гору. Там не знали ответ, обращались к вопросам к Санедрину малому, который сидел при входе в двор храма. И если они знали ответ, то отвечали, а если нет, то обращались в Санедрин Гдола, великий Санедрин, где судьи заседали от утреннего жертвоприношения Курбан Тамид в храме до предвечернего, и вопрос ставили перед ним. Если не знали, то отвечали, а если нет, тогда прибегали к голосованию. И если большинство оказывалось за признающим что-то ритуально нечистым, его признавали ритуально нечистым. А если большинство было за признающим ритуально чистым, то признавали чистым. Но так как увеличились ученики школы Шамая из школы Елея, период перед разрушением второго храма, которые недостаточно получили от своих наставников, в Израиле умножились разногласия, и Тора могла бы превратиться в две Торы. Так написано в трактате Санедрин, 88-й лист. И одни из них признавали что-то ритуально нечистым, а другие чистым. Одни разрешали, а другие запрещали. И это то, что написано. Есть книга Сефара Хинух, книга воспитания, где объясняются законы, заповеди. И то, что написано в нашей главе, не уклоняйся от того, что скажут тебе мудрецы ни вправо, ни влево. И необходимость этой заповеди связана с тем, что мнения людей различны, и по любым вопросам всегда может быть множество точек зрения. Но Творец, Владыка Вселенной, Он знал, что если бы заповеди и их понимание были переданы простым людям в соответствии с пониманием каждого, то в народе Израиля умножились бы разногласия по поводу объяснения заповедей, и того наша Тора превратилась бы в несколько Тор. Поэтому Творец мира, который является источником всей мудрости, Он записал в Торе эту заповедь, повелев исполнять ее законы в соответствии с подлинной традицией, полученной нашими мудрецами древности. И в каждом поколении мы должны слушаться великих мудрецов Торы, которые получили по традиции от своих предшественников, посвятив и дни, и ночи напряженному труду постижения глубин мудрости. И только тогда мы пойдем по истинному пути в познании Тора. И это то, что сказано. Не уклоняйся от их слов, которые они укажут тебе ни вправо, ни влево. Раши приводит, даже если они говорят на правое – левое, а на левое – правое. Если в каком-то вопросе, даже если они ошибятся, нам не следует спорить с ними, но мы должны поступать по их решению.
1: То есть так, как скажут судьи?
0: То, как скажут главы еврейского народа. Но, вы знаете, я поделюсь с вами еще одной вещью. Угу. Чему это вопрос, который задает трактат Санедрин Вавилонского Талмуда? Почему не может быть суд уравновешен? Как вообще мы пришли к этим 23 судьям? Сказано так, что всегда в еврейском суде должна быть «эда шопетет да, мацила, то есть обвиняющие и оправдывающие.
1: То есть это получается прокуратура и Снегурь?
0: Нет, это, как вы говорите, обвинитель, да. И адвокат.
1: И адвокат, обвинитель и защитник.
0: Это
1: да.
0: Учим мы истории. Да, но сказано «эда». Откуда мы знаем, что «эда» – это ровно 10 человек? Это учится из строчки Торы. «Адматай аэда азот араа». «Адматай аэда араа азот». Так сказано. До каких пор община злая это? А о ком говорится? О разведчиках. Было всего 12 разведчиков. Йошуа бен Нун, Бекалев бен Ефуне выходят. Отсюда мы учим 10. Значит, 10 оправдывают, 10 обвиняют. Но не может быть суд уравновешен. Добавляем еще одного. 21. Откуда же взялись 23? И учит Талмуд. Не похоже склонение на большинство на добро, на спасение, на склонение на зло. Если достаточно перевес в один голос, чтобы оправдать, обвинять нужно перевес два голоса. Хорошо, так что же мы делаем? Добавляем еще двух. Тогда, если я задал вопрос, когда это учил 40 лет тому назад. Как же получается? 11 говорят оправдать, а 12 говорят обвинить. Нельзя осудить. Что же делать? И мне объяснили, даже в таком суде добавляют еще пару, до каких пор? До 71 мудреца. Это Санедрин Ктана, да? И тогда они должны вынести свое решение, пока один не изменит свою позицию. Отсюда 23. Но с другой стороны, по еврейскому закону, если 23 мудреца вынесли единогласное решение, что такой-то ему полагается смерть, что с ним делают? Поразительная вещь. Сейчас, если вы сидите, вы должны подпрыгнуть. Его освобождают.
1: Ой.
0: Почему?
1: Почему?
0: Потому что нету оправдывающих. Хотя бы один должен оправдать. Вы понимаете, как действовали наши судьи? Теперь, кто был свидетелем? Написано в нашей главе. Альпиштей идим ошлошая идим якум давар. На основании двух или трех свидетелей встанет вещь. Что происходит в суде? Судьи не знают события, которое произошло. Эти два свидетеля приходят и свидетельствуют, что на наших глазах тот-то и тот-то гнался с мечом за другим и хотел его убить. И мы сказали ему, не делай этого, иначе тебе будет полагаться смерть. А он отвечает, несмотря на это я делаю. То есть недостаточно двух свидетелей. Должно быть предупреждение. И вот они приходят в суд, и они свидетельствуют. И у нас нету института палачей, кто приводит приговор в исполнение. Знаете кто? Те же самые свидетели. Это... А теперь в нашей главе говорится про...
1: То есть если... Но ведь если приговор приводит в исполнение свидетели, то свидетель может подумать, ну, хорошо, а я не хочу ничего там, ну, я не знаю...
0: Хочу в этом принимать участие.
1: Да, не хочу принимать участие.
0: Эти стороны он нарушает. Если ты видел, знал и не сосвидетельствовал, ты... нарушил запрет. Что это такое? Давайте возьмем самую страшную смерть. По четырем видам смерти, которые по закону Торы есть. Скила.
1: Да.
0: Сбрасывание
1: страшная вещь.
0: Второго этажа на камень. И это то, что один из свидетелей должен его столкнуть. Что это такое? Это месть? Нет. Это исправление. Больше того, я открою вам секрет, почему, когда мы собираемся за праздничными столами, мы говорим «лыхаем». Вы знаете?
1: Ну,
0: называется «Санедрин». Да. Потому что вот эти, которых сбрасывали со второго этажа, праведные женщины в Иерусалиме, варили особенное снадобье. Это и вино, и там другие все ингредиенты. Это как обезболивание. Он выпивал это, и это было на смерть. Поэтому, когда мы выпиваем, мы говорим «лехаем» на жизнь, за жизнь. Так вот, что это такое? А вот пришли лжесвидетели, и они их подкупили. И что? Что они делают? Они используют еврейский суд, чтобы убить невиновного. И тогда что? Есть тоже особенный закон. Если вынесен приговор, а потом пришли другие и сказали, как вы можете свидетельствовать об этом, ведь вы с нами в этот момент, в этот день были в таком-то и таком-то месте. Вот тогда, написано в нашей главе, сделай ему кашер замамла сот лахиха. Сделай ему, как то, что он замышлял сделать своему брату. Вы понимаете? То есть они используют суд как средство убить, взыскать не, по несправедливости деньги, лжесвидетели. Они получают точно то, что они замышляли сделать, но не сделали. А если уже убит человек по его лжесвидетельству, как Талмуд открывает, это сын Раби Шимона бен Шетаха, который убил 70 колдун, колдуни подкупили свидетелей, и его сын, и его сына по лжесвидетельству убили. Что это значит? В этом мире он не может искупить свой грех. Он не может исправить. Вы понимаете? Это ведь все. Более того, человек перед смертью, его учат мудрецы, что он должен раскаяться. Он должен признать свою вину. С другой стороны, тот, кто не замышлял убить своего брата, а так подставил, произошли обстоятельства, и он случайно убил, ему не полагается смерть. Два мудреца из Санедрин Гдола сопровождают его. По всему Израилю были надписи. Знаете, перед въездом в Иерусалим, столько-то осталось километров до Иерусалима. Так везде были надписи, столько-то, столько-то до этого города убежища. Куда они его сопровождают и не имеет права мститель убить его. И он должен находиться в городе-убежище, пока не умрет первосвященник. Какая связь с первосвященником? А вы знаете, мы же сейчас месяц Элюль, мы приближаемся к Рош ха-Шана и к Дню Искупления, к Йом-Кипуру. И это то, что мы, как бы, это 40 дней, когда наш учитель Моше в третий раз поднялся на гору Синай. Он по указанию Творца вытесал скрижали, и поднялся он в Рош Ходеш Элюль. Элюль, наши мудрецы, и даже в Шулхан Арухе написано, приводят несколько значений, откуда берется это название Элюль. Сказано на арамейском языке «Элилу» – это «арец», то есть «исследуйте землю». Так разведчики должны были по поручению Моше Рабейну исследовать землю. Так название наших месяцев, все они, мы принесли их из Вавилона. В Торе написано «Месяц Авив, весенний месяц, выход твой из Египта», а «Элюль». И это то, что пишет Ария Кодыш. Он приводит строчку из пророков. «И тот, кто не намеревался». А, нет, про нашу главу.
1: Да.
0: «Бог привел его руку и дал тебе». Первые буквы «Элюль». Этим Тора хотела сказать, что месяц «Элюль» – это время, когда Творец готов принять раскаявшихся.
1: Раскаявшихся в том, что они сделали за весь этот год?
0: Несомненно, как вы говорите. Так написано в Шулхан Арухе, 128-й закон, Кицур Шулхан Арух, законы месяца Элюль. И здесь намек про то, как мы в эти 40 дней можем исправить. Больше того, приводится еще одна строчка из главы Ницавим. «Умаль Ашем эт левавка вэт левав зарех» и обрежет Ашем сердце твое и сердце твоего потомства. Тоже начальные буквы «Элюль». А то, что все знают из Шира Ширим. «Ани ле доди, ве доди ли, я моему возлюбленному, а он мне». Это тоже «Элюль». И открывается то, что написано, то, что три отрывка. Это намек на три вещи. То, что в молитве мы говорим «Шува, утфила, уцдака, маавиримет, руакзира». Раскаяние, молитва и милостыня, они отменяют дурное предназначение, которое преступник, если бы он не раскаялся, должен бы получить. И обрежет Творец твое сердце. Мы будем говорить в главе Ницавим о раскаянии. А я моему возлюбленному, а он мне, это о милости. А первое – это подарки бед. И с начала месяца Элюль мы трубим шофар. За день до Рош ха-Шана мы прекращаем. Почему? Так написано в у Баля Турим. То, что когда Моше поднялся в третий раз на гору Синай, встанет, каждый день трубили в шофар. Для чего? Чтобы мы опять не ошиблись. Чтобы мы дождались его. Ведь помните, в первый раз после дарования Торы, когда Моше поднимается на следующий день на гору Синай, чтобы принести нам скрижали, на 40-й день 17-го Тамуза был сделан в стане золотой телец. И мы утратили короны Торы, мы утратили облака славы. И это то, что сейчас мы напоминаем себе. Это трубление в шофар, заповедь из Торы, день труа, написано про Рош ха-Шана. День трубления. А вы знаете, вот сейчас мы говорим слова, а перед словами есть голос. Я специально пил черный кофе, чтобы у меня голос не был хриплым до урока. Голос раньше слов, раньше речи. И когда ребенок плачет, или когда мы восклицаем от радости, это над слова, и все это слышат. А когда мы трубим в шофар, и это то, что открыл учитель моего учителя Рав Ицхак Гутнер из наших святых книг, а мой учитель Гаон Рав Моше Шапира это говорил на уроке, что единственная заповедь, которую мы исполняем своим дыханием, это трубление в шофар. Какое это отношение это имеет к нашей жизни? Это то, что написано в Торе: «Ваипахбаапав нишмат хаим» — и вдунул в его ноздри душу живую. От кого вдунул? Задают вопрос мудрецы. От тебя вдунул. И сейчас мы возвращаем ему свое дыхание. А наши святые книги говорят: в Рош ха-Шана, когда мы слышим вот это трубление в шофар, это момент, когда Творец переходит от трона суда на трон милосердия. И поэтому написано в Талмуде: Рош ха-Шана, если мы не слышим в первый день трубления в шофар, а мы не можем слушать его, если Рош ха-Шана выпадает на субботу, многие события этого года будут идти не по тому пути, который мы ждем.
1: Угу. То есть, если Рош ха-Шана выпадает на субботу, это происходит достаточно часто?
0: Да, но здесь...
1: То есть мы сразу должны понимать, что это будет опасный год?
0: Мы исполняем волю тех, которые постановили. Вот то, что сказано, то, что они укажут тебе, не отклоняйся ни направо, ни налево. Что это значит? Если год Рош ха-Шана выпадает на субботу, почему мы не трубим шофар? Потому что, чтобы не было какого-то человека, написано в Шулхан Арухе, чтобы в этот праздник он, в Рош ха-Шана, он не в субботу не пронес шофар из личного владения в общее, чтобы он не нарушил субботу. Вы понимаете? А буквальное значение не то, как я сказал в начале, а то, что если по лени, если мы находимся в каком-то месте, где нету шофара, и не приложили усилия, чтобы позвать к нам специалиста, чтобы он у нас трубил шофар, а это особенный человек. Я вам открою секрет. 15 лет я летал из Иерусалима в Москву преподавать в Ешиве Турат Хаим. 3 недели там, 3 недели здесь. И вот мне сказали в Ешиве, что не будет в Рош ха-Шана того, кто умеет трубить шофар. И я научился трубить шофар, чтобы там трубить. А то, что мне... И сейчас я трублю своим ученикам. Это обычай. Это не заповедь. Заповедь только в Рош ха-Шана. Поэтому даже по телефону я могу трубить шофар. Так вот, то, что рассказывал мне на своих уроках Равицкак-Зильбер. Он знал человека, у которого в 41-м году призвали его сына в армию. И он где-то находился под Москвой. Что сделал отец? Взял себе еды на 2 дня. И недалеко от этого лагеря, в лесу, он трубил 2 дня подряд в шофар. И его сын слышал это трубление. Вы понимаете, насколько это важно, и то, что этот месяц особенный месяц. Как мы должны пересмотреть свои поступки, посмотреть на свои дела. Но я хочу еще одну. У нас, я не знаю, у меня время, я не знаю, когда мы начали. Сколько у нас есть минут?
1: У нас есть еще минут 7-8.
0: О, замечательно. Так я хотел привести вам то, что говорит Рав Хаим Виталь, ученик Ари ха-Кодеша, про то, что судей и надсмотрщиков, стражников поставь себе во всех воротах своих. И Рав Хаим Виталь пишет, у человека есть различные ворота. Ворота зрения, ворота слуха, ворота обоняния, ворота речи, ворота осязания. Поэтому сказано, судей и стражников поставь себе. Не вам, всему народу, а себе, в единственном числе. И он говорит, если ты поставишь себе судей и стражников во всех воротах своих, чтобы ты, каждый человек, строго следил за всеми своими воротами, чтобы он не смотрел на соблазняющие его вещи, которые ему запрещены, чтобы он не слушал запрещенных речей, сам, чтобы он не говорил лашон ара, запрещенное, чтобы он не следовал за грехом и не прикасался к тому, что ему запрещено. Это объясняет Рав Хаим Виталь. Ворота, о которых говорит Драше, этот стих, это наши органы, через которые мы осуществляем связь со всем внешним миром. Здесь Тора велит нам поставить себе строгих судей, которые бы диктовали человеку, на что ему можно смотреть, на что нельзя, что ему можно слушать, а что нельзя, что ему можно говорить, а что запрещено, что обонять и что осязать. То есть... Только таким путем каждый человек может оградить себя от множества соблазнов, которые окружают нас от нашего рождения и до сегодняшнего дня. Мы должны строго быть себе судьями. А ведь обычно человек себя любимого всегда оправдывает, а всех других перемывает им косточки, обвиняет во всех грехах. И во многих случаях это же понятно, ведь так написано в Талмуде. «Отдам корову лецму». Каждый человек, он близок к самому себе. Поэтому у него есть личная заинтересованность. Это взятка, которую он дает самому себе. А взятки, написано в нашей главе, ослепляют глаза мудрых. И он может считать ночью. Так говорит великий каббалист Раби Муше Хаим Люцато Рамхаль в книге Месилат Йешарим. Он может подумать на столб, что это человек, а на человека, что это столб. Это ошибки естественны. И это то, что мы, особенно в месяц Элюль, должны постараться хоть чуть-чуть подняться на цыпочки, посмотреть на себя. И это то, что говорит Рамбам в законах о раскаянии. Когда был у нас храм, то козел отпущения очищал нас от всех грехов, и явных, и скрытых, и злостных, и ошибочных. Сейчас, когда нету храма, что может нас защитить? Только тшува, раскаяние. А что такое тшува? Ташув, гей, куда можно вернуться? Только там, где я уже был, в свой родной дом, я могу вернуться. То есть к тому главному, ради чего Творец спустил мою душу в этот мир. Ведь то, что мы должны знать, не жизни нашей 70 лет, в доблести 80 лет, говорит царь Давид в псалме. А что мы должны знать? Наш мир похож на коридор перед огромным залом будущего мира. И если человек впустит будущий мир в сегодняшний его день, в сегодняшний его мир, ты должен знать, перед кем в будущем ты будешь стоять на суде и давать отчет. Это должно нас вдохновлять. Мы сейчас готовим к изданию книгу о будущем мире великого американского раввина Рава Миллера. И он говорит, если бы мы знали, что то, что у нас есть кровать, есть люди, которые спят на земле. То, что у нас есть ботинки. Люди ходят по острым камням, по осколкам и режут свои ноги. У них нет ботинок. То, что я могу дышать, то, что я могу видеть, то, что я могу слышать, то, что я могу говорить. Какой подарок мы получили от Творца. Мы обязаны быть счастливыми, когда мы осознаем, что мы получаем от Него и насколько мы должны быть Ему благодарны. Ну что, наше время,
1: да,
0: наверное...
1: наше время истекло. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, Рав Патлас, за эту замечательную беседу и о недельной главе Торы, и о месяце Элуль. Я думаю, что это очень важно. И понимать, о чем говорит эта глава, а также и понимать, что означает месяц Элуль сегодня. И вот может быть, все предстанут немножко на цыпочки и посмотрят внутрь себя, где каждый из нас может исправиться и сделать тшуву.
0: Большая благодарность Яне Брисман за ее вопросы, за то, что она так умно их задает.
1: Спасибо.
0: Всему еврейскому народу, чтобы было большое благословение для всех, чтобы были хорошие новости, чтобы мы поднимались и духовно, и материально, и чтобы был мир в наших домах, и чтобы мы радовали нашего Отца, который на небе. Шаббат шалом всем нашим слушателям.
1: Шаббат шалом. Всего самого доброго. Спасибо.

В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. На фоне событий в Кусре министр обороны Исраэль Кац распорядился передать полиции от Цааля все полномочия по обеспечению правопорядка в гражданской сфере в еврейских населенных пунктах Иудеи и Самарии. В ответ на решение министра обороны, исламский джихад заявил, что фактически речь идет об отмене зеленой черты для поселенцев с административной и юридической точки зрения. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что террористическая организация также отметила в своем заявлении: «Это разоблачает иллюзии тех, кто делал ставку на соглашение с оккупантом, и тех, кто продвигал нормализацию отношений с ним под предлогом защиты прав палестинцев». Резервист Цааля, находившийся вне службы, был запечатлен на видео, когда он стрелял в воздух во время столкновения между левыми активистами и еврейскими поселенцами возле города Бейт-Сахур в Иудейских горах. Пострадавших нет. Активисты утверждают, что прибыли сопровождать палестинцев к заброшенному дому на частной палестинской земле в зоне Си, рядом с новым поселением Яциф в восточной части Гуш-Эциона, официально открытой в начале года. В Цааль сообщили, что обстоятельства инцидента проверяются. Экономическое давление США на Иран. На фоне заявления министра финансов США о том, что уже на следующей неделе Вашингтон объявит о мерах против Тегерана, аналогов которым, по его словам, еще не было в истории экономической изоляции государств, бывший глава подразделения Цальцаль в Моссаде доктор Уди Леви

0: Политического бюро Израиля, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Иерусалимском округе на 1,8% и в Хайфском на 1,5%. В то же время в Тель-Авивском округе цены снизились на 0,7%, а в Центральном округе в целом на 1%. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер сообщает, что в годовом выражении за последние 12 месяцев цены на квартиры снизились на 1,5%. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит завтра 32 градуса. В Бейершеве будет 35, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 18:49, в Тель-Авиве в 19:04, в Хайфе в 18:56, а в Бейершеве в 5 минут 8. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Музыка на Кан Река с Олегом Клоцем.

0: филиале Маданой Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара уведомила Верховный суд, что финансирование ультраортодоксальных образовательных сетей отныне будет зависеть от полноценного преподавания базовых дисциплин. В ответе государства на поданную петицию юридический советник разъяснила, что учреждения, которые не выполняют обязательства в сфере обязательного образования, не смогут получать государственное финансирование в рамках программы «Первый этаж». В своем заявлении Баарав Миара отметила, что данные Министерства образования свидетельствуют о значительных разрывах и продолжающихся проблемах в контроле за ультраортодоксальными учебными заведениями. В связи с этим было решено, что уже в текущем учебном году получение финансирования будет зависеть от найма квалифицированных учителей, полного участия в общенациональных измерительных экзаменах и подчинения образовательных сетей государственным механизмам контроля и правоприменения. Как сообщает корреспондент Кан Шелли Тапира, речь идет о существенном изменении политики, которое, как ожидается, вызовет жесткое сопротивление со стороны ультраортодоксальных партий. На фоне насильственных инцидентов в Иудее и Самарии и решения министра обороны Израиля Каца передать полиции от Цааля полномочия по обеспечению гражданского правопорядка в регионе, Хамас также выступил с реакцией на это решение. Движение призвало противостоять всеми средствами этому, как оно выразилось, опасному шагу, который приведет к фактическому навязыванию аннексии и закреплению контроля над палестинскими землями. Корреспондент Кан Леран Аарони сообщает, что террористическая организация в своем заявлении предупредила о недопустимости изменения правового и политического статуса Западного берега, реализации планов аннексии, а также лишения палестинского народа права на самоопределение и создание государства. Исчезновение Мали Яломи и ее дочери Лиэль. По данным газеты «Кроненцайтунг», следователи Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству считают, что мать и дочь уже не находятся в Вене. Корреспондент Кан Ишай Бар-Юсеф сообщает, что местная полиция заявила, Мали и Лиэль останавливались в гостинице в пятом районе австрийской столицы. Рынок жилья.

0: презентации принадлежащего ему модного бренда в Лондоне. Корреспондент Кан Алон Фрухтер сообщает, что певец, ранее открыто говоривший о своей борьбе с синдромом дефицита внимания, рассказал, что новый диагноз помогает ему лучше понять особенности своего поведения, которые раньше воспринимались как необычные. «Это мой билет на выход из тюрьмы. За любую странность, которую я совершаю, я просто говорю, извините, я аутист», — сказал Робби Уильямс. Прогноз погоды. Максимальная температура в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе составит завтра 32 градуса. В Бершеве будет 32, на Мертвом море 38, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступит в 18.49, в Тель-Авиве в 19.04, в Хайфе в 18.56, а в Бершеве в 5 минут 8. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: С вами Таня Барская. Радиостанция Канрека продолжает свое вещание и говорит о аббревиатуре РЭКа, хорошо знакомой нашим радиослушателям многие годы, можно посчитать сколько, но и об истории. Поговорим о том, с чего все начиналось, как это пришло в 1991 году к тому, что произошло для слушателей 26 мая 1991 года, о рождении радиостанции РЭКа. И я рада сегодня видеть в нашей студии человека, которым проработала я лично там, на месте, где мы назывались радиостанцией РЭКа, очень много лет. Перейдя дальше сюда, и Саша Дов, Александр Дов, хорошо всем вам знакомы, был еще и, наверное, в самые сложные годы, последние в момент существования «Голоса Израиля», Рашута Шидур, нашим руководителем нашей редакции. 5 лет. Добрый день, Саша, привет.
3: Добрый день. Причем я считаю год за два.
2: Вы знаете, я тоже так примерно считаю, хотя выглядит Александр Дов, надо сказать, прекрасно. И дело сейчас... Да, пожалуйста, я правда то же самое повторю. Саш, мы хотим рассказать слушателям о том, что такое РЭКа, об истории и о многих страницах и, возможно, нюансах и фактах, которые радиослушатели не знают, хотя они могли в разные годы и десятилетия читать или слышать интервью наших с вами коллег. Когда вы впервые услышали о том, что существует, в принципе, вещание на русском языке тогда, до РЭКа?
3: Мой дедушка...
2: Хороший начало.
3: Да, мой дедушка по имени Израиль, кстати говоря.
2: Классика.
3: Слушал «Коль Исраэль».
2: То, что вещало на заграницу, да. И вы такое название помните, «Коль Цион Легула», «Решет Хей»,
3: да,
2: которые вещали до 90-го года, они вещали.
3: Да, даже, кажется, еще раньше.
2: С 50-го.
3: Да. Вот он это слушал, и он, в общем, предпочитал именно эту радиостанцию всем остальным. Единственное, что бабушка на него шипела, естественно, и мои родители тоже, конечно, были, в общем, против, потому что я из-за закрытой двери, он плохо слышал, естественно, громко включал это все, и я из-за закрытой двери слышал некоторые передачи, там, даже были какие-то художественные передачи, кто-то читал там стихи, это было, в общем, достаточно интересно, но я помню, тем не менее, то есть я помню это еще с детства.
2: Даже так?
3: Да, конечно.
2: Но вот то, с чего тогда начиналось, и то, что нам потом рассказывали наши с вами старшие коллеги, которые, собственно, и виноваты в хорошем смысле в том, что появилось радио, и они потом принимали вас, потому что я пришла позже, да. Я с 95-го года, когда был самый настоящий отбор, экзамен для всех, кто хотел стать представителями будущей радиостанции, и далеко не все были по профессии журналистами, и ни радио, ни журналистами в прессе печатной тогда.
3: Я бы сказал, что журналистами профессиональными было меньшинство.
2: Вот я об этом.
3: Меньшинство. То есть буквально по пальцам одной руки можно было пересчитать. профессиональных журналистов. Ну, разумеется, был такой, ну, ныне покойный Леонид Загави, которого ты знаешь.
2: Леонид Гольштейн.
3: Да, Гольштейн, да. Бакинец, да. Он профессионал был, да, явно профессионал.
2: Мой отец работал с ним в Азеринформе.
3: Вот. Леураган, которая Полина, да, Капшеева. Профессиональный журналист, хотя и не радиожурналист.
2: Виктория Далин.

0: Специально. Виктория Долинская, совершенно верно. То есть было несколько человек, но в основном кто-то там учитель школьный. Я вообще, да, я работал в таком научно-исследовательском и проектном институте. То есть я заканчивал мехмат, я вообще никакого отношения к журналистике не имел.
1: Но читая ваше интервью, я помню, что вы мечтали о журналистике.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Я действительно мечтал о журналистике, я хотел устроиться на радио еще живя в Днепропетровске, вот, но там, конечно, там это не удалось, а в Израиле действительно эта мечта сбылась. Так вот, я возвращаюсь, значит, кто-то режиссер музыкального театра, например, как Рома Полонский, которого мы помним под псевдонимом Рон Пелес.
1: Да, вот слушатели сейчас начинают вспоминать.
0: Конечно, путешествие во времени. Да, Соня Таль, например, она работала, по-моему,
1: Институт стран Азии и Африки.
0: Совершенно верно, совершенно верно.
1: Мордехай Кармон был блестящим переводчиком с испанского.
0: Мордехай, да, у него была даже кличка в Москве
1: Марик Испанец, конечно.
0: Совершенно верно. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть далеко не все были журналистами. Тем не менее, мы обсуждали, кстати, этот вопрос с коллегами. И я помню, что Миша Гильбоа, он когда-то говорил, что журналист – это скорее не профессия, это скорее продукт, ну, во-первых, общей эрудиции, а во-вторых, любопытство, любознательности.
1: То, вот, что держит.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть не обязательно, ну, понятно, что должна быть какая-то склонность у человека к творчеству, да, способность что-то написать, способность владеть словом, да, способность говорить. Кстати говоря, если мы уж у радиожурналистики, конечно, это требуется. Более того, когда была вот это вот, был этот отбор первоначальный в 91-м году, потом, опять-таки, коллеги мне рассказывали, что главное, что они оценивали, это способность человека, способность абитуриента, назовем это так, трепаться.
1: Только говори.
0: Это слово они употребляли, именно трепаться. То есть, во-первых, не бояться микрофона.
1: Это важно.
0: И, сидя в студии, вот перед микрофоном трепаться. Вот они это проверяли. Они это проверяли. Причем я могу рассказать, как я сдавал.
1: Вы помните?
0: Конечно.
1: Здорово.
0: Конечно, я помню. Для начала мы должны были брать интервью один у другого. Я брал интервью у Алекса Исшалома.
1: Легенды.
0: Да, да.
1: Легенды радиостанции.
0: Да, а у меня брала интервью Лео Роган.
1: Так.
0: Это смешной был скандал такой. Ну, не скандал.
1: Еще и скандал?
0: Да, конечно. Мы с ней были знакомы до вот этого, ну...
1: Будем говорить, экзамена.
0: Отбора, да, экзамена, да. Кстати говоря, ты знаешь, что там было, по-моему, 10 или 12 мест, а абитуриентов было 144.
1: Ох, ничего себе.
0: Конечно.
1: Тех, кто начинал радиостанцию РЭКа вкупе с ассистентами, продюсерами, их сейчас мы называем, и журналисты, все вместе, их было больше 60, да, Саша?
0: Вот новых, да, на РЭКу взяли, по-моему, 12 или 14 человек. Все остальные были в Иерусалиме, они уже работали к тому времени. Вот 12 – это было новых сотрудников.
1: И в Иерусалиме, это надо сказать, Саша, озвучьте, почему именно в Иерусалиме, потому что и осталось так же, это
0: смотри,
1: правило потом.
0: Значит, Иерусалим в те годы работал исключительно на зарубеж.
1: Да.
0: То есть Иерусалим вещал на русском языке на Советский Союз, тогда существовавший, ну и не только на Советский Союз, а на все русскоязычное пространство. Ну, конечно, прежде всего на Советский Союз. Они передавали новости. У них были какие-то, ну, художественные передачи, то есть там была редакция такая, полновесная редакция. Когда было решено открыть радиостанцию, которая будет вещать на внутреннего потребителя, да, на новых репатриантов, то было предложено это сделать Иерусалимской редакции и Тель-Авивской редакции. И я не знаю, может быть, я раскрываю какие-то страшные тайны, но сейчас, уже
1: вряд
0: спустя
1: ли.
0: 35 лет, я думаю, что это все уже перестало быть тайной. Иерусалимская редакция отказалась. Тогда они работали исключительно
1: записи,
0: в записи.
1: Конечно.
0: То есть все передачи были записаны, и я даже подозреваю, что очень многие, которые касались, например, политики, были просмотрены цензурой.
1: Вполне возможно.
0: Вполне возможно. То есть это были тексты, которые они зачитывали. Понимаешь?
1: Ну и с самого начала, плюс отдел новостей, который так и остался в Иерусалиме. Сих пор находится в Иерусалиме по правилу.
0: А тель-авивская группа сказала, а мы готовы. И в результате РЭКа, именно вот как русскоязычное вещание для новых репатриантов, была открыта именно в Тель-Авиве. В Тель-Авиве. Кстати, первый вообще, кто стал работать в прямом эфире, вот без подготовки, это Мордехай Кармон.
1: Да.
0: У него были передачи «Я вас слушаю». «Алло, я вас слушаю». Ты помнишь?
1: Это первое.
0: Да, конечно, конечно. Я возвращаюсь к этому отбору. И, значит, Леора Полина, которая, с которой мы были знакомы, она, желая, значит, сразу сделать интригу, она мне говорит: «Саша, скажите, вы еврей?»
1: Хорошее начало.
0: Я хихикнул, естественно, значит, но Кармон подскочил, он умел такой, он подскакивал над креслом на метр, наверное, вверх. Он влетел в студию и говорит: как тебе не стыдно? Разве можно такие вопросы задавать, значит, интервьюируемым? Какая разница? Вот, это на первом этапе. А на втором этапе нам нужно было сделать что-то вроде эссе на вольную тему. И я придумал для себя, значит, такую тему, как «Собаки в Израиле». Значит, сел в студии, сел к микрофону и стал его читать. Влетает опять же в студию Кармон.
1: По традиции уже.
0: И говорит, да, с которым мы потом нежно подружились. И говорит: «Что ж ты читаешь? Мы ожидаем, что ты будешь рассказывать». Я говорю: «Ой, я не знал, мне никто не сказал, я вот написал себе текст». «Так, все, давай мне текст». Значит, забрал у меня этот текст. И говорит: «Давай на какую-нибудь другую тему. Вот ты там, я не знаю, ты про собак разговаривай, давай про кошек». И я без подготовки.
1: Тот самый стимульный слоган «Говори».
0: Совершенно верно. Что я мог знать вообще об израильских кошках? Ну, какие-то свои наблюдения я стал излагать.
1: Да, у них свой менталитет, конечно.
0: Да, конечно. И в тот момент, мне повезло просто, в тот момент, когда я почувствовал, что я иссяк, все, вот больше я ни слова из себя не смогу выдавить. Мне сказали: «Ну ладно». И действительно отобрали очень достойных и приличных людей. Все по-разному, каждый по-своему, но у всех были какие-то свои, вот, знаешь, достоинства такие.
1: Разумеется.
0: Явные, да. У каждого из нас были свои недостатки, понятное дело.
1: Я вспоминаю себя тогда, когда я был и в Израиле еще зеленым товарищем, свежим, новым репатриантом вообще. И на радио тем более, я поняла, что этот вирус у меня уже зашел. И, естественно, я училась у всех, и все были не похожи друг на друга, это здорово.
0: Конечно.
1: И, конечно, все могли сидеть у микрофона, говорить свое, предлагать свои идеи. И, слава богу, тогда было так много журналистов в эфире. Ну и часов вещания, понятно. И то, что сейчас так не хватает, вот этого большего разнообразия, когда хочется больше видеть коллег рядом, я имею в виду, это естественно. Вот тогда, когда все начиналось, и мы не раз говорили об этом и со Шламит Лидор, Дорит Голендер, она же, которая руководила нами, и потом, напомню, была нашим послом в России несколько лет. И
0: кстати, очень успешно.
1: Очень успешно.
0: Видимо, опыт работы с радиослушателями и особенно с нами.
1: С нами особенно.
0: Не просто работать. Думаю, видимо, оказался просто блестящей подготовкой для должности посла.
1: И та же Дора, Шломит Лидор, и многие из наших коллег, ваших и наших старших коллег, те, кто начинали, рассказывали, с чего все начиналось тогда. И вы тоже об этом знаете, думаю, что лучше меня. И знаете, возможно, какие-то еще подводные камни, которые встречались, в том числе и на вашем пути, когда вы уже стали руководить нами до 2017-го, революционного года в очередной раз.
0: Мы начали вещание в мае, да, 26 мая. Но вот этот отбор происходил в марте. Вышли мы на работу, как бы, 8 апреля. То есть мы с 8 апреля по 26 мая Мы учились, мы готовили какие-то пробные передачи, записывали, прослушивали, нам что-то объясняли, какие-то вещи, вплоть до этического кодекса, который тогда это был важно. У радиожурналистов, у сотрудников государственных средств массовой информации. Это очень важно, кстати, сейчас. Почему? Потому что нам нельзя было высказывать свою точку зрения. То есть если обсуждался какой-то дискуссионный вопрос, то мы должны были предоставить слово одной стороне и второй хорошо. Стороне, да. А может быть даже и третьей стороне, если есть эта третья сторона. Нас этому учили специально и показывали, как это нужно делать, что нужно делать.
1: Тем более, что вам всем предстоял прямой эфир.
0: Конечно, да, конечно. Не сразу, кстати говоря, не сразу. Более того, мы же, Таня, мы же, большинство из нас ивритом не владело.
1: Ну да, вы просто фактически учились на ходу.
0: Из новых сотрудников был один, в скобках, да, прописью, один человек.
1: Три восклицательных, да.
0: Да, который владел ивритом. Это Рома, конечно.
1: Я сразу поняла,
0: Рома Полонский, конечно. Да, Рон Пелес. Ну, говорят, я не знаю, кстати, я его не спрашивал, но говорят, что он был любимым учеником Баруха Боря, Подольского.
1: Конечно,
0: да. Наши старшие товарищи, ну, такие как Мордехай Кармон, Миша Гильбо, там, Йосеф Дан, Шлумит Лидор и Рафаэль Рам и так далее.
1: То есть те, кто, я просто, давайте, Саша, они уже работали в 70-е годы в том
0: совершенно
1: отделе.
0: Совершенно верно. Они были ватиками. Мы были новыми репатриантами.
1: Уважительно называю
0: их были,
1: так.
0: Да, да. Они были ватиками. Вот они к тому времени уже хорошо владели ивритом и могли действительно брать интервью на иврите с переводом. Ну, это не синхронный перевод, хотя Марик-то мог делать синхронный перевод.
1: Вы все это, как и все остальные, остальные черпали, как вы говорите, из газет.
0: Конечно, интернета конечно. Не было вообще еще, у нас компьютеров не было.
1: Да, я хорошо помню, как тогда было.
0: Конечно, можно было там CNN, какие-то вот эти вот американские, да, или там британские средства массовой информации, телеканалы можно было смотреть.
1: Или в конце дня был симультанит, перевод программы «Мабат».
0: Потом мы стали нащупывать свои, так сказать, дорожки и другие источники информации, и постепенно овладели ивритом, кстати говоря, и стали слушать радио и телевидение на иврите. Мы начинали.
1: Да,
0: конечно, мы
1: тогда
0: начинали формально, как фрилансеры.
1: Как фрилансеры, конечно.
0: То есть мы не были в штате. Мы получали каждый месяц, получали чек. Это были шекели. Мы получали 1400 шекелей.
1: Какая память сразу
0: да.
1: появляется тут же.
0: Таня, эти вещи
1: мы не забываем.
0: Мы не забываем,
1: хорошо,
0: да.
1: Мы не забываем.
0: И, конечно, это было нищенское существование, на самом деле. Даже по тем временам, хотя тогда шекель, ну, весил, в кавычках, больше, да, но даже по тем временам 1400 шекелей, это было нищенское существование. Вот, потом, чуть позже, со временем, нам оформили договор.
1: Конечно. Саша, я хочу назвать ему фамилию, поскольку вы точно знаете эти истории. Продолжим. Вот я говорю сейчас о той самой русской редакции, как ее называли,
0: да.
1: Самой большой на канале, которую создавал Виктор Граевский.
0: Да.
1: Давайте вспомним это имя, пожалуйста.
0: Кстати, я с ним был шапошно знаком, с Виктором Граевским. Миша Гильбо был с ним хорошо знаком.
1: Он ведь был тем самым польским журналистом, который передал доклад Хрущева
0: совершенно
1: на Запад.
0: Совершенно верно, да. Ну, польским там...
1: 20-й съезд, я имею в виду.
0: Да, на самом деле, настоящая
1: КПСС.
0: Его фамилия не Граевский. Он был, действительно, он создавал вот это русское вещание в Иерусалиме. Mm-hmm. Говорят, что он был очень жестким начальником. По легенде, он считал, что если человек приходил на работу, журналист, не имея при себе трех ручек,
1: ого,
0: то он не готов к работе. А вдруг ручка, вдруг закончится вот этот стержень, в ручке, а надо будет что-то записать.
1: А если, не дай бог, журналист опоздает?
0: Ты
1: это
0: опоздает.
1: Же вообще классика.
0: Мишу когда-то вот чуть не уволили из-за этого. Да-да-да, было такое, конечно. Время, они все, надо сказать, все вот наши старшие товарищи, они все о нем отзывались с большим-большим уважением. Конечно.
1: С момента создания и в течение очень многих лет редакция, вот та, работала еще под надзором Бюро по связям «Натив».
0: Конечно, конечно.
1: Это тоже надо объяснить.
0: Тань, ты понимаешь, я думаю, я не знаю наверняка, это, наверное, Дора знает лучше. Я думаю, что и первые годы РЭКи тоже проходили под надзором, скажем так, спецслужб. Смотри, мы все прошли собеседование в свое время. То есть нас вызывали в определенное место и проводили с нами собеседование, выясняли, кто мы, что мы и так далее, нашу подноготную, наши взгляды. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что мы, так сказать, были все под надзором, и все наше вещание было под надзором. Смотри, можно вспомнить, я не знаю, ты собиралась эту тему поднимать или нет, значит, о том, что РЭКу не раз собирались закрывать.
1: Ну? Кто только об этом не знал. Может быть, кто-то подзабыл, в какие годы, но это было далеко не раз, и не два, вот, и не три. Конечно.
0: Вот. И первый раз это происходило еще во времена Шамира, когда Шамир был главой правительства. Тогда был такой генеральный директор гостелерадио Арье Мекель, который, вот он был первый, кто хотел закрыть радио РЭКа, считаю, что оно свою роль выполнило, что война закончилась, вот это...
1: Тогда же еще было имя Моти Киршенбаума.
0: Моти Киршенбаум позже стал.
1: Генеральный директор.
0: Да, он позже стал, он потом пришел. Да. Значит, а первым был вот это не очень почетное первенство в желании закрыть РЭКу принадлежало Арье Мекелю. И это было очень, эта угроза была очень серьезной. И тогда Шамир назначил арбитра, назначил, ну, на иврите бурер, да. Этим арбитром был Яков Кедми,
1: так.
0: Тогда возглавлявший «Натив». И я до сих пор помню, мы к нему ходили тогда и с ним беседовали, значит, у него в кабинете. По-моему, это было тоже на улице где-то Аранья, в общем, что-то вроде, вот, да, в Тель-Авиве там.
1: Недалеко от того места, где мы находились,
0: да, в Тель-Авиве, да,
1: все,
0: да,
1: эти,
0: да,
1: годы.
0: Да. Мы ходили, да, по-моему, втроем. Был Рома Полонский, была Вика Долинская и я. Вот, и мы с ним долго-долго беседовали, рассказывали, объясняли и так далее. И потом он дал свое заключение, очень позитивное заключение, благодаря которому нас не закрыли.
1: Но это еще, учитывая те годы, было важно еще, наверное, выборы, политики, электорат.
0: О, это всегда.
1: 90-е, просто это начало 90-х же.
0: А сейчас нет.
1: Я про эти годы вообще молчу.
0: Таня, это было всегда.
1: Это было часто.
0: Политики всегда изначально рассматривали РЭКу. Не, может быть, изначально нет, но потом они поняли, какой рычаг оказывается в их руках. И они стали рассматривать РЭКу, конечно, как средство политической борьбы, как средство пропаганды своих взглядов. Это понятно.
1: После того, как появилась команда Натана Щеранского, это был 96-й год,
0: да.
1: Вот тогда стало более спокойно на некоторое время, скажем так.
0: Знаешь, как интересно? Значит, до 96-го года многие наши коллеги ивритоязычные с нами не здоровались.
1: То есть,
0: они нас не
1: замечали. Есть станция, либо нет?
0: Они нас не замечали вообще. Они проходили мимо, отвернувшись.
1: А это был водораздел такой, да?
0: В тот момент, когда были... В тот день, когда были объявлены результаты выборов, и стало ясно, что партия Исраэль Баалия проходит в Кнессет, и что там Щеранский будет министром, может быть, там еще кто-то...
1: Нас всех разглядели.
0: Вдруг с нами стали здороваться, ты понимаешь? Вдруг. Надо сказать, что один, правда, он здоровался всегда, причем он очень радушным был, это вот этот поэт...
1: Эгуд Манор?
0: Да, Эгуд Манор,
1: замечательный,
0: да,
1: которого,
0: да,
1: обожали,
0: да,
1: все, и который...
0: Да. Вот он был всегда вежлив, всегда очень радушен.
1: Как происходила вот адаптация вас, тех, кого приняли в тот момент, до того, как пришли еще какие-то люди, потом, с теми, кого мы называем ватиками, старшими товарищами, коллегами, на которые все начинали?
0: У нас были очень теплые дружеские отношения. Какой-то праздник, и знаешь, как всегда на праздник сотрудникам выдают какие-то подарки, да? В том числе там какие-то денежные, да, ну, вот эти тавейкния, то, что называется, да. А нам не дали, мы же не были сотрудниками. То есть они разделили, так сказать, всю эту сумму, они разделили ее поровну, и нам, так сказать, мы тоже получили подарки.
1: Потрясающе.
0: То есть они просто вытащили из своего кармана и выдали нам. Для меня это очень такой знаковый такой момент. Боже мой, я помню, какие у нас были дискуссии по поводу того, брать Машканту, не брать Машканту. Тогда тот же Марик Кармон нас учил. Я просто о них больше рассказываю, потому что мне с ними пришлось больше работать.
1: Да,
0: ну, в частности, с Кармоном. Он, например, он прекрасно знал израильскую эстраду. Он нас учил любить вот израильских певцов, израильские ансамбли. То есть от него впервые мы услышали там какие-то имена типа там Ави Толедано или там, ну я не знаю, Хаварим Шель Наташа. Когда-то они меня потащили на концерт. Это был мой первый концерт в Израиле. Понимаешь, вот действительно они нам помогали, они нас учили.
1: Саш, если вот мы сейчас вспоминали бюро по связям «Натив», и, конечно, это бюро следило за борьбой советских евреев,
0: да,
1: за выезд в Израиль, в частности. С другой стороны, если говорить о вещании на зарубеж, те, кто этим занимались, те, кто вещали, понимали, что есть глушилки, так называемые, знаменитые, есть КГБ, и помните, ведь нам всем рассказывали, почему те, кто тогда, в 70-е годы, работали, взяли псевдонимы.
0: Псевдонимы, конечно, конечно. Это была традиция, которая была заложена задолго до нас,
1: да.
0: Задолго до нас. И понятно, что главное это было уберечь родственников, да, близких, которые оставались в Советском Союзе. В наши времена это уже было не так важно. Нам было предложено вести себя в соответствии с этой традицией, хотя далеко не все, далеко не все. Скажем, Вика Долинская осталась Викторией Долинской.
1: Я тоже.
0: Да, да, ты осталась, да, да. А скажем, Писман перевел свою фамилию как Иш-Шалом.
1: Фредди Зорин стал Фредди Бен-Натан в честь отца.
0: Конечно.
1: Тедди Сандер, я знаю, что в честь своей дочери взял фамилию, сделал такую фамилию.
0: Да, да. А со мной было очень, на самом деле, было смешно. Моя же настоящая фамилия Медведенко, да? Это у нас было заседание такое, мы сидели редакцией. В первом помещении нашем на улице Аранья. То есть это еще было до переезда вот в караван, так называемый, да. Этого здания сейчас нет, там стоят новые огромные дома высотные, но было такое, да.
1: Мы говорим о квартале Сарона, потому что
0: это все Сарона. Да, в Сароне, в Тель-Авиве. И выбирали псевдонимы. И тогда, значит, когда очередь дошла до меня, ну, поскольку Медведенко, значит, кто-то предложил Бендов.
1: Так.
0: Вот. Я уже не помню, кто предложил. Значит, Полина, да, Леора, которая знала, что я играю на гитаре и пою, значит, она говорит, ну, зачем, значит, Бендов, можно Бардов. Поскольку все, да, все равно, как бы, да, что Бен, что Бар, значит, все равно. Значит, тогда вмешался еще один, пусть ему земля будет пухом, значит, Женя Гуревич, Ариэль Гури, и сказал, зачем же так длинно, можно просто жидов.
1: Радость на лицах собравшихся, я представляю.
0: В общем, мы долго ржали, после этого я выбрал такой вариант, который устроит всех. Или просто дом, и все.
1: Но у тех, кто работали, начинали уже в 70-е или в конце 60-х, я говорю о русской редакции.
0: Конечно.
1: У всех были псевдонимы и остались.
0: Конечно, конечно. И какие-то,
1: Володя Лазарис, давайте
0: Рафаэль Рам, да, Рафаэль Рам, конечно. Миша Гильбо, он же не Гильбо, он же Герцман на самом деле, да, и Кармон, он на самом деле...
1: Марк.
0: Да, но его, если я правильно помню, его фамилия по документам в Израиле была Шоам.
1: Шоам.
0: Вот, поэтому он при знакомстве...
1: Шоам Кармон Финкельштейн.
0: Он представился Марк Мордехай, Кармон Шоам Финкельштейн, да. Вот, ну, Шлумит Лидор, понятное дело, да, Дора, Дорит Голлендер, да, Дина Фиалковская, да, Даниэла Ленор, да, да, Рахель Дроми, да, которая была на самом деле не Рахель и не Дроми, да, а Софа Заферман, да.
1: Илана Раве, давайте вспомним.
0: Илана Раве, да.
1: Тоже светлой памяти, к сожалению, ни Софы, ни Иланы уже с нами нет.
0: Ой, многих,
1: к сожалению,
0: нет.
1: Огромного количества.
0: К сожалению, многих нету, да. К сожалению, многих.
1: Это очень грустно.
0: Ну, очень. Таня.
1: Потому что, наверное, те из нас, кто... Я не знаю, как вы, когда я работаю здесь, на новом месте, уже много лет, и 30 лет в общей сложности, для меня те годы, которые я прожила и проработала, именно прожила там до 2017 года, пока мы не перешли в Кан. После экзамена нас сюда просто так не взяли бы. Это там как ощущение дома, оно было и оно осталось. Это естественно.
0: Да, да. Более того, я хочу тебе напомнить, что мы, редакция располагалась, ну, поначалу в караванах вообще.
1: Если кто-то не знал.
0: Ну, такие передвижные домики.
1: Представьте себе караван.
0: Потом мы переехали в одноэтажные такие строения, в такой зеленый участок.
1: Кстати, это историческое место. Вот к тому моменту, когда вы стали руководить РЭК, русской редакцией РЭКи, нас уже было гораздо меньше к этому моменту. И эти 5 лет ваших, да, они были с большим количеством проблем.
0: В 91-м году было где-то более 60 человек в РЭКе, учитывая и иерусалимскую редакцию, да-да-да, и тель-авивскую, конечно, редакцию вместе. К 2000 году осталось 40 человек. К 2012 году, когда я занял пост руководителя, нас осталось 30 человек. Причем это все, это вместе.
1: При
0: это
1: той же нагрузке.
0: И продюсеры, и журналисты, да. Те же 11,5 часов вещания в сутки. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Но это было еще ничего, потому что к 2017 году, когда закрыли гостелерадио, нас осталось там, у нас было 15,5 ставок. 15, да, где-то 15,83.
1: До сих пор помните.
0: Ну, конечно, помню, а куда? Послушай. После Доры, когда Дора ушла на дипломатическую карьеру, значит, полтора года Миша же возглавлял, Михаил Гильбоа возглавлял РЭКу. Я помню метаморфозу, которая с ним произошла. Он просто в какой-то момент перестал улыбаться. Он улыбчивый, понимаешь? Такой, так сказать, общительный человек, он вдруг перестал... Я ему об этом говорил, кстати говоря. Когда я занял этот кабинет, я так подозреваю, что со мной что-то подобное тоже начало происходить, потому что это было очень сложно, это был очень тяжелый период. Были очень серьезные проблемы с начальством. Период тяжелейший, тяжелейший. Ты же понимаешь, когда людей подталкивают к тому, чтобы они уходили на пенсию, и на досрочную пенсию.
1: Это вот как раз те годы были, до того, уже когда стало понятно, что гостелерадио закроют.
0: Конечно.
1: И стали подталкивать и давать возможность уйти на вот эту...
0: Да,
1: пенсию,
0: да,
1: а те, кто были еще не совсем в возрасте предпенсионном, продолжали работать или увольнялись.
0: Или увольнялись, такое или продолжали работать, или... И, соответственно, нагрузка, которая падала на каждого сотрудника, выросла. Понимаешь?
1: Вновь.
0: Опять выросла, да. И надо было как-то закрывать все эти часы вещания. Особенно это было тяжело в праздники, понимаешь? И, ну, о чем говорит? Ты это все помнишь прекрасно. Вот. Тогда, конечно, было тяжело, да. А денег было немного, как всегда. Денег всегда не хватает, да. И...
1: Ну и, в общем, на протяжении всех лет, пока работала там я официально до 2017 года, пока мы не прошли до закрытия гостелерадио экзамен, где далеко не всех взяли на работу в КАН уже, в корпорацию общественного телерадиовещания КАН, было все это очень сложно, потому что еще в начале 2000-х, 90-е, когда кто-то уходил, если мы говорим о Рэке в данном случае, на пенсию его окошко, ставка, она закрывалась практически всегда.
0: Когда скончался Женя Гуревич, Рель Гури, это было в 90-е годы, я просто знаю, мне рассказывали ребята, они хотели меня взять на ставку. И подали соответствующий запрос, соответствующие документы начальству, но начальство не утвердило. То есть начальство сказало, нет, ставку мы отбираем, закрываем. Такой эпизод был. Они мне рассказывали об этом с большим сожалением, но тем не менее. Был такой эпизод, и я полагаю, что это был не единственный случай.
1: Если говорить о языках вещания на РЭКе, в разные годы были еще языки, которых сейчас нет, разумеется, но те, которых наши радиослушатели знают, слышат, помнят, возможно, слушают, еще владеют другими языками. Есть английский, есть французский, идыш, ладино, причем это есть все, идыш есть с 48-го года, начиная.
0: Да.
1: Это надо отметить. Был персидский язык, вот он сейчас вернулся. Пока в КАН.
0: По понятным причинам.
1: Да, разумеется, он идет по четвергам с 3 до 4 часов дня. Испанский есть и сейчас. Есть был румынский и венгерский. Они вещали на этих языках с 53-го года, журналисты. Русский с 58-го года, надо отметить. Муграби тоже. Хочу просто сказать, что это было с 58-го года. Просто я говорю о том, что когда вообще появлялось? Грузинский, бухарский, амхарский, арамейский, но надо сказать, что амхарский...
0: Даже арамейский, кстати.
1: Да, кстати, представь. Да. Но и кроме амхарского был еще и тигрини.
0: Тигрини, конечно.
1: Два направления, конечно. Два диалекта. Даже были передачи, вот я просто смотрю, это уже данные из Википедии, с 86 года до 2011 были на тацком языке, на польском, еменском, на легком иврите были передачи с 58-го года. Они были прекращены из-за уже недостатка слушателей. Что надо сказать, что там были разные каналы. Был так называемый пятый канал, который потом ушел. Ну, в общем, действительно, это интересно. Было много языков, сейчас их все-таки меньше по понятным, в общем, тоже причинам. Русский остается основным.
0: Да, я не помню, честно говоря, по-моему, исчезли какие-то языки, типа венгерский, кажется, где слушателей, ну, практически не осталось. Понимаешь, вообще говоря, ну, с одной стороны, вроде и жалко, с другой стороны, это естественный процесс, потому что пожилые люди, извините, умирают, а их дети уже, ну, говорят на иврите, для них это главный язык. Может, кто-то из них что-то и там понимает по-венгерски, но не очень. Ну, мы это видим, собственно говоря, и с русским языком, да. В конце концов, наши дети и внуки, все-таки, даже если они там пытаются говорить с бабушками, с дедушками по-русски, тем не менее, для них все-таки основным языком стал иврит. Это их родное. Таня, в конечном счете мы для этого ехали сюда.
1: Ну, разумеется.
0: Понимаешь? Вот и все, да. Ну что, да, да. Просто, то есть, я, извини, конечно, да, я не исключаю вариант, при котором РЭКа когда-нибудь все-таки будет закрыта. По естественным причинам, да, не по искусственным причинам, а по естественным причинам. Не потому, что какому-то политику вдруг попала вожжа под мантию, да, а просто потому, что вот так идет история, так развивается, так жизнь идет. Вот. Так что да, вполне возможно, что эта судьба ждет и Реку рано или поздно. Дай бог, чтобы попозже, конечно, а не пораньше.
1: Разумеется, дай бог, чтобы попозже. С учетом еще современности нашей технологии, искусственного интеллекта, можно только пытаться предположить, что будет дальше в отношении СМИ, или в данном случае радио все-таки, и технологий. Это мы только увидим через энное количество лет.
0: Ты понимаешь, мне когда-то рассказывали такую штуку, что радио в Израиле занимает особое положение. И если наши слушатели замечают, то в автобусах, в маршрутных такси, иногда просто в такси, то, что на иврите называют английским словом special, включено радио всегда. Почему? Потому что это для работающих людей это самый оперативный способ получения информации. Понимаешь, если человек стоит, я не знаю, в цеху и работает на станке, он не может залезть в интернет и посмотреть, что там нового на таком-то сайте. Он слушает радио. Мне когда-то Ян Левинзон рассказывал просто очень смешную сценку. Это он лично наблюдал, значит, как в цеху стоит человек вот такой, значит, и у него радио работает, и он слышит, как по-русски, диктор или журналист говорит, вот там правительство приняло решение, там, я сейчас фантазирую, да, там, повысить, значит, пособие для новых репатриантов там на столько-то процентов, значит, он так вот останавливается, и обращаясь к этому радио, говорит, что, говорит, правительство решило повысить, что ты мне байки рассказываешь? Значит, диктор говорит, повторяю для тех, кто сомневается.
1: О да. Вообще, конечно, интересно. Вот я думаю, то, с чего все начиналось для того, что стало называться радиостанцией РЭКа в 91-м году, и война в Персидском заливе к этому подвела, и, разумеется, вот эта большая алия, то, что называют большой алия, 90-го года, 89-го года, когда стало понятно, что необходима радиостанция, которая будет вещать на языках, но в основном на русском языке. Да. Это было абсолютно то ясно. И то, что вы сказали об оперативности, мы столько раз, Саша, с этим сталкивались в разных своих ипостасях, да. Потому что, естественно, сколько бы ни работало на нашей радиостанции в те разные годы людей, мы, к сожалению, живя в Израиле, время от времени попадали в ситуации, когда слышали страшные слова, что что-то случилось, да, теракт, да. Страшный теракт, мы очень много все, военные операции, и тогда мы все, даже нас никто не звал на работу, мы все слетались, где бы кто ни жил.
0: И считали рабочие часы.
1: И просто знали каждый, что ему надо делать, помогать, те, кто были журналисты, которые не имели отношения к журналам актуальных событий, тоже помогали, да. Набирали телефоны, соединялись с потенциальными спикерами, с теми, кто будет собеседниками в срочных передачах.
0: Я хочу обратить внимание твое и слушателей еще на такой момент интересный. Мы привыкли, знаешь, относиться к тому, что рядом, относиться с некоторым пренебрежением, да, многие репатрианты называют Израиль Израиловкой, да, я зверею просто, когда я это слышу, просто зверею, честно говоря, зверею, и так далее, и такое отношение, в общем, у многих людей было и к нашему радио, я хочу сказать,
1: особенно,
0: что
1: когда мы
0: радио...
1: слышали или читали комментарии в последние годы, я не слушал Реку или не слушаю, но...
0: Но я знаю, да, да. Значит, но это радио, надо сказать, по крайней мере, пользовалась. Я не знаю, как сейчас, но пользовалась просто таким серьезным, высоким авторитетом в мире. И я думаю, что все, например, знают имя Севы Новгородцева, да, который когда-то заявил, да, что если он хочет послушать что-то, так сказать, помимо вот BBC, да, как-то отвлечься...
1: Где работал он,
0: да, то он слушает Реку.
1: Я в свое время была очень приятно удивлена, когда я пригласила Севу, у нас была часовая с ним передача, я по телефону, разумеется, потому что его здесь не было в тот момент еще, не приезжал в гости к тому моменту. И мы с ним, когда договаривались, он говорит, а я знаю, кто вы, я слушаю ваши передачи.
0: Конечно,
1: тут выпало в осадок я, мне было приятно.
0: Конечно, а тот же, значит, ну, человек, которого, как правило, привлекают, когда он тоже, он ответственный сотрудник BBC, да?
1: Григорский.
0: Даже был в свое время начальником отдела, если я не ошибаюсь. Значит, его папа жил в Израиле. Я не знаю, живет ли до сих пор, просто я не знаю. Но Юрий рассказывал такую историю, что он проработал на BBC черт знает сколько лет. Он никому в Израиле не был нужен. И папа его никому в Израиле не был нужен. Но как только его стали привлекать, значит, в качестве интервьюируемого на Реке, его папа стал уважаемым человеком просто в Израиле, понимаешь?
1: Замечательно.
0: Конечно, конечно. Но это в Израиле. А я говорю о международном авторитете.
1: Это понимаешь, важно.
0: А сколько мне говорили мои знакомые там с Радио Свобода, например. То есть это... То есть мы напрасно, ну, часто, да, относимся так несколько пренебрежительно к тем, ну, к тем сокровищам, да, назовем это так, которые у нас есть под рукой, да, и в частности к Рэке.
1: На мой взгляд, это все-таки действительно очень необычное средство массовой информации со своей совершенно не похожей ни на что, на мой взгляд, историей из тех людей, состоящие, состоявшие раньше, потому что, ну, беречь такое надо. Надо нас беречь.
0: Мне
1: иногда.
0: Когда-то в 90-е годы, в начале, значит, пришло письмо из города, который сейчас называется Луганск, а тогда назывался Ворошиловград. Письмо было адресовано Израилю Александру Дову.
1: Все
0: на
1: просто.
0: Русском языке просто. Никакого адреса, вообще ничего. Просто Израиль Александру Дову, понимаешь? Но, видимо, на почте кто-то...
1: Все поняли.
0: Ты понимаешь?
1: Ну, это же известное уже для нас, те, кто работали тогда на старом месте, вот как раз в Сароне.
0: Да.
1: Сколько таких похожих конвертов приходило. У меня есть фотография конверта самому умному еврею. Леонардо да Винчи, 2 река. Все. Что надо искать-то? Я уже не говорю, что нашу улицу как только не переиначивали.
0: О, да.
1: Это был отдельный анекдот.
0: Да.
1: Какая разница?
0: Да,
1: другое имя, да. Другой художник все равно дойдет. Вот это важно.
0: Сколько,
1: вот это рейтинг был.
0: Сколько было смешного, слушай, в этом общении со слушателями, практически ежедневном, сколько было всяких интересных моментов, да, как...
1: Добрых.
0: Ой, и добрых, и недобрых, и разных, понимаешь, и с этой улицы Леонардо да Винчи, конечно, когда этот говорил, что говорит, это откуда? Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи, спрашивает его Фредди? Говорит, откуда я должен знать? Я в Израиле всего 2 месяца, понимаешь? Я не знаю, кто такой Леонардо да Винчи, понимаешь? А как этой самой, а как Алона Бреннер когда-то, значит, запустила в эфир песню «Улетай, туча, улетай». Значит, а раздается звонок в редакции. Ей, значит, ее просят к телефону и начинают ругать. «Что ж вы делаете? В Израиле засуха. Вчера, значит, у нас была молитва о дожде. А вы ставите песню «Улетай, туча, улетай»?»
1: Это
0: реальная история. Это
1: да,
0: не
1: я
0: будет.
1: Верю.
0: Ну,
1: у конечно. Меня сразу тоже вспоминается
0: конечно,
1: еще куча других
0: конечно,
1: историй, Саша.
0: Конечно.
1: У меня одна причина, поблагодарив вас за то время, и те истории, которые мы сегодня услышали, историю нашей радиостанции с десятилетиями тому назад, пригласить вас вновь, и уже будем говорить еще на другие темы, возвращаясь, конечно, к Реке.
0: С удовольствием, конечно, ты же понимаешь, что всегда... Река, смотри, Река для меня остается родным домом. Все равно родной дом, знаешь, в котором я прожил 30 лет жизни. Ну, понятно, что я всегда по первому зову, как пионер, да, буду готов явиться.
1: Да. 30 лет, да?
0: 30 лет.
1: Я иду по вашим стопам.
0: 30 лет.
1: С момента основания, да, А в самый момент основания
0: фактически? Да, с 91-го года, да, с момента, именно с момента основания РЭКи, конечно.
1: Возглавив в определенный момент, трудный момент.
0: С 2012 по 2017.
1: Русскоязычное вещание, и вы были еще и ведущим популярной программы «Калейдоскоп», тоже хочу напомнить.
0: Но это на телевидении.
1: На телевидении,
0: да,
1: на,
0: да,
1: первом,
0: да,
1: канале было израильского такое, ТВ.
0: Да, да.
1: И, насколько я помню, вы о «Радио Свободы» тоже не просто так сказали, вы были там корреспондентом.
0: Я был израильским корреспондентом, да. Сейчас-то уже можно об этом рассказывать,
1: тогда,
0: уже
1: да,
0: прошло столько лет. Меня сосватали туда, кстати говоря. Тот же Марик Кармон и Миша Гильбоа. Значит, тогда была, если у нас есть еще минутка, была операция очередная в Южном Ливане, которая называлась, если я не ошибаюсь, Дин Вахешбон, а человек, который давал эту информацию, заболел. Заболел, и заболел так довольно тяжело. Кроме того, он вообще, это был, кстати говоря, это известное имя, Рафаил Нудельман.
1: Ну, конечно.
0: Вот. И тогда наши коллеги обратились вот к Мише и к Марику с просьбой, значит, помогать. Эти двое подсунули им нового репатрианта в моем лице. И я стал делать репортажи какие-то, материалы для «Радио Свобода». А потом, через какое-то время, был там такой, ну, ответственный сотрудник по имени Семен Мирский, знаменитый,
1: да,
0: просто,
1: да,
0: да. Он мне предложил подписать договор. Но Миша и Марик знали. Мне кажется, что Дора тоже знала, но делала вид, что она не знает. Ну, ей нельзя было, да?
1: Ей нельзя было знать.
0: Да, ей нельзя было знать.
1: Понятно.
0: Ну, в общем, короче говоря, это продолжалось, ну, там, я знаю, лет 7, наверное.
1: Но это очень достойное,
0: да, может быть, даже
1: место...
0: Больше, да.
1: СМИ, радио, делать репортажи, корреспонденты, выходить в эфир, это очень было интересно.
0: Это была, во-первых, школа очень хорошая. Вот, потому что там временные рамки немножко более сжатые, чем на РЭКе. И тот материал, который на РЭКе, скажем, занимал там 5 минут, да, или 6 минут, там это должно было занимать,
1: понятно,
0: не более 3 минут.
1: Yes.
0: Поэтому приходилось ужиматься, редактировать и так далее, и так далее. Значит, я, естественно, хитрил, понятное дело, что я готовил большой материал для РЭКе, а потом я его резал и, значит, отдавал на Свободу, да, такое тоже было.
1: Здорово.
0: Бывало, да.
1: Саш, спасибо огромное, было очень рада с вами говорить, видеть.
0: Взаимно.
1: Спасибо большое, до Взаимно. Следующей встречи на Канрека, уже на Канрека, но с не меньшей любовью и желанием говорить дальше.
0: Давай.
1: Главное, говори.
0: Главное, будем здоровы, да, и главное, чтобы мы имели силы и желание встречаться, общаться между собой, с радиослушателями.
1: Спасибо огромное. Многолетний ведущий, главный редактор в свое время радиостанции, которая стала одним из символов страны. С этим ничего не поделаешь. Спасибо огромное. Всего доброго.
2: Нам нелегкие достались времена.

0: вперед.
1: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Финансирование ультраортодоксальных образовательных сетей отныне будет зависеть от полноценного преподавания базовых дисциплин. Об этом юридический советник правительства Галиба Арав-Миара уведомила Верховный суд в ответе государства на петицию. Юридический советник подчеркнула, что учреждения, которые не выполняют основные требования системы государственного образования, не смогут получать государственное финансирование в рамках программы «Первый этаж». В своем заявлении Баарав-Миара отметила, что данные Министерства образования выявляют значительные несоответствия и продолжающиеся провалы в системе контроля за ультраортодоксальными учебными заведениями. В связи с этим было решено, что уже со следующего учебного года получение финансирования будет обусловлено наймом квалифицированных учителей, полным участием в общенациональных измерительных экзаменах и полным подчинением образовательных сетей государственным механизмам контроля и правоприменения. Как отмечает корреспондент КАН Шеля Тапира, речь идет о существенном изменении политики, которое, как ожидается, вызовет жесткое сопротивление со стороны ультраортодоксальных партий. В ответ на позицию юридического советника правительства, представленную Верховному суду, председатель партии Дегель Атора Моше Гафни потребовал, чтобы по тому же принципу все израильские дети изучали 613 заповедей, традиции Израиля, Тору, пророков и Писания, а также Талмуд, и те, кто не будет изучать все это, также не получали финансирования. Депутат Гафни заявил, что цель Баарав-Миары – изменить образ жизни ультраортодоксального общества и превратить его в светское. И этот замысел тоже не удастся, добавил он. Слова председателя Дегель Атора передал корреспондент КАН Даниэль Грубайс. Исчезновение Маали Яаломи и ее дочери Лиэль. По данным газеты «Кронен Зайтунг», следователи Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству считают, что мать и дочь уже не находятся в Вене. Обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф сообщает, что местная полиция заявила, Маали и Лиэль останавливались в гостинице в 5-м районе австрийской столицы. Рынок жилья. В мае-июне цены на квартиры выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим двухмесячным периодом. По данным Центрального статистического бюро Израиля, наиболее заметный рост цен зафиксирован в Иерусалимском округе на 1,8%, а также в Хайфском на 1,5%. В то же время в Тель-Авивском округе цены снизились на 0,7%, а в Центральном округе на 1%. Корреспондент КАН Лиэль Кайзер сообщает, что в годовом выражении за последние 12 месяцев цены на квартиры снизились на 1,5%. Британский певец Робин Уильямс сообщил, что

Время начала субботы. В Иерусалиме шаббат наступает 18:49, в Тель-Авиве в 19:04, в Хайфе в 18:56, а в Бейершеве в 8:05. Это был последний выпуск 14 августа. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека. Слушайте завтра в 7:00 утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Мейрушалаем.

0: Коль Исраэль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а програм мир зайнендо. Брухим обоим л оттохнечель кан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.
1: Летоват мазинейну, ше одло мы виним идиш, а ви тохен кацар шеле тохнит бееврит. Бамадора кавуа, идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, ешудар район им Александр Котлер, менегеля монути шел лакат гифилте драйв, ашер шара бейна шар бе идиш, а район елуве баширим шеле лака. Пина миохедет мукдешет бамадор, а пам ла мишурера идиш Яков Гладштейн, ла регель мебе шлошим шана ла олодато. Попинатено аква аваль бидеш зе нишма йотер тов, а миюедет ла доврей иврит ше митанинин бидеш, а сапер ейх эфшар ла таргем ла идиш, эта битуй ха иври ха нафоц, ло ха я вело нивра. Аваль קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. די ווך ווס הלט במ פארינדיקן זיך, קון מן חרקטריזירן ויה רויק אונגשטרנגטה. אס הוט זיך גפילט אן אונגשטרנגטקייט אין ידיה סי פון אזה פאס, סי פון לבונן. Воес из мамших ди фаерпойзе. Обер кейн бадайтен ди кешлакс операции зайнен нитгевен. Афен ираниш американер фронт зайнен нитгевен кейн эндрунген. Эс хобен зих форгезец ди бурим ун вербале бадронген, бешас дер гурмузер дургус, блайбт фактиш фаршлосен друг ди иранише бавофенте койхес. Афаза гинтерфон ин Исроел антвикл зих актив ди ваун кампания. Дервайл изнохнит баштимт эндлек ди решиме фун партеен, велхе вел немен ан онтел ин ди кнесет ваун ин этлахе вохен арум. Wenn das Bild wird sich ausklorn, würde ich vorstellen, a protim dicken Übersicht von unser innerlich politischer Mappe.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф, художник-куратор Вера Гайлис и художник-куратор Катя Корин. И я вас, девушки, категорически приветствую.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, 21 июля в пространстве «Контейнер» молодежный центр «Менаше» торжественно открылась групповая выставка «Материнство, двоеточие, пересборка», которая выставка, даст Бог, просуществует до 2 октября, если я не ошибаюсь. А дальше я цитирую программный документ. Выставка «Материнство, пересборка» рассматривает материнство как состояние, которое вновь и вновь формируется из телесного опыта, памяти, отношений, труда, заботы, выбора, гендерной идентичности и взаимодействия с медицинскими и социальными системами. В центре выставки находится материнское тело, материальное, уязвимое, чувственное, уставшее, хранящее память о беременности, родах, грудном вскармливании, болезни, бесплодии, утрате и изменениях. Мне немного страшновато, но я читаю. Наряду с близостью, заботой и продолжением жизни выставка обращается к амбивалентности, боли, зависимости, давлению, утрате себя и ставит под сомнение автоматическую связь между материнством и определенным телом или гендером. И вот тут, значит, настала уже пора обратиться с вопросом к кураторам выставки, присутствующим в студии. Значит, перескажите этот, пожалуйста, прихотливый текст, как если бы мы сейчас сидели в кафе. Ну, пили бы кофе, вот просто две очаровательные девушки. Я бы спросил, девчонки, о чем выставка? Потому что, ну вот, я имею в виду, помните некогда популярные песенки, но я помню, вы, может, и нет. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Такая была песенка. Потом, как правило, значит, появляются дети, из коих, дай бог, у коих, дай бог, есть папа и мама. Ну, что и зачем пересобирать?
1: Вот. Во-первых, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Игорь. Рада быть здесь. Спасибо большое, что пригласили. Пересобирать нужно ли? Хороший вопрос, но так как моя основная дисциплина — это история искусства, и я думаю, что многие слушатели были в музеях и видели все прекрасные Мадонны с детьми и прочие изображениями, которыми на самом деле искусство переполнено и прямо на этих классических изображениях держится. Если говорить языком, как за столиком в кафе, это не имеет ничего общего с реальностью. Это я вам скажу, как мама двух детей, 3 и 5 лет,
0: так,
1: что то материнство, которое мы видим в искусстве чаще всего, есть сейчас много, конечно, и современных работ, тех, которые как раз пригласили показать. Мы очень идеалистично показывают румяного младенца, причесанную маму. Я первые 2 года ходила непричесанная. Начнем с этого. Руки до этого просто не доходили,
0: так,
1: потому что ребенок то плачет, то ты хочешь поспать, а то ты просто... до сих пор в шоке переосмысляешь, что твоя жизнь никогда не будет прежней, и ты теперь весь зависишь от каких-то абсолютно других вещей, и плюс тело твое тут порезанное, тут покусанное минуту назад, буквально тем же самым младенцем. И мы, как мамы, вообще все началось с того, что мы с Катей дружим, и Катя говорит, надо в нашем прекрасном контейнере, где много у нас молодежи приходит и много мероприятий, сделать выставку. И мы стали думать, что актуально, интересно вот в этом возрасте, как мы, когда людям 25 лет, 30 лет, 35 лет, что происходит. И лично с нами произошло вот это. Мы стали мамами, и это наша жизнь, это то, что очень часто по-прежнему табу. Там все эти... Многие из тех

0: если бы я сидел в кафе, то я удовлетворился бы, конечно, все понятно, в отличие от документов. Но это всегда. Куратор для того и есть, чтобы написать непонятно, а потом... вот. Теперь я хотел бы спросить, Кать, вы тоже ходили покусанные, порезанные? Значит, дело в том, что вы у меня впервые, и поэтому я бы, если можно, там пару слов о себе, откуда вы взялись, просто два слова так. Вот.
1: Да, я взялась из возле Пардесхана. Живу.
0: Там вас и нашли.
1: Да. Там я и валялась.
0: А откуда вы?
1: В смысле...
0: В смысле из той стороны?
1: Из той стороны, Калининград.
0: А, окей.
1: Да. И, кстати, на этой выставке я нашла первый раз девушку, которая тоже из Калининграда.
2: И, у нас участвует в выставке художница. Еще художница.
0: Так, окей, да. Калининградские вы, да. Хорошо, значит, за вами, за плечами у вас какие-то, как это, мои университеты.
1: Мои университеты, я архитектор. В принципе, как бы, если так, откуда начинать, я как бы приехала подростком, закончила здесь школу, в университет архитектура. Работала в архитектуре, и в какой-то момент вообще как бы мои корни это из художественной школы, рисунок, но в какой-то момент надо было выбирать профессию, тогда еще были молодые репатрианты, поэтому надо было профессию, поэтому я как бы совместила любовь с практикой.
0: Че, подождите, любовь с практикой, это что?
1: Это архитектура.
0: А, архитектура — это практика, а живопись...
1: Ну, я имею в виду, что я не могла пойти учиться на тот момент там художественные вузы, потому что как бы художник, что я потом буду делать? У новых репатриантов надо как бы профессия. Поэтому я пошла в архитектуру.
0: А потом вы пристрастились уже к... Кто вас подсадил на кураторство?
1: А потом я вернулась, как бы начала возвращаться, вот как раз с рождением детей, начала возвращаться к своим корням, к рисунку, к живописи. Пошла учить вторую степень в Бецалеле. Вот как так через 20 лет моя мечта сбылась. Я таки закончила Бецалеле. И с тех пор вот у меня путь такой между... Как бы кураторство, оно мне позволяет работать с пространством, с художниками, с самой, как бы, все эти скиллы в одном месте.
0: Да, интересно. Вот, вы мужей ваших пригласили бы на выставку «Материнство перед...»?
2: Они там были.
1: Они были.
0: Они были. Ну, все. Ну,
1: сейчас... Это было важно вообще. Там, то есть они не единственные там.
0: Не, я надеюсь, что кроме них тоже кто-то на выставку ходит. Я очень надеюсь на это и будет ходить. Так, ладно, значит, все с порезанными, покусанными, понятно. Тогда я сейчас предложу нашим слушателям песню, потому что дальше у нас все музыкальные паузы традиционно уже подбирались гостями. Мы слушаем музыку, а потом немножко уже пройдемся, собственно, по выставке. Впечатление было сильное у меня от этого текста. Ну, все, я собрался, я смогу. Как бы слушаем музыку и разговариваем дальше.

0: В студии у нас художники, кураторы, архитекторы Вера Гайлис, Катя Корин. Мы говорим о выставке «Материнство. Пересборка». Кстати, а где находится контейнер, вот этот молодежный центр Менаше?
1: Это Катя вопрос.
2: Да, это возле Прадесхана, это Моца Изурит Менаше, то есть... я не знаю, как это сказать, муниципалитет.
0: Окей, хорошо, да. Хорошо, значит, понятно.
2: Ну да, возле Прадесхана географически.
0: Понятно, недалеко. В общем,
2: от Хадера.
0: От Хадера, да. Ладно, идемте дальше. Значит, история выставки восходит, по-моему, еще к 2011 году, к 2018 году. То есть, может быть, вы скажете о том, что предшествовало вот пересборке.
1: Да, на самом деле... И в науке, и в искусстве, с одной стороны, все время требуется быть первым, что-то делать, какую-то супер новизну, чтобы всех удивлять. С другой стороны, первым быть почти никогда нереально, потому что все уже сделано, придумано и так далее. Поэтому самый верный способ — это проверить, кто твои предшественники, изучить, сделать там какие-то выводы. И этим очень много пользуются, еще раз скажу, и ученые, как бы их это обязательное условие, но и с точки зрения истории искусства, которое тоже является наукой, и очень многие грамотные и художники даже перед тем, как приступить к работам, особенно сейчас, век интернета, проверяют, там, какие есть референсы, что есть, так и мы проверили, какие были выставки. Mm-hmm. Некоторые из них я знала, и как бы они мне были известны, но это тоже как бы вот этот путь от этой идеальной и причесанной Девы Марии с ребенком к тем работам, которые показывают всякую обратную сторону того, что происходит с мамами каждый день, он был непростой и постепенно, и что меня больше всего в этом удивило, даже не то, в каком году были эти выставки, а то, что их считанные было единицы, мало. Что это тема, которая происходит с половиной населения, касается каждого, и с точки зрения искусства, на самом деле, мы нашли считанные еле-еле 5 раз, когда какие-то крупные музеи за последние 15 лет серьезно поднимали эту тему и изучали, что же и как современные художницы, мамы или те, кто хочет... Вот это меня удивило больше всего, потому что тема как раз, хоть она и сложная, и тяжелая, она самая обыденная и ежедневная, чем очень много других тем, про которые есть выставки, но мы с трудом насчитали вот эти несколько, которые мы перечислили в пресс-релизе в музее Рамадгана и так далее, где кураторы действительно останавливали свой процесс, чтобы заняться именно этой темой и ее показать, ее прокоммуницировать на публику и так далее.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, я понимаю, что мы не можем, тут достаточно много авторов, их тут пара десятков, по-моему, да, ну, хотя бы, может быть, какие-то примеры работ, примеры разнообразия представленных артефактов, экспонатов. Может быть, что-то о каких-то инсталляциях, может быть, что вообще есть в наличии у нас?
1: Давайте я начну, Катя продолжит. Я начну про Аню Масленникову. Это самая такая, вот как Кате сказали на работе, триггерные работы. Аня Масленникова очень талантливая художница из Рехова. Она мать 3 детей. И на самом деле она была беременна 5 раз, у нее 2 раза ребенок не родился, и были там еще там долгие разные процессы, как сделать, чтобы следующий ребенок родился, и она представляет сделанные в керамической технике, то есть из фарфора, тесты на беременность, которые отрицательные в огромном-огромном количестве, они вот так на стене идут один за другим и реально визуализируют вот это состояние надежды или уже отчаяния, или
0: Я понимаю.
1: Разочарование в очередной раз, что там ты не смог, твое тело не смог, может быть, и муж твой не смог, там кто там не смог, это всегда врачи копаются, они всегда докапываются, и тоже миллионы людей это переживают. То есть это такая... Мы как раз в тексте писали, что ты начинаешь быть мамой со всей кучей этих проблем, иногда еще до, имея в виду всех тех женщин, которые могут 5 лет пытаться стать мамой и жить только этим, там, и менять из-за этого и свое здоровье, и свою работу, и свою вот эту... и мужа менять иногда, те, кто прям сильно хочет, там есть разные ситуации
0: просто,
1: в жизни.
0: Вы просто жжете, да. Так, окей.
1: Тема жизненная.
0: Ну, мужа менять прям как-то.
1: Я такое слышала, историю.
0: Ну, все было в человеческом бытии, да.
1: Вот.
0: Так, значит, это инсталляции,
1: да,
0: эти фарфоровые
1: тесты. Да, да, фарфоровые тесты. И, Катя, может быть, ты еще расскажешь про часть работ?
2: В принципе, у нас есть и рисунки, и живопись, и
1: скульптуры.
2: Скульптура, да. Есть одна работа, вот я расскажу про Лиад Даниэля, про грудное вскармливание, которая тоже, например, считается как бы очень, ну, как бы естественно, но родился ребенок, вроде как приложи, и все, поехали. Вот. И она сделала работу... Это документация матерей, причем как бы всяких возрастов, вот те, которые приходили к ней с младенцем на руках, и там, включая бабушек, которые очень хорошо помнят все, что с ними происходило и в связи с грудным вскармливанием. Да, и она это записывала молоком женским.
1: Как чернилом.
2: Как чернилом, на салфетках. Таких. То есть молоко, понятно, то есть оно не видно. Потом она их гладила утюгом, оно проявлялось, то есть как бы сжигалось, да, и тогда было видно, что задокументировано. И эта работа, то есть их очень много, их, по-моему, там около что-то 2000 этих салфеток, и то есть вот они висят таким образом, как немножко как белье развешенное такое, то есть и вот именно вот это количество и то, что как бы людям есть сказать про это, очень диверсное.
0: А можно спросить вот так? Ну, во-первых, мне всегда легко, когда я не специалист, я про живопись не специалист. И поэтому это позволяет мне разное спрашивать. Вот давайте так. Я представляю себе, что у вас большое-большое сообщество художников, коллег, там, которые, конечно, будут посещать эту выставку, и, конечно, я не сомневаюсь, что ну, люди там будут, их будет достаточно. Ну вот я, например, обычный бюргер, да, значит, я гражданин мужского пола. И вот я должен, допустим, съездить в Пардесхану, чтобы посмотреть на, значит, салфетки с грудным молоком и фарфоровые тесты на беременность. Ребят, а вот, девчонки, вот это же все-таки немножечко какое-то нагнетание. Я сейчас очень обыденно спрашиваю, вы мне ответите как должно. Вот, ну, это немножко такая сумрачность возникает от всего этого. То есть вместо того, чтобы прекрасно, женщина стала матерью, вот теперь ребенок, имене не мае, поет группа «Мама Рика», да, когда сын у меня на руках, ну, чудо и счастье. И вдруг мне начинает со всех сторон, из всех углов выставки, мне начинают говорить, какое чудо, какое счастье, ты посмотри внимательно, вот эти вот тесты, ты должен быть взволнован этим всем, посмотри на эти салфетки, ты помнишь, сколько вот молока там ушло на это? И я начинаю так немножко приглушать свои, и мне становится немного сумрачно на душе.
2: Ну, во-первых, одно другое не отрицает. Как бы счастье, оно счастье, а то, что как бы есть и это тоже, это факт. То есть любая мама проходит через это, и я могу сказать, что у нас вот приходят на...
1: мероприятия?
2: Да, на мероприятия люди и смотрят, и то есть всяких возрастов, и уже пожилые, у которых есть там свои внуки, и они рассказывают. То есть это живет, как будто это было вчера в людях, ну, в мамах, в женщинах. Что им говорили, как надо вскармливать, или как у них прошли роды, или как их там кесарево делали. То есть, ну, это факт, что это было.
0: Я понимаю, вы идете, так сказать, в некотором смысле против течения, потому что, ну да, считается не очень, наверное, приличным там рассказывать, как все это проходило. То есть это к этому допущено очень малое число слушателей, и я понимаю, почему. Итак, это в природе, видимо, нашей, которая выработала за некая стыдливость в этом вопросе. Угу. Вы идете смело, сбиваете все замки, открываете все двери. Скажите, а были у вас вопросы, например, от зрителей, да, посетителей? Девочки, зачем вы это все сделали? Вот, например, так. Я посмотрела, скажет какая-то женщина, вот все эти... Зачем вы о нашем сокровенном так вот?
1: Если честно, нет. Может быть, у Кати было?
2: Нет, мне так не говорили, но да, вопрос как бы... Ну, примерно вот как ваша реакция, то есть...
0: Это не моя личная реакция. Да-да-да, я пытаюсь понимаю, озвучить что... какую-то, да.
2: Да. Да, то есть мне, например, говорила одна молодая, еще не мама, она говорит, если бы я это увидела, скажем, там, в подростковом возрасте, то, может быть, это меня как-то вообще, ну, отбило желание.
0: Может быть. Когда я слышу, что мужья присутствуют на родах, я думаю, господи, как это может быть? Ну,
1: а как может быть по-другому?
0: Я не знаю, я все... Я человек старой советской закалки. То есть, в общем, как бы вы не слышите в основном никакого негатива, никакого в этом плане изумления, почему вы все распечатали, вот это вот все сокровенное и тайное. Вы
2: как бы, даже да. Наоборот, люди как бы, то есть это мотивирует людей вспоминать свое, и говорить и делиться. Я даже хотела сделать это отдельным проектом, может, даже и сделаем, как бы вот именно документация воспоминаний людей, которые посещают выставку, настолько это как бы живо и необходимо. То есть даже негде было про это поговорить, кроме как, ну, может быть, там между мамой и там, я не знаю,
0: ну, с подругой. Ну, это, кстати, это тоже часть интересного разговора. Вот как раз такой разговор я бы с удовольствием воспроизвел и в студии, например, если бы появились... скажем, сторонники, оппонентки, кто-то бы задавал такие вопросы. То есть что-то я с удовольствием, часть, если возникнет дискуссия или часть, неважно, не обязательно дискуссия, часть разговоров об этом, в принципе, воспроизводима. Думайте, как, но мне это кажется живым. Это, собственно, то главное, ради чего вы это делаете, что у вас получается. Взбаламутить какую-то вот часть пространства. Ну, художник должен нарушать табу, и это его функция. Мы слушаем сейчас... Кого мы слушаем? Мы Юдит Равиц сейчас слушаем, а потом продолжаем. Мне бомбический вопрос, как бы, приготовил я вам.

0: Я повторю, что у нас в студии сейчас замечательные гости, художники, художницы, кураторы Вера Гайлис и Катя Корин. И это кураторы выставки «Материнство. Пересборка». Ну, давайте тогда, стесняться нам нечего, как говорится, на радио нас не видать. Как вы отнесетесь к тому, что, ну, допустим, вот ваша достаточно вполне себе феминистская повестка в этих всех выставках, которые легли в историю, так сказать, и этой выставки, если в это пространство вдруг войдут мужчины, например, с переосмыслением фаллосов, сперматозоидов и так далее, это будет, в общем, для вас столь же интересно, или это продолжает вашу пересборку, или пусть они будут отдельной строкой сами по себе. Вот, допустим, послезавтра вы узнаете, что такие-то, такие-то собирают такую выставку. Мужчина, пересборка.
1: У меня есть ответ на этот вопрос.
0: Вы смотрите, как сразу, да?
1: Так как я...
0: Досрочный ответ.
1: Да, историк искусства, сейчас уже исследователь культуры, и очень много интересуюсь этим вопросом, что исследование как раз мужественности, мускулинности и всех этих проявлений набирают свою силу по-настоящему как критическое явление только сейчас. И только как следующий шаг после феминистского движения, которое выработало критические инструменты смотреть на какие-то... на любые вещи, связанные с полом или гендером, да, как это проявляется в работе, в семье, в здоровье и так далее, выработалась некая теория вначале по отношению к женщинам, потому что как бы патриархат и угнетение, не будем углубляться,
0: я вас умоляю,
1: сложили для этого условия. И сейчас мужчины, те, кто готовы, очень многие мужчины, к сожалению, или им это не так важно, не ищут критических инструментов оценить, подумать, в чем заключается действительно суть мужчины и аспектов, с которыми сталкивается мужчина, конкретно в разных уровнях жизни, пользуются этими инструментами, применяя их, естественно, к мужским аспектам. Поэтому, естественно, я буду рада. И это очень, как говорится на иврите, мивурах. И чем больше мы будем критически осознавать все, что с нами происходит, критическое мышление только двигает нас вперед. И мужчин, и женщин.
0: Я понимаю. Я вот как хочу зайти. Понимаете, как бы, когда мы доходим до настоящего феминизма, для меня, в общем, какой-то феминизм социальный закончился с Симоной де Бувар, второй пол, как бы женщинам дали избирательное право, и с той поры, я советский человек, повторяю, мы равны. Мы равны, если вы помните, в той стороне женщины очень удачно носили шпалы, там, значит, вообще равенство, все, полное. Так вот, когда сейчас торжествует феминизм, даже на очень интересной, классной, конечно, выставке «Материнство. Пересборка», это же не мой укор, как бы, вот, двоеточие. Ты, в скобках, скотина, и не ведаешь, что, через что мы проходим, через каждый тест, потому что ты храпишь там, отвернувшись к стенке, а мы тут волнуемся, значит, да. И вот с молоком мы пишем, значит, и это вот каждый экспонат, я понимаю, что каждая работа, это тихий или не очень тихий упрек вот тому самому, который приходит с работы, выпьет пиво, сядет перед телевизором, а потом отвернется к стенке и храпит. Ну, как бы так. Если выставка со стороны мужчин, допустим, такая произойдет, там можно будет углядеть, наверное, какое-то несколько покровительственное мужское отношение. Или скажут: а, смотрите теперь, как мы страдаем. Я хотел бы, чтобы торжествовало чистое искусство, потому что это самое интересное. Все эти инсталляции меня очень заводят, но исключительно с художественной стороны. Но привкус вот этого, привкус битвы гендеров, этого хотелось бы избежать. Но ведь не избежишь.
1: Я скажу, Игорь, только что из вот тех отзывов, которые мы там получали, было очень много людей в день открытия, и в том числе мужчин, и вот как Катя говорила, разного возраста людей, даже женщин, которые уже там с ними это было 50 лет назад, что мне кажется, что такой антагонизм, который вы сейчас выражаете,
0: я спустил, да.
1: Вот эти все сгущенные краски, они идут в ответ на текст. Сами работы, они вводят совсем в другой диалог. И что еще очень важно сказать, сами израильские мужчины, и там и без тьфу-тьфу-тьфу наши с Катей мужья, и большинство израильских мужчин, что просто видно на улице, и это уже как бы обратный стереотип, что они очень включены и действительно понимают и видят.
0: Да, израильские отцы, это дело особенное.
1: Видели ту же самую реальность, которую они видели дома и были в нее включены. Поэтому на выставке такой реакции не было. На самом деле, действительно, слова имеют, особенно когда они отделены от физических работ, имеют вот эту вот силу толкать мышление в разные стороны, на то они и слова, и разгонять вот этот дискурс, как бы там смотреть на него с разных сторон, но по факту это не возникало, потому что это и особенность израильского общества, возможно, в других странах были бы другие реакции от мужчин и даже от женщин.
0: Называется Россия, я думаю, что реакции точно были бы другими. И от мужчин, возможно, что и от некоторых женщин.
1: Возможно. Вполне может быть.
2: Но я хотела сказать, что это даже для самих женщин, это не обязательно там, вот ты, в скобках скотина, посмотри, а даже сама женщина, чтобы увидела, посмотрела, как бы со стороны, даже если она это не проходила вот конкретно такое, или даже если она, да, проходила, но она это не видела, не чувствовала, не знала в тот момент, что казалось там нормой, особенно много лет назад, сейчас это как бы более открыто.
0: Но даже из того текста, которым вы снабдили выставку, и который я прочитал с трудом, задыхаясь от всяких чувств в начале, есть уже какая-то определенная позиция. Ведь есть же. Это мы сейчас с вами разговариваем типа в кафе, а там сформулировано достаточно сурово. Вот что такое материнство. Вот оно такое. И надо об этом знать. Ты обязан об этом знать, подлец. Вот, ну хорошо, я беру самое важное. Если такая идея у кого-то возникнет, и художники-мужчины захотят создать вот такую, не обязательно противовес там или как-то, нет, просто захотят вот пересмотреть свою ситуацию, как вы уже пересмотрели женскую, и обратятся, допустим, к вам, то вы готовы. Для вас это не Конечно. Будет каким-то провокативным вызовом.
2: Приходите.
1: Абсолютно нет.
0: Ну, мужчины, я за вас свое веское слово сказал. Дальше, значит, скажите, у меня сейчас такой короткий вопрос, он вообще даже не для программы. А скажите мне, Вер, я ведь начинал с вами знакомство с «Четвертой стены».
1: Да.
0: И там шли, и потом еда была, там, значит, там были такие милые, прекрасные вещи, как бы, и, наконец, мы все-таки дошли до гендера. Я подозревал и боялся, что когда-то это будет. Знаете, я вам сейчас расскажу, когда-то, очень давно, в Советском Союзе, я два раза ходил на выставку из коллекции Армонда Хаммера. Был такой шустрый старичок, он с Лениным беседовал, и под это дело он перетащил из России к себе в Америку очень много хороших полотен бесплатно. А потом уже во времена Брежнева он делал жесты, он давал посмотреть, как бы, и так далее. Ну, история. Я вот ходил в художественную галерею один раз, был совершенно потрясен. Мне было лет 8 или 9. Я видел там картин, там разные, от Энгра, допустим, до Сислея. Там очень много было и импрессионистов, и кого угодно, и экспрессионисты были. Я был потрясен. Поэтому пополз во второй раз, хотя был совсем ребенок, кого-то упросил меня взять. А потом я еще долго ходил в это здание, но уже больше натыкался то на Кеты Кольвиц, то на фотографии Брежнева и Карвалана. Это уже все, выставка закончилась. Я хочу сказать, а возможно ли где-нибудь такая выставка, чтобы просто висели картины. Я бы просто пришел и смотрел бы на разные прекрасные работы, прекрасных мастеров, без подоплеки какой-то. Я понимаю, что не сегодня с этим вопросом вылезать. Сегодня концептуальное искусство, по большей части. Но вы бы согласились, например, что-то такое, вот сделать такую выставку, где будут просто спокойно висеть классно сделанные профессиональные работы?
1: Смотрите, здесь суть в том, что на самом деле есть очень много таких выставок, в том числе в наших израильских музеях, например, музей Израиля, Тель-Авивский музей, даже в галереях есть очень много, показывают живопись, там более современную, такие выставки есть. Просто что касается меня, то недаром я уже упомянула, что я начала с искусства, но на сегодняшний день как бы я продолжаю как исследователь культуры в целом. Меня скорее действительно интересуют темы и что с ними происходит. Искусство — это инструмент, через который мы можем видеть то, что происходит.
0: То есть социальность всё равно будет присутствовать.
1: С едой там и так далее, и так далее. И как бы, и, естественно, запланировано, дай бог, и там
0: дедушка,
1: и осенью,
0: тебе
1: зимой.
0: Не на что рассчитывать, да.
1: Да. Но есть у меня очень много прекрасных коллег, которые и там, и многих вы знаете.
0: Ну, я тоже расширяю вяло, но расширяю свои познания. Кстати, я вам очень благодарен за то, что спектр, например, кураторский, вы очень помогаете мне расширить. Мне это просто важно и интересно. Теперь у нас будет совершенно потрясающая сейчас композиция. Правда, я услышал, она меня совершенно пронзительно. Это Ань Хитрик. Ань, привет тебе большой. Ты огромный молодец. Замечательная песня «Мама». Давайте мы сейчас послушаем. И у меня к вам дальше потом еще есть вопрос в глобали. Поехали.

0: в студии Вера Гайлис, Катя Корин. Тому, той, кто придумал поставить эту песню, от меня шоколадку передавайте. Вот, Ан Хитрик, совершенно блистательная певица, автор текстов, музыки. Так, во-первых, давайте мы еще раз забьемся, значит, на паролях, явках и адресах. Значит, скажите, пожалуйста, как туда пройти, проехать, как это все, значит, да, еще раз повторите, до которого и когда, в какие часы это работает?
1: Значит, это адрес контейнер Муацай Зорит Менаше. На иврите ничего?
0: Вы меня спрашиваете или мне всех тех слушателей?
1: Ну, как бы так это называется, это ангар-контейнер. Работы это воскресенье, вторник и четверг с 10 до 3 и до 2 сентября.
0: Сентября? Да, сейчас подождите, я тут себе тоже записал, значит, до 2 октября мне записано вообще-то.
1: Ну да, может быть, мы немножечко продлим там с праздником.
0: Ну так, да.
1: Если
0: написано, получится, значит, да. 02.10. Я хочу спросить, мне просто, вот мне просто парит, мне интересно. Приходят люди, кураторы, вот, приходят как бы поговорить, и это очень интересно, и про выставку все замечательно. И не напишут себе на бумажке, когда эта выставка происходит. Это как? Ну вот, ну хорошие кураторы во всем, но почему вы на бумажке не пишете? Вот художники такие же. А, да, у меня будет выступление. Так скажи, блин, что это такое было?
2: Сидят, но это говорят, нюансы бюрократии. То есть,
0: чьей бюрократии?
2: Есть молодежного центра. То есть это же целое место, которое относится к местному совету. То есть Катя не решает там все. То есть у нас есть...
1: Да, это не чисто есть галерея.
2: Желаемое, там... Есть там какие-то
0: я
2: другие...
0: Я спрашиваю, почему у вас не написано на бумажке, в какие часы, в какие дни вы вспоминаете мучительно и до которого
1: не,
0: числа
1: не,
0: работает?
1: Не мучительно, я переводила в голове.
0: Хорошо, пусть у вас на иврите бы лежала бумажка, вы переводили бы как-то.
2: В следующий раз.
0: Хорошо, ладно. Просто мне... Я прихожу каждый раз снова в такое приятное, наверное, неистовство, потому что вот художники, их сразу можно узнать, они все не рекламируют.
1: По походке.
0: Им, да, им пофиг вообще, как бы. Не спросишь, они не скажут. А, ну и ладно. Никто не придет, хорошо. Так, ну, у меня осталось времени для того, чтобы узнать у вас, у каждой из вас совместно, порознь, как планы, надежды, мечты, над чем вы сейчас будете работать, какие у вас дальнейшие планы, что вы хотите делать, какие вы видите выставки или не выставки, а другие события, пожалуйста.
1: Ну, я могу сказать, что то, что в ангаре контейнер, мы планируем выставку к концу ноября, связанную с иллюстрацией. Но это еще так.
0: Иллюстрации книжной, иллюстрации какой?
1: Иллюстрации книжной, просто иллюстрации, как бы иллюстрации...
2: Как жанр.
1: Как жанр, да.
0: Okay.
1: Может, на стенах, может, по-всякому. То есть это еще да, в разработке. У нас там тоже еще один интересный проект — это placemaking. Ну, это такой проект целый, заброшенный такой полусад, полу... Какая-то площадка, с которой мы превращаем в цветущий сад на земле.
0: Так.
1: Да, который будет соединять в себе там и тоже искусство, и сообщество, и работа совместную. Вот.
0: Ну, это все в сфере вашего какого-то внимания. Вы будете в этом принимать участие?
1: Да-да, мы уже, да.
0: Так. Пожалуйста.
2: Да, на самом деле очень много запланировано. Есть некая некомфортность называть даты после всех этих иранских эпизодов.
0: Потому что конечно.
2: Половина из этих дат, которые вот я знаю сейчас, это перенесенные с весны, с лета, с непонятно чего. Но у меня на самом деле запланировано и участие в Биеннале Иерусалима, которое, я надеюсь, состоится осенью. И там будет одна выставка с русскоязычными художницами. Мы пришлем вам пресс-релиз, расскажем. Очень интересное про советское еврейство. Я уже чуть-чуть так анонсирую. Дай бог тоже состоится с фестиваль фото Израиль. Там тоже я должна участвовать с группой украинских художниц, с которыми мы у вас были уже. Есть еще разные планы. Я хочу воспользоваться тем, что мы в эфире.
0: Пользуйтесь.
2: И рассказать, что вот я сейчас начала свою диссертацию, потихоньку над ней работать, и сформировалась некая тема, которая, возможно, будет актуальна кому-то из слушателей, они смогут найти меня там в соцсетях и написать. Я буду брать интервью, это будет не скоро, где-то через полгода,
0: да.
2: Может быть, больше у художников пожилых, и спрашивать их тот вопрос, который я очень часто получаю на WhatsApp, уже, к сожалению, от соседей, родственников и тех, кто проходит мимо дома и видит, что там вынесли пол квартиры, в том числе и работы, и спрашивают, что, куда и как, и пытаться вообще понять, что с этим иммигрантским наследием художественным, в какую сторону думать о нем, чтобы, может, потому что это очень большой вопрос для пожилых художников, особенно тех, которые не знакомы с музеями, кураторами, галереями, и там к ним очередь не стоит. К сожалению, таких очень много. И в ближайшие годы меня будет параллельно других вещей занимать эта тема, поэтому если кто-то хотел бы дать интервью или пообщаться, или поделиться информацией, познакомить, пожалуйста, ко мне обращайтесь.
0: К вам обращаться на страницу, как бы, как...
2: Фейсбука, Инстаграма, любой соцсети по
0: Вера
2: имени.
0: Вера.
2: Очень легко ищется, и как бы можно мне писать.
0: Угу. На самом деле, это, конечно, невероятно грустная тема.
2: Очень грустная.
0: Ну, меня она параллельно занимает, в смысле, например, библиотеки, да? У меня там огромная библиотека, я же прекрасно понимаю, что после просто... Вот и все. Так что, как было с библиотекой отца технической, когда мы уезжали, приехал грузовик, ну и все. А боль, там, шок, там, прочее, оно же становится чисто индивидуальным. И поэтому, действительно, ребят, может быть, в этом вопросе можно как-то немножечко что-то продвинуть, и как-то это будет на пользу всем. И вопрос к вам, Вер, а это что, магистерская уже диссертация?
2: Нет, это докторская. Но это будет длиться энное количество лет, я сейчас только начинаю, и только там должны осенью окончательно уже утвердить эту тему, зимой я начну там собирать интервью, материалы и так далее.
0: Дети вырастут.
2: Да, это долгая история, но как бы и на самом деле была сложность. Очень много тем, которые касаются там тех людей, которыми я занимаюсь, это наши художники русскоязычные, которые там даже разных поколений, но вот это выросло из того, что я просто реально получала такие звонки, такие сообщения.
0: Ну, здорово, удачи вам. И я не понимаю, сколько в сутках у вас часов, если вы все это успеваете делать. Здесь время нашей беседы подходит к завершению. Что жаль, мне всегда интересно с вами общаться. Огромное спасибо художницам, архитекторам, кураторам Вере Гайлис и Кате Корин. Удачи выставке, естественно. Она не до 2 сентября, она, блин, до 2 октября будет. Время у нас есть. Вот. Ну что же, бесценное, почему бы нам, ну не слабо нам, в конце концов, сходить посмотреть, чему-то удивиться, чем-то восхититься. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция в тему напоследок, на сей раз это Рита, это, так сказать, израильская часть подборки. Ну и слушаем, всем пока.

0: И вновь здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Из нашего всего Александра Сергеевича «Вдовы Клико» или «Моэта», «Благословенное вино» в бутылке мерзлой для поэта на стол тотчас принесено. Оно сверкает и покреной, оно своей игрой и пеной, подобием того сего, меня пленяло. За него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните ли, друзья, его волшебная струя рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и веселых снов. Да, сегодня про шампанское, ну не только, конечно, а в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, так, внимание, барабанная дробь, энофил и амбассадор шампанского Анна Асров. Приветствую вас, Анна.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну что, конечно, сначала мы, как обычно, традиционно стартуем с рождения, детства, отрочества и далее по списку. Пожалуйста, микрофон только подвиньте чуть-чуть поближе к себе, да, и да. Вперед.
1: Ну, здравствуйте. Я так понимаю, что очень интересно узнать, как моя жизнь попала в шампанское. Я родилась в Харькове, в семье потрясающих людей, которые... люди были свободолюбивы очень и воспитывали детей в таком духе. И таким образом в 6 лет я получила в подарок от папы первую бутылку шампанского.
0: И ну, когда... Я просто хочу сказать, это очень нетривиальный ход со стороны родителей.
1: Я согласна, но мне сразу сказали родители, шампанское ты из дома не выносишь, и без нашего разрешения ты его не открываешь, но никто, кроме тебя, к нему прикоснуться не может. Я не могла поверить своему счастью. Я выходила на улицу и всем, по-моему, встречным, кого я встречала, я говорила, а мне подарили бутылку шампанского. Я говорю, Аня, перестань обманывать, так не бывает. Я приводила людей домой, и папа, подходили к папе, я говорила, папочка, скажи, пожалуйста, это чья бутылка? Он говорит, твоя. Я говорю, а ты можешь пить, если ты захочешь? Ни в коем случае. А я, брат может выпить? Ни в коем случае. И вот 2 года я водила на этот аттракцион людей, и как-то уже мне было 8 лет, и нас было на Новый год около 9 детей, наверное. Я подошла к папе с вопросом, папуль, а может, пришло время открыть шампанское? Он подошел, посмотрел. 9, ты самая маленькая. Ну, думаю, да. Нам разлили шампанское. Мне стало жутко грустно. Я поняла, что на этом весь аттракцион закончился. Это вкусно и хорошо. Мы все быстро пошли спать. А на утро появилась новая бутылка. И так длилась всю жизнь. Ну, конечно, много мне пить не давали. Но я думаю, что любовь к шампанскому была привита в тот момент.
0: И если я правильно помню наш разговор, который был до эфира, вас довольно рано еще и в преферанс научили играть.
1: О, да. Меня в первом классе научили играть в преферанс. Мой папа работал в той самой знаменитой колонии имени Макаренко. Он был начальником гаража, и господа офицеры, очень частые гости, а так как я еще играла на пианино, и все, у меня была подпольная кличка «Ойстрах». И когда приходили господа офицеры, они говорили, где Ойстрах? Мы хотим, чтобы Ойстрах нам спела романс. Вот я пела романсы, и папа сказал с мамой, ты должна научиться в преферанс. Это высокоинтеллектуальная игра. В то же время меня сразу научили играть в шахматы и сказали, это обязательно. Все остальное по ходу, но это обязательно. И уже во втором классе папа мог отойти сделать кофе или что-то и сказать, Аня посидит кружок за меня. Я держала его карты на уровне потери сознания, но старалась справляться с ситуацией.
0: Слушайте, что-то мне вспомнился прям Булгаков «Дни Турбиных». Свезло тебе, Шервинский, какая у тебя жена будет по-английски говорить, на фортепианах играть.
1: Вот
0: кстати,
1: так.
0: Значит, о том, как вы собирались, вроде бы 18 лет вы собирались просто куда-то уехать, но поняли, что у вас есть возможность ехать в Израиль.
1: Да, я поняла, что как бы к 18 годам у меня родители разошлись, но все сохранили прекрасные отношения, и мне подарили как бы квартиру, у меня была квартира, машина, и я понимала, что как бы максимум, ну, по тем временам был достигнут, но что-то сильно не радовало, и я хотела уехать за границу. Я понимала, что 90-е годы мне не нравятся, все, что происходит в стране, мне не нравится. Я сначала думала уехать в Австралию, потом я думала в Германию, но потом Выяснилось, что в Израиль уехать проще всего. Но моя семья была в ужасе. Мой брат сказал, тебя просто продадут в этой стране в рабство. Ты даже не представляешь, что такое Израиль. Израиль — это место, где все время идут войны, интернета нет. Что-то узнать о стране невозможно. Хоть я и росла, как бы, боровицкая Аня в семье еврейского мальчика Лесика, но об Израиле мы, к сожалению, знали немного. И, открыв энциклопедию, мне просто подурнело. Все, что было написано об Израиле, это война такая, война сякая, война такая, война такая. Ко мне подошел брат на 6 лет старше, умный, красивый, к тому времени уже получивший образование. Он мне говорит: Анечка, тебя просто продадут пятой женой. Ужас был мой велик, поэтому я поняла, что нужно выйти замуж.
0: Так это трансформировалась идея. Понятно.
1: Я подумала, что чтобы не выдали замуж уже, чтобы, в общем, не бояться. Ну, о замужестве долго не будем говорить. Замужем я была 9 месяцев, я развелась. И когда приехала в Израиль, я поняла, что никто меня здесь никуда не продаст. Я с первой секунды влюбилась в эту страну. Просто не просто влюбилась, а патологически. Я уезжала из Борисполя, где был страшный холод, ремонт. Не работали даже нормально туалеты. И вдруг я выхожу в красивом аэропорту. Красивые люди, все улыбаются, тепло, пальмы. Февраль месяц плюс 18 градусов. Я подумала, я хочу здесь жить, и я хочу здесь и в рабство, и куда угодно. Я просто хочу быть здесь.
0: Так, давайте тогда в этом месте мы сделаем первую музыкальную паузу, как я объясняю моим слушателям всегда бесценным. Это из всех...

0: Ох, продолжаем мы разговор в студии. Мне приятно это произносить. Энофил и амбассадор шампанского Анна Асров. Ну что, вы приехали сюда. Все хорошо. Значит, вы вышли замуж и развелись через 9 месяцев. Это вообще-то цикл, который мы привыкли ассоциировать с чем-то другим. Но
1: тут произошло. Не связано.
0: Тут произошло так. И дальше вы начали искать себя.
1: Да, и дальше как-то себя сильно быстро нашло меня. И это оказался замечательный парень, который долго ухаживал, но заменил мне всех. Это мой любимый муж Рана Насров. И я попала в марокканскую семью, в большую марокканскую
0: семью.
1: Вас
0: продали в рабство марокканскую семью?
1: Ну, практически. Да. Я продалась сама. Вот, и всегда говорили, что вот восточные такие, всякие непонятные. Я пришла просто как к себе домой. Все люди теплые, добрые, большая семья, каждый старается окутать тебя какой-то заботой. И тут выходит, так сказать, семья заходит с козырей, и мой любимый свекор покойный, Мордехай Асров, говорит: «Аня, а ты любишь вино?» Я говорю: «Конечно, люблю». Он говорит: «А ты знаешь израильские вина?» Я говорю: «Нет, но надеюсь». И мой свекор достает вино. Я пробую, думаю: «Блин, ну как?» В таком климате, при таких условиях, в вечной войне, как люди делают такое вино? Я ему говорю: «Свекор, а можно, Мордехай, я говорю, давай, чтобы у нас это вино было всегда, давай сразу купим его много, может, пару ящиков». Говорит: «Я не против, конечно, но бутылка такого вина стоит 1000 шекелей. Я думала, я потеряю сознание. 1000 шекелей? Я говорю с вами, я 30 лет с Раананом, из них 26 лет, 27 официально замужем. То есть я говорю с вами, 27 лет назад. И я начала свое путешествие в вин израильского мира винного. И это был Ярден, высокая линейка. Там было несколько вин, и я просто обалдела. Но потом я узнала код, как это все происходит. Родной брат Мордехая работал на этой винодельне Калькалян, забыла, как на русском.
0: Экономист.
1: Да, экономистом. И просто мы имели 50% скидку, поэтому свекру было легче это покупать. И отсюда началась моя любовь просто к израильским винам. Тогда виноделин было немного, тогда это не было так. В любом магазине ты не мог найти все, о чем ты мечтал, все приходилось где-то, как-то. Цены были сумасшедшие. Но я подумала, что можно экономить на чем-то другом, но не на вине. И вот тогда это путешествие и поразило меня в самое сердце.

0: сердце.
1: Так, программа детям до 16, конечно, нельзя. Хорошо. Экономить можно на всем другом. И сразу вспомнился этот анекдот. Так ты будешь пить меньше, папа. Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
0: Вот так, да, вот. да.
1: Хорошо. Значит, какое-то время вы, насколько я понимаю, вы вошли в, так сказать, семью, потому что семья была владелицей ресторана, и
0: да.
1: вы провели какую-то часть, так сказать, карьеры и судьбы там.
0: В этом ресторане, это правда. Ресторан был 36 лет. Из них около 14 лет я работала в этом ресторане, это был семейный бизнес, оттуда я узнала весь Израиль, включая даже Рош Мемшала, который был тогда, Ариэль Шарон, и он был тоже нашим клиентом, его жена, я с ней мило болтала по телефону, часто исполняя какие-то ее требования или просьбы, и в общем я поняла, что Израиль очень маленький, очень теплый и очень добрый. И когда моя напитость подошла израильскими винами, подошла где-то приблизительно, я соблюдаю кашрут, а, естественно, вина я пила только кашерные, и когда приблизительно лет 12-13 я очень много поняла об израильском виноделии, но я поняла, что я хочу идти дальше. И я, к сожалению, уже тогда поняла, что советское шампанское, моя любовь, это совсем не то шампанское, о котором мечтаю я, сегодня пью, много о нем знаю, много понимаю. И я, так сказать, вышла из шкафа и пошла пить некошерные вина, включая Италию, включая Францию. И так потихонечку закрепилась моя любовь именно к шампанскому.
1: Хорошо. Мы сейчас о шампанском будем еще говорить, конечно, с подробностями и деталями. Но перед этим у нас важнейший раздел, я бы сказал, важнейший раздел программы. Это разговор о вашем сообществе, о котором вы мне расскажете. Только после еще одной музыкальной паузы. Там Кристина Агилера споет такую себе «This is a man's world», знаковую песню. Мы послушаем.
0: Но если мы говорили о феминистках, то значит немножко не,
1: вы очень
0: мужского начала.
1: Очень последовательный, да, вы выстраиваете линию, так сказать, плейлиста очень, очень точно и крепко. Мы слушать будем сейчас Кристину Агилеру, потом поговорим о печальном событии о короне, но вследствие этого печального события очень многое случилось потом. Слушаем.

0: И вот в этом Men's World наша, моя, ваша гостья Энофил, амбассадор шампанского Анна Асров. И здесь следующая глава истории, глава очень интересная, одна из самых, мне кажется, любопытных. Итак, школа виноделия, значит, онлайн, поскольку дело идет, так сказать, в корону. И дальше вперед, рассказывайте.
1: Окей. Началась корона, и листая Инстаграм, я вдруг попадаю, как мне показалось, вещал милый еврейский мальчик, рыжеволосый, так складно и ровно говорил о вине, и он говорит: послушайте, мы будем изучать вино, мы будем делать дегустации онлайн. Тогда онлайн ничего так сильно не делалось. И вдруг дегустация онлайн, я подумала, ну мы немного городские сумасшедшие, но после короны уже мало что удивляло. И я записываюсь в эту школу. Он говорит, что курсы в нашей школе стоят не дороже хорошего вина. Это правда. И, значит, я записалась в эту школу. И я начинаю влюбляться, потому что мне нравится все. Мне нравятся люди, мне нравится вещание, мне нравится подача. И выясняется, что парень живет в Испании. Мы понимаем, что наша школа испанская. Позже мы поняли, что он украинец, и он с Украины, и он совсем не еврейский парень. Но это все мы уже опустили. Влюбленность уже была, то есть не в него как в человека, а во всю историю школы. И когда я что-то люблю, я об этом говорю бесконечно, с огромным удовольствием, вкладывая душу и сердце. И когда я стала делать очень много репостов, я увидела, что буквально через несколько месяцев у нас появилось 300 общих знакомых в Инстаграме. И когда-то у меня было намного больше подписчиков, чем у него, и он пошел семимильными шагами. И я стала общаться с нашей замечательной девочкой, которая была куратором в этой школе. И она сказала: Аня, она как-то позвонила и сказала: Аня, я должна тебе что-то сказать. Ты знаешь, что каждая планерка у нас начинается всегда... Алексей спрашивает, как наша Анна Асров? Я говорю, это так приятно. А потом он обратился с вопросом, могу ли я написать курс об израильском виноделии для нашей школы. Но это только маленькое начало. Что мне дала эта школа? У нас была маленькая группа, в которую я пришла пятой, а сегодня нас больше 60.
0: Сейчас, просто важно отметить, что вы написали этот курс, да, и он имел большой успех.
1: Ну, я не знаю, насколько большой, но он продавался много в школе, и после этого был курс еще об игристых, и об игристых Израиля.
0: Не упускайте важные детали.
1: Можно себя хвалить, но можно. Лучше, чтобы люди делали, которые там читали или как-то изучали. Так вот, самое главное, что лично я, как человек, который очень любит людей, что я получил от этой школы, это наша невероятная комьюнити. У нас люди, которые вот, есть люди, которых ты любишь, есть люди, которых ты очень любишь, а есть люди, которых ты очень-очень любишь. И мне кажется, что вот мне просто повезло, и я подумала, ну, может быть, я одна такая вот сумасшедшая влюбленная. И перед эфиром я попросила наших ребят написать, что для них значит наша комьюнити. Ох, до слез, просто до слез. И вы лучшее, что в моей жизни есть. И это группа, которая стала семьей. На самом деле, это не только любовь, это не только общее хобби, это не только вещи, которые нас очень радуют, и мы с удовольствием их делаем. Мы друг друга очень поддерживаем. Мы вместе пережили свадьбы, похороны, рождение детей, внуков. Мы пережили очень многое, и мне кажется, просто когда мы начинаем говорить о нашей группе, у каждого из нас растут маленькие крылья за спиной.
0: А значит, появление группы сначала было внутри как бы школы, и
1: да,
0: там были только те,
1: было
0: кто был в школе.
1: Да, было условие. В нашу группу мог прийти только тот, кто учится в нашей школе, но, к сожалению, наша школа в какое-то время распалась, и группа продолжила самостоятельную жизнь.
0: И уже можно было туда записаться,
1: да,
0: так сказать.
1: Да, и сегодня туда тоже может попасть любой человек, который чувствует, что он очень любит людей, очень любит вино, очень любит Израиль, очень любит шампанское, который хочет учиться, который хочет понимать, что такое виноделие, что такое винные гаджеты, что такое винная эстетика, где покупать, что покупать, сколько, как. А главное, это люди, которых ты приобретаешь. Это какой-то бесконечный. Это подарок, который просто вот...
0: То есть винная история перешла в человеческую. То есть вы стали просто все друзьями.
1: Абсолютно.
0: Вы празднуете общие какие-то праздники и праздники
1: да.
0: каждого.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: очень важная человеческая история. Неважно, что сплотило.
1: Это правда. Это сильно сплотило. И очень важно понимать, что мы люди не 20-летние, когда ты вышел на улицу, просто сказал, привет, как дела, пойдем вместе в кино и пошел. А когда людям 50 плюс, 60 плюс. У нас в группе есть самые молодые, которому, допустим, там 30, взрослые, которым почти 70, и этой разницы не чувствуется, потому что когда люди говорят на одном языке, когда они говорят с большой любовью, когда они говорят с огромным уважением, это очень дорого стоит. И,
0: да. Анна, а сколько раз вы собираетесь? С какой частотой офлайн вы встречаетесь?
1: С какой частотой? Все очень динамично. Например, огромные, большие такие тусовки, они могут случаться раз в месяц, два раза в месяц. Но вот, допустим, на этой неделе очень-очень плотно, потому что у нас есть ребята, которые живут за границей, и которые приезжают, живут и здесь, и за границей, и когда они приезжают, мы стараемся уделить чуть больше времени, и допустим, наш график встреч, он более плотный, можем через день встречаться раз в 4 дня, в 5 дней, но это обычно рождается, если это небольшая запланированная встреча, то это может родиться очень спонтанно. А так как мы друг друга очень любим, мы с большим удовольствием идем всегда на контакт, на встречу, на офлайн. И самое интересное, ни одна встреча не проходит без традиционных слов любви. Это важно, это тепло, это очень приятно.
0: Так появилась еще одна группа любящих друг друга людей. А теперь у меня два дополнения. Во-первых, значит, я вместе с остальными в студии пью вино. Это затрудняет мою работу. Не потому, о чем вы подумали. Я не пьян совершенно. Это так чертовски вкусно, что оторваться невозможно. Мы об этом еще поговорим. И, во-вторых, у нас в студии еще один член сообщества. Вот это. Да, пожалуйста, представьте, Анна.
1: Ой, я бы хотела сказать, это не просто член сообщества, это человек, в которого влюблены все. И, конечно же, сейчас религиозная часть населения, если бы наслышала, они бы просто падали ниц. И это Ларочка Балтеркац, моя умница и любовь, когда она узнала, что я еду сюда, она сказала, Анечка, я пойду тебя поддержать, моя радость. И мы сейчас, я ехала в машине и говорила, что Ларочка едет со мной. Вот я говорила с тремя людьми, а Ларочка приедет со мной. Все сказали, Ларочка умница, солнце и прелесть. То есть в нашей группе, когда одно из самых ценных вещей, когда ты выходишь и поворачиваешься в спиной, в тебя летят стрелы приятных слов и стрелы любви.
0: Ну,
1: это очень
0: на самом деле, я вижу, Лар, я вижу степень любви, потому что нам бы не дали делать программу. Все заходили тут, кто вас видел. Просто каждый счел своим долгом зайти, постучаться, обнять вас. Значит, хорошо,
1: Ларочка,
0: мы прекратили просто на время, пока на время программы. Вот. И я теперь вспомнил, Лариса, что вы говорили как-то, что вот вы в таком сообществе. И я как-то, может быть, не придали мы тогда этому значения. Вот как бы, ну, хорошо, как-нибудь поговорим об этом. Вот так оно вернулось как бы само, очень уместно и красиво. Вам спасибо, Лариса, спасибо вам, Анна. Я хочу продолжить разговор о сообществе. Давайте, вот, ну, чтобы люди понимали, что мы говорим честно абсолютно. Многие думают, что, ну, шампанское вещь не дешевая, как бы, и что ваше сообщество продиктовано уровнем дохода, как бы, то есть оно начинается с определенных счетов в банке.
1: Нет,
0: скажите
1: мне. я бы так не сказала. То есть понятно, что в нашей группе нет людей, которые... Хотя нет, это тоже неправда. То есть если человек только приехал в страну, и у него еще не произошло какое-то, хоть какое-то становление, хотя это тоже неправда. У нас есть девочка, которая влетела в страну просто с двумя детьми, собакой, и вообще ничего не понимала, я не знала. Я говорю, иди туда... Иди к нам, и тебе там будет хорошо и тепло. И она сказала, что там это просто семья. Но вот о доходах. Я считаю, что да, у человека должно быть какое-то просто становление уже. То есть если человек не работает, это, наверное, исключено. Но уровень участия, если кто-то не хочет участвовать в более дорогой дегустации, он может участвовать в общей поездке на винодельню. Если это не поездка на винодельню, это может быть где-то дома дегустация или в винных барах.
0: И вы компенсируете, насколько Интересно, очень.
1: Мы стараемся, мы никогда не бросаем друг друга нигде и ни в чем. Это кредо нашей группы, и здесь нет, нет такого, что... Более того, я скажу важную вещь. Вот если, допустим, у нас есть бутылки шампанского, которые стоят выше 1000 шекелей, которые мы получили друг от друга от группы на какие-то праздники и дни рождения, ее не будут пить сами. Дождутся дня, когда мы это сделаем вместе. То есть не лучшее пьется за углом, а лучшее несется, чтобы выпить вместе. Мне кажется, это тоже потрясающее качество, и это тоже просто не валяется на дороге такие вещи.
0: Ну вот почему я говорил в начале программы, что это, что она о шампанском, но не только. Она о людях, она о том, что бескорыстная и искренняя любовь к чему-то может, например, людей объединить и создать само по себе какую-то вещь, которая не менее важна, чем шампанское в данном случае. Это просто ну, та любовь, которую вы испытываете друг к другу, не побоюсь я этого
1: это
0: слова.
1: Правда.
0: В общем, вы кайфуете.
1: Да.
0: При этом я понимаю, что все это происходит, все работают, ритм жизни мы знаем какой, все очень сложно, но вот такие радостные какие-то точки, наверное, они помогают жить всем членам сообщества. Скоро мы встретимся, скоро мы увидимся, мы продегустируем. Вы ездите.
1: Вот, Игорь, я вам хочу сказать такую вещь, что когда мы еще не закончили встречу, мы уже говорим... Блин, у нас нет следующей даты, ну что такое? И все с кислыми лицами говорят, ну как, нам срочно уже нужна следующая дата. Мы уже хотим следующую встречу, мы хотим следующую дату. И вот это всегда окрыляет. Мы когда расстаемся, мы друг другу на ухо шепчем, вау, а мы послезавтра встречаемся? Или мы встречаемся через 5 дней? И это всегда так тепло, и это от этого просто замечательно.
0: Прямо обидно, что я не влюбился в шампанское с первых дней,
1: Игорь,
0: сейчас ты пришел в сообщество.
1: Поздно.
0: Окей, на этой оптимистичной ноте у нас Рэй Чарльз, Song for You. Это следующая композиция из плейлиста Анны Асров. Слушаем, ну и у нас есть о чем поговорить, конечно.

0: Я думаю, что мне могут вполне себе позавидовать очень многие, потому что джаз, шампанское и очаровательные женщины в студии. Позавидуйте мне, я получаю тройной кайф. Итак, Анна Асров, вы хотели что-то сейчас добавить по поводу сообщества?
1: Да, я хотела добавить вот о том, что такое наша группа и насколько вот я обожаю этих людей, насколько я их уважаю. У нас есть один из наших очень уважаемых ребят, наш Сережа Гаммер. Он столкнулся с проблемой в жизни. И вот насколько, с какой радостью люди, вот желание их поддержать, принести лучшее, чтобы встретить его, чтобы сказать слова любви, чтобы выпить с ним лучшее шампанское, что у него есть дома, для того, чтобы Сережа сделать, ну, хоть что-то приятное, чтобы он почувствовал: «Сереженька, мы тебя обожаем, мы тебя очень любим, и спасибо, что ты с нами». И, ребята, если я вот два слова еще хочу сказать, если бы мне дали два часа рассказать о каждом из вас, что вы за люди и насколько я вас обожаю, я думаю, что и четыре бы мне не хватило. Но всем вам огромный привет и все слова любви вам. Это правда.
0: Так, нетрудно уже двигаться дальше, но давайте так, мы начинали с поэзии. И сейчас завернем в сторону поэзии шампанского, только впросит. Значит, во-первых, скажите, знаете ли вы или и составили ли вы свой рейтинг, или он существует объективный, лучший шампанское в мире?
1: Ну, мне кажется, что лучшее шампанское время в мире, мне кажется, еще даже не создано, и оно нас ждет. Но есть, естественно, короли и есть люди, когда ты просто открываешь бутылку, ты только нюхаешь пробку, и вот эти мурашки, которые идут по коже с этими ароматами, когда ты чувствуешь, и когда ты берешь невероятной красоты бокал и наливаешь. Допустим, мы возьмем что-то, что понятно всем, но, допустим, это не что-то, допустим, как Силос, я бы его поставила на первое место, но многие люди, может быть, не знают такого имени. А вот возьмем, допустим, дом Пол Ружер и возьмем Уинстон Черчилль. Это же это шампанское. Вот сейчас играл Рэй Чарльз, и у меня все тело было в мурашках. Вот такое же ощущение вызывает это шампанское, этот пино-нуар, который просто разрывает тебя изнутри. Хочется кричать от счастья и говорить спасибо, что такие эмоции ты достоин пережить. Просто вот, ну нет слов.
0: То есть, конечно, было сейчас вот мне лично обидно, потому что вы оперировали словами мне неизвестными, названиями, но тем не менее, давайте привыкать, ребята, что на самом деле, если разбираться, да, глубоко, то открываются какие-то замечательные вещи. Так, в Израиле у нас не может быть шампанского, может быть только игристое.
1: Да, у нас может быть игристое.
0: Потому что только шампани делают, напоминаю. Да? Да. Что у нас в Израиле выделили бы вы для себя?
1: Ой, у нас, я бы сказала, что в Израиле есть чем гордиться, и в Израиле есть несколько виноделов, которые делают очень достойные игристые вина, и они могут быть бюджетными, которые могут стоить до 100 шекелей. И есть вещи, которые стоят намного больше. Я бы говорила, что кто наши звезды? Это, конечно, Дурон, Равон, это винодельная Сфера, это, конечно же, винодельня Пелтер, это, конечно же, Эли Бен Закен, человек, который обожаемый всеми, и это винодельня это вино. Винодельня Кастель, у них есть потрясающее игристое. Ну, можно еще говорить о многих, потому что когда-то мы с нашей великой Шоколаде писали курс об игристых Израиля, и мое сердце переполнялось бесконечной гордостью. Вопрос дороговизны вин в Израиле. Тут такой вопрос, когда мы знаем, что игристое в Израиле стоит какое-то топовое 300-350 шекелей, здесь включается немного. То есть мы обязательно купим такую бутылку, но сколько мы их купим, вопрос. Потому что за эти деньги можно купить очень хорошее шампанское. Но наше кредо всегда и в первую очередь поддержать бело-голубое. Если это тусовка семейная, где мне нужно нести кошерные вещи, конечно, я не пойду покупать кошерное шампанское, хотя таких немало. а я пойду куплю что-то кошерное израильское для того, чтобы поддержать индустрию. И очень многие ребята из наших так тоже делают.
0: А, практический вопрос. Сколько можно выпить, чтобы вообще не опасаться за последствия? Чтобы вот просто кайф и только кайф.
1: Давайте так. С любым алкоголем есть очень важные правила. Во-первых, шампанское это или вино, которое 16 градусов, это не имеет значения. Вы выпили 100 граммов вина, в течение 15 минут вы должны выпить 100-150 граммов воды, и это обязательно. То есть, если ваша цель куда-то прийти с какой-то головой, то это не про нас. Для нас вот эта дорога с потрясающим вкусом, с потрясающим ароматом, вот эта дорога для нас важна. Поэтому вода обычно это что-то, с чем мы не расстаемся. И на каждом застолье, вот как есть у нас Сереженька Персиков, который всегда разливает вино, он умеет бутылку разлить на 18 человек, это на 15, только он умеет делать такие вещи. Я бы даже вообще не представляю, как это делается. Всегда в застолье назначается человек, который ответственный за воду, который подходит и каждому подливает воды. Люди, которые говорят, я не хочу, один раз не похотел, он на следующий день вспоминает и говорит, что-то пошло не так. И после этого говорит, сразу подставляет стакан. Это важно. Вот все запомните для себя, если вы хотите всегда себя хорошо чувствовать, вино, вода.
0: В той же пропорции?
1: Желательно чуть больше, но можно в той же пропорции.
0: Скажите, почему иногда шампанское трудно уходит у поставщиков? Потому что всем кажется, что это невероятно дорого и страшно.
1: Ну, вот одно из наших, я забыла, как сказать слово, маут, вот как предназначение, наверное, донести до людей, что шампанское — это не только премия «Оскар», это не только ралли, это не только там «Феррари», или это не только, когда ты живешь на вилле в Кесарии. Шампанское может пить любой человек. Но потому как в нашей стране еще нет такой великой культуры употребления вина, то все, кто любят вино, посвящают себя этому, а так как мы много посвящаем себя любви шампанскому. У моего мужа есть очень интересное выражение. Он всегда говорит, не дружите с Аней, она вас научит плохому. Наши ребята говорят, Аня, мы хотим учи нас плохому. Он говорит, когда моя Аня приходит в магазин, она, ей не важно, что за магазин, он говорит, здравствуйте, а что у вас есть? Не отвечайте, дайте мне два самого дорогого. Я говорю, Ранан, зачем ты так говоришь? Он говорит, ну мне иногда так кажется. Так вот, это неправда. Шампанское может стоить хорошее и 170 шекелей, и граница, ну, не будет иметь. Ну, будет, конечно, какие-то. Но это не значит, что люди пьют только богатые или только те, кто очень-очень состоятельные. Шампанское могут пить все. И фирмы, которые продают шампанское, конечно, им сложно, я их понимаю. Но нас они очень любят, потому что мы достаточно... Достаточно много покупаем у них.
0: Мне понравился ваш афоризм, Анна, когда мы говорили до эфира. Вы сказали, каждый человек, любящий вино, неизбежно приходит к шампанскому.
1: Это правда.
0: И у меня вопрос такой, значит, все-таки шампанское пьют ради вкуса. Это главное.
1: Конечно, конечно. И это не ради марки, это не ради имени. Шампанское, ну, вы, конечно, можете закидать меня сейчас камнями, но мой Шандон это не шампанское, это масс-маркет, это первая ступенька. Если вы любите мой Шандон, это значит, вы только начали смотреть в сторону шампанского. А мое утвержденное мнение, что каждый человек в мире вина, который находится там больше 10 лет, а если больше 15, то однозначно он в итоге придет к шампанскому. Часто у меня спрашивают, ну ты же любишь вина. Да, мир вин, он прекрасен, но я очень много была в нем. А мир шампанского, он не менее интересен и не менее разнообразен, и он просто потрясающий, он интересный, и жить в этом мире шампанского — это невероятное удовольствие. Ребята, начинайте смотреть в эту сторону?
0: Ну, я опять же, я почему говорю, что последний наш раздел, это хоть и в прозе, но поэзия, потому что вы сказали еще, я записывал за вами, вы сказали замечательно, каждый человек, который пьет шампанское, делая каждый глоток, чувствует, за что-то я это заслужил.
1: Это правда. Когда я чувствую что-то, когда какое-то шампанское прямо сводит меня с ума, я человек, соблюдающий традиции, я говорю спасибо Всевышнему, который просто вот позволил мне, дал мне такую награду испытывать вот такой вкус, и вот эти ощущения, они просто, их невозможно передать, их надо просто взять и ощутить самостоятельно.
0: И я даже знаю, что под влиянием вот этой мощно пробудившейся и сопровождающей вас все время, так сказать, тяги к шампанскому, и вы даже начали делать украшения, связанные,
1: да,
0: с виноделием.
1: Да, это вот правда, это правда. Есть в нескольких странах, есть... Вот рядом сидит Ларочка, у которой...
0: Да, кстати, демонстрация пошла, да?
1: У Ларочки есть изделие, которое делает потрясающая женщина, инвалид из Украины, с золотыми руками. Вот она готовит нам какие-то вещи. Есть девочка в Черногории, которая делает украшения из кожи. Есть потрясающая мастер в Грузии, просто, которая делает кожаные украшения из драгоценных камней, полудрагоценных камней. И есть женщина в Англии, которая делает тоже потрясающие красоты бусы по моим заказам. Иногда это мои фотографии, иногда это какой-то просто мой дизайн. Часто они мне предлагают что-то свое, уже понимая мой вкус. Но наши комьюнити легко узнать. И мне несколько раз говорили, когда люди заходят с нашими брошками, брелками, говорят, ой, вы, наверное, знаете Анну Асров. Он говорит, да, как вы знаете? А вот у вас значок такой, напоминающий Аню. Вот. И даже недавно мы были, я приезжала на сферу, и Дрон такой замечательный человек. У него были трогательные фотографии, я облачила их в значки и привезла Дрону. Я говорю, Дрон, все слова любви тебе. Он ушел растроганный, прислал официантку, сказал... Официантка сказала, он не вышел, но он хотел сказать, что он вас приглашает. Я говорю, ну я не для этого это делала. Он говорит, я вышла, он растроганный. Он говорит, где ты взяла эти фотографии? Я говорю, я немножко шерстила твой Facebook. Ага, немножко подсмотрела.
0: А у нас совсем немного времени, но куда вы вообще ездите, так сказать, сообществом вашим?
1: Мы ездим, мы встречаемся в каких-то местах, которые мы можем арендовать для проведения каких-то праздников. Раньше мы чаще и больше ездили на дегустации, когда в группе были люди, которые мало были знакомы с израильским виноделием. И я считаю, что одной из главных задач моих в жизни — это влюбить людей в израильское виноделие – это начало пути, а шампанское – это следующий шаг. Так вот, мы выезжаем на винодельни. Лично я езжу на винодельни для того, чтобы лишний раз увидеть винодело, лишний раз обнять, привезти какой-то подарочек. А с ребятами мы ездим. У нас есть замечательные туры в Шампань. Мы вот с Ларочкой тоже недавно были в Шампане, в Бургундии. У нас есть сумасшедшие туры в Грузии. Хотя грузинское виноделие мы немножечко перешагнули, но Грузия такая красивая, что там, мне кажется, можно пить яд и просто и чувствовать себя прекрасно. Ну и там мы пьем часто шампанское, это тоже правда.
0: А есть грузинское шампанское?
1: Нет, шампанское может быть только в Шампане.
0: Нет, игристое,
1: ни разу мне не довелось, хотя я пробовала много разных, мне не довелось попробовать что-то в Грузии игристое такое, чтобы взяло за душу, хотя я посетила там огромное количество виноделен, больше 30. И в Грузии я, как бы, Грузия для меня это отдельная страна, которую я просто обожаю. Ну, мне кажется, что мы вообще, как бы, многие наши ребята из группы ездят в винные регионы разные, за границу, и ребята, кто хочет это делать, конечно же, обращайтесь, и это кроме того, что вкусное пить легко и приятно, а в хорошей компании это просто потрясающе.
0: А как узнать, например, адрес вашего сообщества, если
1: кто-то
0: захочет?
1: Во-первых, легко найти меня в Фейсбуке. Меня зовут Анна Асров, я повторю. И у нас есть две группы. Это «Винные сокровища» и бюро де шампань. И люди, обращающиеся там, потом мы их переводим в нашу группу, в наше закрытое сообщество, в WhatsApp. И если человек любит людей, любит вино и любит Израиль, мне кажется, это три важнейших критерия, он станет для нас близким человеком.
0: Ну что, да, с поэзией мы начинали, поэзией вот завершаем программу. Очень жаль, кстати, потому что я называл компоненты, которые доставляют небольшое удовольствие, вино, музыка и совершенно замечательные, бомбические просто девушки. Вот. У меня последний вопрос остался, называется «Вопрос-прочерк». То есть у вас будет сейчас одна минута, Анна, да, чтобы... Ну, я даже знаю, к кому вы будете обращаться. Вы, конечно, будете обращаться к вашему сообществу. Просто произнесите такой спич на одну минуту. Я всех гостей это прошу. Ну, у гостей есть возможность выбрать разные аудитории, а вы свою уже определили. Просто скажите им то, что вы сейчас думаете и чувствуете, сидя здесь, вот как бы, и обратитесь к ним, вот, и скажите им все, что на душе.
1: Ну, ребята, каждая наша встреча, я обращаюсь сейчас к нашему комьюнити, она заканчивается всегда по кругу слова любви каждому, обязательно. И я хочу, конечно, я могу сейчас кого-то не запомнить, но, во-первых, Ларочка Балтеркац, наша огромная любовь, у которой мы встречаемся в субботу на большой праздник. Спасибо, ребята, всем, что вы есть в моей жизни, что мы есть друг у друга. Спасибо товарищу Сомелье, спасибо господину Персикову, спасибо Сереженьке Гамеру, дорогие принцы, дорогие Болотины, спасибо. Спасибо огромное, Ларочка Шапира, наш Север замечательный, Женя, Олечка Засименко. Ребята, я прошу прощения, если я кого-то забуду, но вы знаете, что вы все в моем сердце и все в душе. Спасибо Никуше Вейлате, который умеет радовать, осуществлять мечты, к которому обращаешься за какой-то просьбой, и она исполняется молниеносно. Никуша, спасибо тебе за все огромное. Ребята, спасибо за... то, что вы добрые, за то, что вы щедрые, за то, что вы, у вас столько есть любви, за то, что вы готовы друг другу помочь, поддержать, быть рядом. Это настолько не само собой разумеется. Хочется сейчас еще вспомнить кого-то, Ларочка из наших, кто так быстро. Марусенька, жизнь моя, Марусенька, шеф-сомелье, моя прекрасная красавица, Ирочка Заманская, солнышко. Ребята, на всех не хватит, не, но вы знаете, я каждого из вас держу в сердце и в голове. Просто два грамма шампанского немножко и тракшут, и как бы неподготовленность, Игорь не говорил мне, что
0: я
1: это
0: знаю,
1: будет.
0: Я знаю, я никому не говорю, из гостей
1: поэтому
0: это фишка,
1: поэтому простите, но спасибо огромное.
0: Я подтвержу, любовь распространяется, я убежден, на всех. Анна Асров, мы вас услышали. Здесь нынешний выпуск «Полной иллюминации» подходит к завершению. Анна, спасибо, что провели этот час с нами, Ларис, и к вам та же благодарность горячая. Счастлив вас видеть. Вот. И пусть в жизни вашей и нашей будет побольше шампанского. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Слушаем напоследок еще одну композицию от Анны. Это Биби Кинг и Стиви Вандер. Ничего себе. Короче, как можно более спокойного вечера нам всем. Пока. Музыка и шампанское.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон, по традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. В этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

Ну, а поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал с Элтоном Джоном, с Клиффом Ричардом, с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рамсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто

услышали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали так что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажен», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдоль. В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

0: Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.
1: Hello, Liza.

0: из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов «танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «свобода», «либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. «Otros Aires».

from the bars. Que está buscando?

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Среда джаза» я предлагаю вспомнить человека, чье имя всегда упоминается среди первых советских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цвасман, Утёсов, Теплицкий, Парнах, Кнушевицкий, Скоморовский, Терпиловский, конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие, и тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.

Надо сказать, что музыкой не сразу полностью овладела мечтами юного Александра Варламова. Он хотел реализовать себя и в карьере драматического актера. Для этого поступил на актерский факультет в ГИТИС, в одну мастерскую, в частности, с Эрастом Гариным. Но все-таки любовь к музыке стала сильнее, и он ушел в музыкальное училище имени Гнесина. В годы учебы он впервые услышал джаз, побывав на концерте джаза Валентина Парнаха, и слушатели, конечно, были восхищены, ошеломлены необычным зрелищем, новой музыкой. Уже в 1926 году Александр Варламов посетил выступление гастролирующего джаз-бенда Фрэнка Уитлерса. И вот тогда музыка просто потрясла и увлекла Варламова. Он стал постигать основы джазовой оркестровки, метод игры, инструментовку, страсть к джазу. Подарило и его увлечение радиотехникой. Через самодельный радиоприемник Варламов слушал эту необыкновенную музыку. Наибольшее впечатление на него джаз произвел после просмотра фильма «Король джаза». В нем знаменитый композитор и пианист Джордж Гершвин исполнял свою рапсодию. Варламов начинает после этого сам писать музыку в стиле джаз.

этой исполнительницы попала в фильм «Мы из джаза». В Советский Союз ее пригласил родственник, рабочий московского подшипникового завода Роберт Робинсон. В Москве Целестина Кова получила гражданство, училась пению. И специально для нее Александр Варламов написал несколько романсов, например, «Лалабай», «Желтая роза», «Рапсодия любви» Уильямса и «Время в моих руках» исполнял с ней вместе. И вот потом Варламов собирает первый в Союзе коллектив из музыкантов-импровизаторов под названием «Семерка».

1938 году с джаз-оркестром Всесоюзного радиокомитета Александр Варламов работал, вместе с ними выступал на советском телевидении. В начале 40-х уже был руководителем джаз-оркестра МВТУ имени Баумана, потом дирижировал Государственным джаз-оркестром Советского Союза. И вот с начала войны госджаз СССР преобразовали в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны. Этот коллектив выехал на фронт, где почти все оркестранты погибли. А Варламов остался в Москве и руководил симфоническим джазом при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Он готовил музыкальные номера к выступлениям перед моряками США в портах Мурманска и Архангельска.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю.

Основная масса записей джаза Александра Варламова была сделана с января 1938 по июнь 1941 года. Это были записи двух разных составов. Один септет солистов Большого оркестра играл именно в такой чисто джазовой манере. Важную роль играли короткие джазовые соло инструменталистов, трубачей Виктора Быкова и Петра Борискина, саксофониста Александра Васильева, тромбониста Николая Шмелева. И вот этой семеркой, септетом были записаны так называемые горячие номера американского джаза в обработках Варламова. А вот другой полный состав джазового оркестра записывал американские стандарты, но на пластинки попали и авторские пьесы Александра Варламова. В некоторых даже звучал его голос, такой спокойный, нарочито безэмоциональный. И на пластинках нигде не было упомянуто, что поет сам руководитель оркестра, причем Варламов стремился запомниться именно как бенд-лидер, а не как певец.

После того, как значительная часть музыкантов бывшего государственного джаз-оркестра Советского Союза погибла на фронте в начале октября 1941 года, это было катастрофическое окружение под Вязьмой, в котором были разгромлены западные резервные фронты Красной Армии, а общие потери советских войск тогда составили более 1 000 000 человек, уцелели, если говорить об оркестре, музыкальный руководитель оркестра Виктор Кнушевицкий и Александр Варламов. Когда оркестр отправился на фронтовые гастроли, они оба были еще в Москве. Попыток воссоздать госджаз предпринято не было. Варламов собрал просто новый оркестр «Симфоджаз» при Всесоюзной студии эстрадного искусства, с которым готовился выступать на Северном флоте. И вот в январе 43-го года Варламов был арестован. Джаз тут был ни при чем. Он знал, что семья его тогдашней супруги прячет родственника, который дезертировал из армии. Он знал, но он не донес. А на него, да, донесли. И вот это недонесение стало составом преступления. В итоге Варламов был приговорен к 8 годам. Срок он отбывал на Северном Урале, руководил там лагерным оркестром. Был освобожден в 1951 году, но минус у него все же был – запрет на проживание в больших городах. И он поселился в Караганде. В Москву Александр Варламов возвращается только в 1956 после реабилитации. Впрочем, ему, бывшему так называемому зэку, работы давать никто не спешил. И спасла студия «Союз мультфильм». Еще в 1930-е годы Варламов писал музыку для первых советских звуковых мультфильмов и записывал ее со своим оркестром. Именно здесь реабилитированный композитор Александр Варламов нашел пристанище в 50-е годы, написав музыку более чем для 50 мультфильмов, среди которых «Дикие лебеди», «Шайбу-шайбу», «Три толстяка», «Тараканище» и другие.

1982, когда советское джазовое сообщество впервые отмечало день рождения советского джаза, 1 октября, по тому историческому концерту Валентина Парнаха 22 года, на котором был юный музыкант родом из Симбирска, оказалось, что в зале ДК «Москворечье» присутствует 78-летний Александр Владимирович Варламов. Будущий обозреватель «Джаз.ру» передал ему микрофон, а джазовый фотограф Александр Забрин тогда сделал известный снимок для тех, кто любит джаз. Этот снимок стал одним из самых узнаваемых изображений Александра Варламова. В 1992

1984 году отмечали 80-летие музыканта. Через 5 лет к нему в квартиру приехал телевидение поздравлять уже с 85-летним юбилеем, и Варламов тогда с удовольствием рассказывал на камеру о джазе своей молодости. Его не стало 20 августа 1990 года. Легендарного музыканта похоронили на Домодедовском кладбище под Москвой. Сегодня мы с вами слушали джаз Александра Варламова.

0: спустился.
1: Булат Окуджава, 1979 год. Давайте придумаем деспота, придумаем, как захотим. Потом будет спрашивать не с кого, коль вместе его создадим. И пусть он над нами куражится и пальцем грозится из тьмы, пока, наконец, не окажется, что сами им созданы мы.

Песни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он ни за грош.

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается,

наше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

для них случайны. Я в синий троллейбус сажусь на ходу последний.

чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Последний троллейбус

Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества. Но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.

Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда, когда...

0: Боже, никогда.
1: Зачем нам быть с тобой на ты? Мы искушаем расстоянием, милее сердцу простоты старинная. Я пан вы пани, милее сердцу простоты старинная. Я пан вы пани, уходите, услышите из вечерней тьмы, пожалуйста. Уходите, зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви и простоты, а что-то главное.

0: пропала.
1: В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
2: Я вновь повстречал.

0: вела.
1: Еще строчки. Окуджава, 1991 год. Власть – администрация, а не божество. Мы же все воспитывались в поклонении власти. В этом был наш стимул, в этом было счастье. Вот мы и холопствуем все до одного. Рабствуем, усердствуем, спины гнем в дугу. Стратостерпцы, праведники, воры, прохиндеи, западники, почвенники, добрые, злодеи, бездари, талантливые. Больше не могу.